0: студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфофорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Еще от маленькой сельской до крупной областной в Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса «10 лучших газет», организованного Союзом журналистов России. В этом году участие в нем приняли более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Лучшие из них собрались на церемонии награждения в Большом зале регионального правительства. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, современные интернет-ресурсы не заменят печатные издания. Так, например, статьи губернатора Александра Гусева постоянно публикуются в двух крупнейших местных газетах. Одна из них — «Коммуна», которая входит в наш медиахолдинг ТВ «Губерния». Оргкомитет ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село» Воронежской области подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнеховского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, Каратаяк-Острогожского, село Никольско-Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель село Углянец получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призеры – по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 населенный пункт. В Воронежской области молодые соискатели все чаще выбирают вахтовый формат работы для получения первого опыта. По данным специалистов, количество вакансий для кандидатов 18-24 лет выросло на 166% за первое полугодие 2026-го. Лидирует позиция геодезиста, рост откликов на 126%. Стропольщики на втором месте. Среднее зарплатное ожидание по России – 104 243 рубля в месяц. Вахтовый формат позволяет освоить современное оборудование и участвовать в крупных инфраструктурных проектах. В честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, в 1941 году в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы, фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.
1: Наше радио. Так. Сердце.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфофорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Еще от маленькой сельской до крупной областной в Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса «10 лучших газет», организованного Союзом журналистов России. В этом году участие в нем приняли более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Лучшие из них собрались на церемонии награждения в Большом зале регионального правительства. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, современные интернет-ресурсы не заменят печатные издания. Так, например, статьи губернатора Александра Гусева постоянно публикуются в двух крупнейших местных газетах. Одна из них — «Коммуна», которая входит в наш медиахолдинг ТВ «Губерния». Оргкомитет ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село» Воронежской области подвел итоги. Победитель 2026 года — село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, Каратая-Кострогожского, село Никольско-Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье-Воробьевского и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель — село Углянец — получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призеры — по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 населенный пункт. В Воронежской области молодые соискатели все чаще выбирают вахтовый формат работы для получения первого опыта. По данным специалистов, количество вакансий для кандидатов 18-24 лет выросло на 166% за первое полугодие 2026-го. Лидирует позиция геодезиста, рост откликов на 126%. Стропольщики на втором месте. Среднее зарплатное ожидание по России – 104 243 рубля в месяц. Вахтовый формат позволяет освоить современное оборудование и участвовать в крупных инфраструктурных проектах. В честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, в 1941 году в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы, фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

выжженная земля, ничего не растет. С миром один на один мы друг на друга глядим, у него в рукаве змея.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфофорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Еще от маленькой сельской до крупной областной в Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса.

10 лучших газет, организованного Союзом журналистов России. В этом году участие в нем приняли более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Лучшие из них собрались на церемонии награждения в Большом зале регионального правительства. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, современные интернет-ресурсы не заменят печатные издания. Так, например, статьи губернатора Александра Гусева постоянно публикуются в двух крупнейших местных газетах. Одна из них — «Коммуна», которая входит в наш медиахолдинг ТВ «Губерния». Оргкомитет ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село» Воронежской области подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, Каратаяк-Острогожского, село Никольско-Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель – село Углянец — получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призеры – по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 населенный пункт. В Воронежской области молодые соискатели все чаще выбирают вахтовый формат работы для получения первого опыта. По данным специалистов, количество вакансий для кандидатов 18-24 лет выросло на 166% за первое полугодие 2026-го. Лидирует позиция геодезиста, рост откликов на 126%. Стропольщики на втором месте. Среднее зарплатное ожидание по России – 104 243 рубля в месяц. Вахтовый формат позволяет освоить современное оборудование и участвовать в крупных инфраструктурных проектах. В честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, в 1941 году в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы, фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфофорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Еще от маленькой сельской до крупной областной в Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса «10 лучших газет», организованного Союзом журналистов России. В этом году участие в нем приняли более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Лучшие из них собрались на церемонии награждения в Большом зале регионального правительства. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, современные интернет-ресурсы не заменят печатные издания. Так, например, статьи губернатора Александра Гусева постоянно публикуются в двух крупнейших местных газетах. Одна из них — «Коммуна», которая входит в наш медиахолдинг ТВ «Губерния». Оргкомитет ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село» Воронежской области подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, Каратая-Кострогожского, село Никольское Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель – село Углянец — получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призеры – по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 населенный пункт. В Воронежской области молодые соискатели все чаще выбирают вахтовый формат работы для получения первого опыта. По данным специалистов, количество вакансий для кандидатов 18-24 лет выросло на 166% за первое полугодие 2026-го. Лидирует позиция геодезиста, рост откликов на 126%. Стропольщики на втором месте. Среднее зарплатное ожидание по России – 104 243 рубля в месяц. Вахтовый формат позволяет освоить современное оборудование и участвовать в крупных инфраструктурных проектах. В честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, в 1941 году в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы, фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.
2: Временем. На воде, на суше, в небе под землей стали тропки уже, вертишься илой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезд до Самары, в Питер самолет –

чтобы роняло искры за моей спиной. Пожар ненависти, черное огниво.

нужен враг, чтоб был таким, как я. Без жалости измученный подонок, бутылкам отбивающий края.

веркам ярость и ринуться на черты черт в дурацких колпаках, чтоб зло расхохоталось, начнет ржаветь в крови железо кулаков.

агентства. И глядя на того, кто падал в пустоту, забвение больного поражения

Наше радио. Так бьется сердце.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 20%.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и компанией Центрально-Черноземная агропромышленная компания. Глава региона отметил активное участие Продимекса и в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений. Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной кампании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты, адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано строительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажены эффективные взаимодействия. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей.

0: Массированные удары БПЛА по мирным объектам России, включая Воронежскую область, в Госдуме объяснили попыткой ВСУ запугать население перед выборами и компенсировать отступление на фронте. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, ВСУ что-то замышляют, и в ближайшие дни к этому надо быть готовыми. За период с 20 по 29 июля силы ПВО в Воронежской области уничтожили 87 дронов. Повреждены частные многоквартирные дома, машины, логистический центр «Вайлдберрис» в Новоусманском районе. Погиб 3-летний ребенок, его родители ранены, пострадал 19-летний парень. В эфире новости. Депутаты Воронежской областной думы одобрили изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2026-2028 годы. В перечень дополнительно включен 31 объект, 25 объектов недвижимости и 6 единиц движимого имущества. Одновременно из программы исключены 3 объекта, 2 из-за функции гражданской обороны, 1 в связи с реализацией. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что теперь программа предполагает продажу 383 объектов недвижимости, 38 объектов движимого имущества и акций 2 АО. С 1 августа в Воронежской области начнется серийный выпуск настольных систем для быстрого прототипирования печатных плат. Новое оборудование сократит время изготовления опытных образцов с нескольких дней до 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития региона. Устройство предназначено для оперативной разработки и проверки электронных решений. Разработчики смогут создавать и тестировать отдельные функциональные узлы, ускоряя проектирование и снижая затраты. Закрытый корпус с фильтрацией воздуха позволяет использовать систему в офисах, лабораториях и учебных заведениях. Оборудование будет востребовано у разработчиков, исследователей, вузов и колледжей, где студенты смогут пройти полный цикл создания устройства от схемы до готового изделия. Это были новости региона.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: радио.
1: Я проснулся днем.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и компанией Центрально-Черноземная агропромышленная компания. Глава региона отметил активное участие Продимекса и в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений. Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной кампании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты, адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано строительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажены эффективные взаимодействия. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей. Массированные удары БПЛА по мирным объектам России, включая Воронежскую область, в Госдуме объяснили попыткой ВСУ запугать население перед выборами и компенсировать отступление на фронте. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, ВСУ что-то замышляют, и в ближайшие дни к этому надо быть готовыми. За период с 20 по 29 июля силы ПВО в Воронежской области уничтожили 87 дронов. Повреждены частные многоквартирные дома, машины, логистический центр «Вайлдберрис» в Новоусманском районе. Погиб 3-летний ребенок, его родители ранены, пострадал 19-летний парень. В эфире новости. Депутаты Воронежской областной думы одобрили изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2026-2028 годы. Перечень дополнительно включен 31.

объект, 25 объектов недвижимости и 6 единиц движимого имущества. Одновременно из программы исключены 3 объекта, 2 из-за функции гражданской обороны, 1 в связи с реализацией. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что теперь программа предполагает продажу 383 объектов недвижимости, 38 объектов движимого имущества и акций 2 АО. С 1 августа в Воронежской области начнется серийный выпуск настольных систем для быстрого прототипирования печатных плат. Новое оборудование сократит время изготовления опытных образцов с нескольких дней до 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития региона. Устройство предназначено для оперативной разработки и проверки электронных решений. Разработчики смогут создавать и тестировать отдельные функциональные узлы, ускоряя проектирование и снижая затраты. Закрытый корпус с фильтрацией воздуха позволяет использовать систему в офисах, лабораториях и учебных заведениях. Оборудование будет востребовано у разработчиков, исследователей, вузов и колледжей, где студенты смогут пройти полный цикл создания устройства от схемы до готового изделия. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 2 августа в фирменных магазинах Агроэко ребрышки охотничьи Агроэко 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от Агроэко. Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и компанией Центрально-Черноземная агропромышленная компания. Глава региона отметил активное участие Продимекса и в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений. Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной кампании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты, адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействованы строительство, соцкоординаторы, фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажены эффективные взаимодействия. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей. Массированные удары БПЛА по мирным объектам России, включая Воронежскую область, в Госдуме объяснили попыткой ВСУ запугать население перед выборами и компенсировать отступление на фронте. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, ВСУ что-то замышляют, и в ближайшие дни к этому надо быть готовыми. За период с 20 по 29 июля силы ПВО в Воронежской области уничтожили 87 дронов. Повреждены частные многоквартирные дома, машины, логистический центр «Вайлдберрис» в Новоусманском районе. Погиб 3-летний ребенок, его родители ранены, пострадал 19-летний парень. В эфире новости. Депутаты Воронежской областной думы одобрили изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2026-2028 годы. В перечень дополнительно включен 31 объект, 25 объектов недвижимости и 6 единиц движимого имущества. Одновременно из программы исключены 3 объекта, 2 из-за функции гражданской обороны, 1 в связи с реализацией. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что теперь программа предполагает продажу 383 объектов недвижимости, 38 объектов движимого имущества и акций 2 АО. С 1 августа в Воронежской области начнется серийный выпуск настольных систем для быстрого прототипирования печатных плат. Новое оборудование сократит время изготовления опытных образцов с нескольких дней до 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития региона. Устройство предназначено для оперативной разработки и проверки электронных решений. Разработчики смогут создавать

0: и тестировать отдельные функциональные узлы, ускоряя проектирование и снижая затраты. Закрытый корпус с фильтрацией воздуха позволяет использовать систему в офисах, лабораториях и учебных заведениях. Оборудование будет востребовано у разработчиков, исследователей, вузов и колледжей, где студенты смогут пройти полный цикл создания устройства от схемы до готового изделия. Это были новости региона.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: 692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 8 минут в столице. Четверг, сегодня 30 июля. Сразу смотрим на погоду. Что мы видим? Сегодня достаточно теплая погода, 22 градуса тепла. Возможны дожди. Дожди сейчас в Москве идут. И я так понимаю, что грибники рады, хотя не все. Я тут, знаете, столкнулся с тем, что люди стали снимать видео первой реакции на грибы. Ну, допустим, на белый гриб. И это сумасшествие. Сумасшествие, на которое, кстати, очень органичное сумасшествие, на которое даже, я бы не сказал, что приятно, я не очень люблю грибы, но удивительно смотреть, как люди радуются этим маленьким шляпкам на ножках. И ты думаешь, сколько вещей в мире похожие на грибы, да? Ну, чтобы была шляпка и ножка. Вот, Янка, знаешь такое? Хотя бы одну.
3: Зонтик.
2: И ты рада. Понимаешь?
4: Вот. Доброе утро,
3: Александр. Доброе утро.
4: Доброе утро, Яна. Доброе
2: прямо
4: утро,
2: орут,
4: дорогие наши слушатели.
2: Орут, как, ну, вот, я не знаю, может быть, кто-то видел уже эти видосы. Это просто человек идет в лесу и видит белый гриб и такой...
4: Ну, я не видел, это... Саш, такие видосы, но вчера вечером возвращался домой и в электричке стал неловким.
2: Невольным.
4: Да, невольным и неловким в том числе свидетелем спора двух женщин, которые спорили о лисичках. Одна говорила, что их нельзя мыть. И нельзя срезать их. Нужно, ну вот, отрезать им эти хвосты. Только руками
2: нужно
4: ломать.
2: Нужно выкручивать. Да, да, вообще говорят, все грибы нужно выкручивать.
3: Ой, это вечный спор.
4: Вот они тоже
2: это
4: спорили,
2: не спор,
4: что
2: не
4: их
2: спор.
4: Нельзя мыть, нужно аккуратно как-то их обрабатывать. Я не понял. Именно лисички, да, там спор был о лисичках.
3: Как раз вчера жарила картошку с лисичками. Гарри, мыло.
4: Ну, Ян, я не знаю, как правильно.
2: Убила.
4: Слушай, тут, значит, сколько
3: мыло
4: людей, сколько специалистов.
3: Перед тем, как пожарить. Я не
4: Ты
3: знаю,
4: отрезала
3: как правильно.
4: Хвосты им? Ну, то есть вот ножку.
2: Так она их...
3: Я их купила.
2: Она их покупала.
3: Я их купила, да, я не сама собирала. Я купила лисички просто в магазин.
4: Не,
3: зашла,
4: ну,
3: а там
4: быть,
3: лисички. Я не удержалась.
4: Ножкой.
3: Ну, там они, мне кажется, разные были. Вот, но в основном срезанные. В основном
4: а ты знаешь,
3: срезанные.
4: Я читал статью о том, что они очень плохо растут в теплицах. Именно.
3: Что это именно лесной сбор?
4: Да, что им нужно расти в лесу. Не, ну, может быть, есть искусственные лесные поляны.
2: Ты что хочешь сказать, что от магазина «Пятерочка» идет там целая бригада людей?
4: Ничего не хочу сказать. Я просто читал, что лисички неохотно растут в теплицах.
3: Принудительно.
4: Да. Понятно. И опять же,
2: ну,
4: Саш,
2: то есть не шампиньоны.
4: Тут же специалистов сейчас
2: и
4: много
2: вешенки.
4: У нас расскажут, как правильно, и где мы неправы.
3: Ну, это 100% одни из моих самых любимых грибов. Я вчера, когда их притащила домой, у меня такой визг стоял. Вот как ты говоришь, люди визжат, когда находят. Вот так же, когда мама приносит домой, пусть даже купленные, это всегда восторг.
4: У меня самые любимые – это маринованные опята, маленькие. Вот такие,
2: под закусь.
4: Прям вот совсем маленькие. С маслом, луком, чесноком.
3: Я люблю
4: далее.
3: Опята, но я никогда их не собирала сама, потому что я все время боюсь ошибиться. Я не умею их определять. То есть я их не отличаю от ложных. Точнее, наверное, я могу их отличить. Но, в общем, но я почему-то боюсь. Я никогда в жизни сама не собирала. Вот сколько раз мне встречались, я прохожу мимо обычно, потому что реально не знаю,
4: я когда это, с родителями
3: можно их есть или нет.
4: В детстве ходил за грибами. Вот у нас... Ну, именно за опятами, например. Они большие, опят вообще не брали. Это уже считался перезрелый опенок. Вот если он распустился. Только маленькие.
2: Дряхлый.
4: Гвоздики, да.
3: А ты умеешь их определять? Вот,
4: ну, сейчас,
3: от этих...
4: наверное, не знаю, Янка. А раньше умел, конечно.
3: Ты Друзья. Умеешь отличать опят ложные от обычных?
4: Да. Даша все умеет отличать. Ложного от обычного. Давайте начнем. Доброе утро. Если хотите с нами пообщаться, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники. Радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице, сегодня 30 число.
3: Тут четверг. Наша слушательница задается вопросом, что со многими мужчинами не так? Когда куда-то выходим из дома, ну тут гости, театр, кино и так далее, вечные споры с мужем, во что он одет. Ну, он одевается во что-то удобное, да, а у жены всегда есть вопросы к его образу, мол, у тебя столько есть приличной одежды, вот этой приличной, а ты одеваешься как попало. Ну и вечные споры.
2: Тем более, он идет же не один, а с ней.
3: Да, предлагают нам об этом поговорить.
2: Ну, вот, идет как ее, ну, я не знаю, там, как ее рабочий рядом. Зачем, если вы одна картина? Я вот не понимаю, моя мама всегда с папой ругалась. Всегда, он всегда надевал эту свою военную форму, потому что он последние годы работал в охране завода. И вот он в ней, она ему настолько нравится, ну, где-то он ее купил, такая красивая. И он в ней просто, ну, чуть ли не спал.
3: Я сейчас вспоминаю...
2: Она все время ругалась из-за этого. Мы же на праздник идем.
3: В детстве, когда с родителями ехали к бабушке, причем там на двух электричках и поезде, она всегда нас наряжала. Ну, то есть мы должны были в чем-то нарядном ехать и в поезде, естественно, переодеваться в спортивные костюмы.
4: Домашние.
3: Или в домашние, но потом снова нарядные. Ну, вот эта вот история. Даже если ночной поезд, который идет там 6 или 7 часов, и ты ночью едешь, да?
4: И тебя никто, казалось бы, не видит, но все равно ты должен приехать.
3: Нужно было и прийти в поезд в нарядном, и потом, соответственно, после того, как ты... утром проснулся, да, переодеться снова в нарядное. Вот это вот наряжаться в поезд, в дорогу. Но сейчас ты, когда куда-то едешь, там, неважно, на поезде или там летишь на самолете, ты все-таки во что-то удобное облачаешься. Да, удобная обувь, удобная одежда.
4: Ну, сразу в трениках приезжаешь.
3: Да. А некоторые всегда там в образах при параде. Да, вот правильная формулировка, Ян.
2: Ну, слушай, это как бы выбор каждого человека, что-то такое. Я, честно говоря, тоже не понимаю. Вот иногда у меня мы куда-нибудь собираемся, вроде не важное событие, но жена, допустим, я ей говорю в коридоре, а ты что так вырядилась? А я стою как бомжар. Говорю, ну ты бы сказал, что наденешь вот это, я уже, говорю, водился как свинья. Говорю, ну мы не можем идти вот две разные картины. Или вот когда мне детей, там, я вот, когда дети были маленькими, и сейчас внучка, я говорю, что если она будет одета хуже, чем я с ней никуда не пойду. Потому что люди скажут, о, сам вырядился, на нее денег не хватило. Так это вообще для меня как бы...
3: Ну, мы сейчас не будем говорить вот эту вечную, а что люди скажут, да?
2: Ну нет, это тебе просто...
4: Нет, я сейчас... Да, прости.
3: А вот этих спорах в одежде, в чем идти, ехать и так далее, хотели бы поговорить.
4: Я вспомнила просто, как у меня у среднего сына был день рождения, я их тоже отвозила, мы ездили на остров, на этот...
3: В парк развлечений
4: мы ездили, да. И я только в метро осознала, мы так быстро выбегали, и только в метро я осознала, что у меня младший, ну, в таких вот, в трениках, ну, в таких уже...
3: Уставших
4: очень, да. Я говорю, Гошка, ты чего? Говорю, вы что-то не надел, говорю, что-нибудь приличное. Он меня смотрит, говорит, ну, удобно же, я же кататься буду. Я говорю, ну, так-то
3: и
4: да.
3: И где он не прав?
4: И он прав.
2: Но я
4: рассмеялась, и, ну, как бы, вот Сашка бы развернулся точно переодеваться.
2: Если бы далеко уехали, я бы не развернулся, мы бы пошли в магазин. Вот такое было.
4: А, да? И ты бы покупал новые штанцы?
2: Да, я просто купил бы штаны и пошел.
4: Ну, я рассмеялась, на самом деле, потом. Решила действительно, ну, удобно же, но не бог с ним.
3: Спорите ли вы со своей второй половиной или с членами семьи вашей об одежде? Вот о чем мы поговорим, реально с примерами, желательно с примерами нам расскажите, и мы почитаем ваше сообщение через несколько минут. Наши.ру. Обратите внимание, у нас на главной странице есть две ссылки на наши боты. Бот в Максе и бот в Телеграме. И с пятницы один раз нужно дать согласие на обработку персональных данных, потому что мы увидим ваш номер телефона, и... Не пугайтесь, это займет буквально 3 секунды. 3 раза нужно будет согласиться, там прям внутри бота. Нам отдельно ничего присылать не нужно. И потом можно уже с нами общаться, писать нам, играть в наши игры. И ждем истории. Наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Гребенщик. Огниво. Улица Счастья.

0: счастья. Наше радио.
1: Старый двор за окном, тусклый северный свет. В этом месте пустом нас давно уже нет. Мы когда-то вдвоем просто выбрали день, просто бросили все.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальном.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваши сообщения.
11: Прожили с мужем больше 30 лет, а его логику в нарядах понять до сих пор не могу. В галошах и в рванье может идти, так сказать, на выход, а в белой футболке и в туфлях в огород. К примеру, поехали в магазин техники, а я не проконтролировала, в чем он. А когда он расстегнул куртку, и из нее вылезло пузо в рваной и застиранной футболке с 10-летними пятнами, меня охватил тихий ужас. И ходит этим своим грязным пузом, шоркается об консультанта. Стыд такой у меня был, неописуем.
12: И, естественно, консультант подумает, что грязнули вы. Не ухаживаете, не стираете.
13: Да, не смотрите. Ужас вообще.
14: А ужас, Гаспар.
13: Мужчины, так нельзя. Да, тема очень щепетильная. Я очень люблю выряжаться и всегда, чтобы сочетаться в цветовой гамме. Но это очень красиво смотрится. Но однажды у нас случился скандал со второй половиной. Выезд был несерьезный, а он в гаражных штанах и в ужасной кофте Nike сине-серого цвета. Мне было обидно, что он так халатно отнесся ко встрече со мной. И теперь за гардероб отвечаю я. И когда куда-то едем, говорю, стиль парадно-выходной.
12: Да, вот, кстати, это очень хорошее сообщение, потому что многие пишут, мне все равно, что подумают люди. Дело же не в этом. Нам всем глубоко пофиг, что подумают люди. Всем абсолютно. Дело в том, что это ваше отношение к себе и к ситуации. Вот, что вы наплевали.
13: Ну и ко второй половине тоже.
12: И на вторую половину. Вот и все.
11: Муж со мной.
12: Дружище.
11: Муж со мной ежедневно советуется по поводу одежды. Подходит ли одно к другому? Мне может высказать пожелание, если идем на мероприятие. У подруги муж запрещает ей надевать на работу обтягивающие юбки, брюки, блузки, а также короткие юбки и рубашки с декольте.
12: Молодец.
11: Говорит, только дома можешь так ходить.
12: Ну или со мной, наверное.
13: А муж всегда говорит, что я одеваюсь неженственно, а у самого нет вкуса. И когда я спрашиваю, что мне надеть, чтобы тебе понравилось, он предлагает мне вещи, как на, прости господи, женщину легкого поведения. Предложила ему эксперимент. Вместе пойти в магазин и собрать мне образ. Но пока в процессе сбора.
11: Ну это у него ролевые игры. У меня есть зимний бомж-стайл. Растянутая водолазка, жилет с воротом, который стал коротким, и леггинсы с начесом. Всем вещам больше 15 лет уже. Муж, когда видит, что я это все надеваю, говорит, переоденься. А я отвечаю, под курткой не видно. Главное, нигде не раздеваться.
12: Это самая главная засада.
11: По поводу нигде не раздеваться, очень многие вспомнили, как там бабушки, мамы, ну, в основном бабушки, говорили, что всегда нужно быть одетым с иголочки, особенно нижнее белье. Вдруг тебя машина собьет, будут автобус грузить на скорую, а у тебя грязные или некрасивые трусы. Или врачи будут тебя раздевать.
13: Молодец. А вообще вот эта вот мысль, главное нигде не раздеваться, у меня точно совершенно работает. Вот наоборот. Только ты подумаешь, да, что а, я все равно раздеваться не буду, можно вот эту майку там домашнюю надеть, сверху куртку, действительно никто не видит. И обязательно в такой ситуации возникнет момент, когда раздеться надо. Поэтому, ну,
11: работаю такое. Оператором ЧПУ. Хожу на работу всегда в брюках и свежем поло или рубашке. Мужики подшучивают. Директором зовут. Пусть говорят, я профессионал.
12: Это все равно, что хирург будет стоять в деловом костюме.
13: По поводу одежды не ссоримся, но супруга постоянно спрашивает, что ей надеть, предлагая выбор из 2-3 вариантов. И по итогу, конечно, выбирает не то, что ей советуют. Причем советами ее мамы та же история. Это не только моего мнения касается. Соглашается лишь с выбором сына 8 лет.
11: Меня жена постоянно заставляет надевать брюки или джинсы, когда вместе идем куда-то. А мне неудобно ездить в машине. Я лучше в чем-то свободном, спортивном. А она говорит, что все бомжи в этом ходят. Вот бедные бомжи, им достается так часто, что ты одет как бомж, вот это выражение.
13: Были в Питере, хотели пойти на балет в Михайловский театр. Везли целый рюкзак одежды. Туфли для меня, сыновей, платья, брюки, господи, рубашки для детей. А в театре оказались люди в кроссовках и джинсах. Иногда одежда очень много значит. Но, может, не совсем по теме.
12: Но вы не должны обращать на это внимание. То, что вы идете... Вы раньше в театр всегда носили с собой вторую обувь.
11: А сейчас еще есть театры, куда вас просто в кроссовках не пустят.
12: Да.
11: Муж мой 15 минут себе носки по цвету подбирал на шашлыки с бани. Про остальное молчу.
12: Я думаю, наверное, это тоже перебор.
13: А меня полностью одевает жена. Что даст, в том и пойду. Самому абсолютно все равно, что подумают люди. Главное, чтобы было удобно.
12: Вот я говорю, не про людей. Здесь речь не про людей, а про себя. Плевать хотел я на себя.
11: А я не понимаю, как уважающая себя женщина может выйти из дома в трусах и лифчике разного цвета.
12: Сколько же неуважающих себя женщин ходит по стране.
11: Если девушки так вспомнили, что они что с надето, утра надели, да, и такие... Хорошо. 7.41 в Москве. Мы почитаем еще несколько сообщений в нашу тему по поводу споров, связанных с одеждой и образами вашей второй половины или детей. Пишите, рассказывайте.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте.
3: Жена, когда куда-нибудь выходим, всегда спрашивает, как я выгляжу. Я говорю, что это не то или это не то. Она говорит, отлично, раз ты меня обосрал, значит, я реально выгляжу супер.
2: Значит, у вас нет вкуса, дружище. Поэтому вы для нее как бы так, если вам понравится, она точно переоденет.
3: Это же классика. Значит, хорошие сапоги нужно брать.
2: Да.
4: Муж постоянно жалуется, что ему нечего надеть. Обижается, жалуется, бубнит. Но когда в магазине пытаюсь ему хоть что-нибудь купить, он говорит, мне ничего не надо, у меня все есть.
3: Я одеваюсь просто. Джинсы, кроссовки, футболка. Костюм есть. Он торжественно висит в шкафу со свадьбы. Уже 22 года. Я в него уже не влезаю. В ноябре свадьба у дочери. Супруга предлагает купить новый костюм. А я понимаю, что на раз он нужен всего. И туда же его в шкаф. Как компромисс, думаю, купить просто пиджак и новые джинсы к нему. Ну, можно сделать так. Можно взять в прокат, чтобы не покупать новый сейчас.
2: В прокат возьмите, вообще классно.
3: Ну, не во всех городах, кстати, есть прокат, Саша. А-а-а. Особенно в маленьких населенных пунктах ты устанешь искать.
2: Мы не знаем,
4: вообще прокат — это супер вещь.
3: А плюс секонд-хенд — отличная вещь, если вы
4: особенно если тематическая вечеринка.
3: Ну, не обязательно тематическая. Пиджаков, там, штанов, джинсы да. всегда...
2: Будете стильным.
4: Мы с мужем как-то пошли на вечеринку к друзьям. Принарядились. Я в платье, он в рубашке, брюки. Приходим, а там сидит компания, одетая по-домашнему. Футболки, треники. Все немного удивленно рассматривают наши наряды. И тут муж выдает. А мы всегда так ужинаем. Ржали все. У меня фигуристая жена. Очень хорошо на ней сидят платья и юбки. Что мне безумно нравится. Но она любит носить шорты и джинсы. Блин.
2: А как, если она фигуристая, здесь тоже и шорты, и джинсы.
3: Зря вы говорите по поводу, что всем все равно, что подумают другие. Наши родители, бабушки и дедушки одевались так, чтобы люди не подумали, что надеть нечего. Или еще чего. Не буду вспоминать бабжей, неудобно.
2: Ну, я сейчас про нас с вами, про современных людей. Мы как бы все-таки менее зависимы от общественного мнения в этом плане. Не совсем, а вот в этом плане. Как бы нам все равно.
3: А у нас есть подружка, вот договариваемся не наряжаться, когда куда-нибудь вместе выходим и собираемся в кафе, например. И из пяти одна придет в вечернем платье, накрашенная с укладкой и так далее. Вот как это побороть?
4: А не надо это бороть. Ну вот она такой человек, она же, ну...
2: В смысле, вы договорились прийти как...
3: Ну, в тренинг.
4: Просто, может говоря, быть, для нее это и есть простой вариант.
3: Попить кофе, да?
2: Да. Она
3: сидят,
2: вырядилась.
3: Да, пять девчонок. Она одна нарядная, а другие...
2: Как с пробежки.
3: Да.
4: В домашнем.
3: В домашнем.
2: А, еще и взмокшие. Ну, а слушайте, я не знаю, как у девчонок это устроено. Мне было бы все равно.
4: А я люблю красивую, но несколько необычную одежду. Если брюки, то такие широкие, что непонятно, брюки это или юбка. Блузки с оригинальным воротником, пиджаки, больше похожие на гусарский мундир и так далее. А раньше, когда спрашивала у сестры, как я выгляжу, получала в ответ, я бы такое не надела.
2: Слушайте, сейчас хорошо, извини, а сейчас хорошо, что есть выбор такой вот в одежде, да? Раньше мы ходили все одинаковые. Сейчас я по цветовой гамме смотрю, иногда люди на самом деле стали выглядеть намного серее, чем еще, допустим, 10 лет назад. Ну вот.
3: У бывшего был пунктик. Женщина обязана быть красиво одетой. А я работаю технологом на лакокрасочном заводе. По закону подлости ты умудряешься испачкаться на работе до того, как наденешь робу. Поэтому езжу на работу в немарких вещах, которые не жалко. Езжу на личном авто, и никто меня до ворот завода не видит. Однако бывший кричал, что я ущемляю его мужскую гордость и позорю своим внешним видом. Мы, кстати, коллегами не были.
2: Видите, как
3: ну, поэтому, наверное, он и бывший.
2: Близко к сердцу вас это принимал.
4: За гардероб отвечаю в семье я, но одежда мужа — это отдельная история. Что бы я ему ни купила после первого выхода в свет, одежду можно переводить в образ для дачи. Масляные пятна, дыры, грязь на одежде обеспечена. При этом неважно сезон и время года. Цена вещей, стиль. Устала с этим бороться и просто перестала с ним часто появляться на людях вместе.
2: Боже, свинтус он у вас просто. Вот и
4: неряха.
3: Да. Можно его в дождевике,
4: водить.
2: Шлем ему надеть.
3: Свинявчик, да?
4: Нет, есть такие, знаешь, вот для творческих людей вот этот фартук и на рукавники вот эти.
3: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
10: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
11: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэль». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
12: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
17: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Руководство маркетплейса Wildberries перестроило свои логистические цепочки после ночного удара беспилотников по складу в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба компании. Прием поставок и отгрузка заказов начали осуществляться на других объектах компании. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. При ударе по складу в Пензе пострадал один человек. На объекте произошел пожар, из здания эвакуировали 200 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского прекратить боевые действия против России. Так он ответил на вопрос о том, как прошла его недавняя встреча с президентом Украины. По словам Трампа, он хотел бы прекратить конфликт и отметил, что у него хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. Разговор Трампа и Зеленского состоялся позавчера и длился почти час. На встрече также присутствовали ключевые члены американской администрации. Позже его политика позитивно отозвались о встрече. Как сообщил Зеленский, они обсудили в том числе передачу Украине лицензии на производство перехватчиков для ЗРК «Патриот». Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек. По данным местных властей, еще 6 человек находятся в критическом состоянии. Пятеро получили тяжелые травмы. Спасатели продолжают поиски пропавших. Около 10 тысяч человек эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания. Тысячи домохозяйств остаются без электричества и водоснабжения. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. В регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь, где 90% дорог, входящих в опорную сеть, соответствуют стандарту. Замыкает тройку Курская область с показателем 89,5%. В пятерку лидеров вошли также дороги в Мариэлла и Брянской области. В целом по стране нормативным требованиям соответствует 75% дорог федерального и регионального значения. Тверь вошла в состав Золотого кольца России. Президент Союза турагентства Сергей Голов рассказал НСН, что в городе необходимо развивать гостиничную инфраструктуру и событийный туризм, чтобы люди захотели приехать туда и остаться на пару дней.
2: Люди, которые туда едут, они хотят и поесть вкусно, и посмотреть весело. Всевозможные фестивали, местные ремесленники. Но в первую очередь необходимость популяризации объектов размещения, потому что их там не очень много. Пример может послужить город Владимир. Город с населением 300 тысяч человек. Рядом в Службе. В этом году там проходил Мацуевский фестиваль. 8 дней. Все отлично. Где народу-то жить? Туда люди приезжали утром, вечером уезжали. В Суздале 4 гостиницы с половиной, во Владимире 10.
1: В следующем году город получит 50 миллионов рублей на обновление городской среды и туристической инфраструктуры, пишет портал Ассоциации туроператоров России. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов 6 минут в столице. Сегодня 30 августа. Сегодня, ой, господи, июля.
3: 30 Александр, июля. Не надо пугать нас, аж глаз задергался.
2: 30 июля. Сегодня четверг. До 22 градусов обещают нам синоптики. Кратковременные дожди. Переменная облачность.
4: Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы угадываете, что это. Отвечать можно через наших ботов, либо в Макс, либо в Телеграм. Ссылки на них на сайте наш.ру, прямо на главной странице. Обратите внимание, что с пятницы, если вы еще нам не писали, один раз нужно подтвердить согласие на обработку персональных данных. Это займет буквально несколько секунд, и можно продолжать с нами играть и общаться. Ян, что мы разыгрываем сегодня?
5: Разыгрываем два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
4: Давайте послушаем фрагмент.
6: Друг мой, я так хочу съесть эту курицу и при этом не согрешить. Я вас очень прошу, во имя нашей взаимной любви, окропите ее и нареките карпом.
7: Карп? Брат мой, чур меня! Вы что?
6: Я вас очень прошу, иначе я могу оскоромиться и впасть в смертный грех.
7: Курицу? Карп?
6: Ничего не получится. Святой воды нет. Окропите ее вином. Цель оправдывает средства. Причем я думаю, что вкус ее от этого не изменится.
4: Вот такой диалог. Нужно вспомнить,
5: шикарный
4: из какого
5: диалог.
4: Он фильма. И, соответственно, оказаться сегодня 30-м правильно ответившим. Ждем.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
8: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: С чего начинается здоровый образ жизни? Большинство специалистов рекомендуют прежде всего обратить внимание на то, что вы едите, и сформировать полезные пищевые привычки. На это в среднем потребуется около месяца. Как ускорить и максимально облегчить этот процесс?
11: Прежде всего, конкретизируйте цель. Например, не просто «хочу похудеть», а «хочу похудеть на 5 килограммов». Один из действенных способов – на время отказаться от кафе и ресторанов. Там слишком много соблазнов. Старайтесь готовить дома и брать полезные перекусы с собой.
10: Еще несколько лайфхаков. Меняйте свой рацион постепенно. Добавляйте в меню полезные продукты, одновременно ограничивая высококалорийные и вредные для организма. Найдите единомышленников. Подпишитесь на группы кулинаров-любителей, которые публикуют на своих страничках в соцсетях фотографии и рецепты здоровых, но при этом оригинальных и аппетитных блюд.
11: Меняйте пищевые привычки. Не откладывайте здоровье на потом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте еще раз послушаем фрагмент, как мы выяснили, из сериала.
3: Друг мой, я так хочу съесть эту курицу и при этом не согрешить. Я вас очень прошу, во имя нашей взаимной любви, окропите ее и нареките карпом.
4: Карп? Брат мой, чур меня! Вы что?
3: Я вас очень прошу, иначе я могу оскоромиться и впасть в смертный грех.
4: Курицу? Карп?
3: Ничего не получится. Святой воды нет. Окропите ее вином. Цель оправдывает средства. Причем я думаю, что вкус ее от этого не изменится.
5: Ну, а надо сказать, практически не было неверных ответов, друзья. Д'Артаньян и три мушкетера, блеф, вот разве что такие варианты. А главным образом все справились. Это графиня де Монсоро. Действительно, это именно так. И два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ, получает человек с номером телефона 921-828-91 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: 8,1 у него рейтинг.
6: А я вспомнил выражение «прося-прося, превратись в карася».
2: А как делают святую воду? Я вот сейчас хотел обратиться. Ну, то есть у него не было святой воды. А как она, где она берется?
6: Александр, я тебе расскажу сейчас. Ну, освещают ее, конечно же. Почему он не мог этого сделать, не знаю. Может быть, у него ранг был не тот.
2: Я не смотрел этот сериал. Но посмотрите, рейтинг высокий.
6: 8:15 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Ума Турман. Не стой, танцуй. Никакая не ирония.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут. Столица. Сегодня 30 июля, сегодня четверг. До 22 градусов обещают нам синоптики. Ну и что? Мы хотим вам напомнить о том, что с 31 июля, то есть завтрашнего дня, по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой шикарный фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. Мы, утреннее шоу «Подъемники», с удовольствием будем ведущими на этом празднике. Долго нас уговаривать не пришлось. Мы сразу сказали «да». Два дня спектаклей, шоу, концертов, а совершенно счастливый балаган на берегах Волги. Мы говорим об этом давно, часто. И вот сегодня, за день до накануне открытия фестиваля, приглашаем вас всех, дорогие друзья, в программе «Сотни лучших клоунов России», от восходящих звезд до легенд, в том числе «Лицедеи», «Клоун-театры Высокие братья», «Комик Трест», «Микас», «Анима Аллегра». За музыку «Свобода и шутовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза Хоронько оркестр», «Якапелла бенд», «Споканки». «Карандаш-фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру, ООО «Тикетс Клауд», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар 12, строение 3, возрастное ограничение 6+.
3: Смотрю погоду, сейчас уже можно, наверное, точно сказать. 25 градусов и ясная погода завтра. 1 августа 28 градусов, переменная облачность, без осадков. Обратите внимание, что основной день фестиваля и все вот перечисленные Александром коллективы будут выступать именно 1 августа, в субботу. Если вы еще планируете ехать или не ехать, 1 августа также день города в Старице. Когда к нам приходил продюсер фестиваля Андрей Солдаткин, рассказал о том, что помимо фестивальных представлений, которые будут в городе на территории фестиваля и куда вход платный, будут еще бесплатные мероприятия, бесплатные экскурсии, но нужно зарегистрироваться на них, бесплатные кинопоказы, но нужно зарегистрироваться на них на сайте карандашфест.ру, все это можно сделать. Там же найдете подробную информацию о том, как добраться, если вас интересует автобусный трансфер туда и обратно, можно посмотреть, или как добраться из Санкт-Петербурга, из Москвы, из других городов общественным транспортом в том числе. Там же можно приобрести билеты на 1 августа. Обратите внимание, взрослый входной билет стоит 3000 рублей, но есть парный взрослый, он стоит 5000 рублей. То есть, если вы вдвоем, то 2500 рублей каждый билет вам обойдется, что по нынешним фестивальным ценам действительно кажется доступно. Детям до 10 лет вход бесплатный. Дальше есть детские билеты, взрослые плюс ребенок, два взрослых плюс дети. Категории можете выбрать сами на сайте карандашфест.ру. Планируйте, если нет никаких дел, задач в эти выходные, посетить этот прекрасный, старинный, красивый, уютный город, погулять обязательно.
2: В котором будет день города, собственно говоря, 1 августа.
3: Ну и сам фестиваль, конечно же, где на сцене, и не только на сцене, вы увидите нас, утреннее шоу «Подъемники», обязательно обнимемся, сфотографируемся, поздороваемся и классно проведем время.
4: Я очень жду парад «Алле». Мне кажется, это вообще какое-то волшебное действо.
3: Это когда
4: всегда
3: все коллективы будут идут со всеми гостями дружно вместе по набережной. И представляете, огромное количество
2: костюмов.
3: Это завтра
2: будет, да?
3: Нет, это будет 1 числа. Вся основная программа 1 числа. Завтра там конкурсные программы, ну и так далее. А вот выступление, парад «Алле», спектакль, «Бременские музыканты», все это будет 1 числа. И еще очень такой важный комментарий. Я, как человек, который был на первом «Карандаш-фесте», он был в прошлом году, огромное количество гостей приходили в разных костюмах карнавальных, наряжались, красились.
4: Ну, это круто.
3: Это очень круто. Поэтому приветствуется, конечно же, яркая одежда.
2: Надо быть в материале.
3: Образы.
4: Обязательно. Особенно детям. Ну, хоть что-нибудь обязательно придумайте.
3: Тоже
4: и взрослым тоже, конечно.
3: Да, выглядят. Тем более, что погода обещает хорошую, без дождя. дождя, поэтому будут яркие фотографии, ролики, которые потом можно выложить будет в социальной сети. Мы сегодня с коллегами выезжаем. Я вас, Саша, с Яной сейчас к вам обращаюсь, оставлю на завтрашний эфир вдвоем. Меня не будет завтра. И еще мы везем огромный надувной приемник нашего радио, с которым тоже можно будет сфотографироваться.
4: О, круто.
3: Вот. Так что мы все в предвкушении прекрасных всех выходных, ярких, и всех еще раз приглашаем. Подробная информация на сайте karandashfest.ru. Заходите, изучайте и до встречи.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4 4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «АСЕ» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.
14: Джек Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Борбон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Да, двуличие некоторых людей меня просто поражает. Давайте, дорогие друзья, к теме.
3: Давайте.
4: Тут психологи говорят, что по последнему сообщению в мессенджере с вашей второй половиной можно понять, в каких вы отношениях. Я вот прочитал это умозаключение сомнительное, полез смотреть последнее сообщение от жены, и там QR-код и номер заказа одного маркетплейса. Я не знаю, что можно понять по этому сообщению, в каких мы с ней отношениях, но вот так это. Ну, коллеги.
3: Последнее сообщение?
4: Да, по последнему сообщению можно понять.
2: Мне жена написала, что мама невесты дала мне яблок для тебя и кабачков.
3: Вот. Я сел в такси, погода говнище.
2: А у нас дома штук 6 или 7 кабачков лежит.
3: Обычно еще в это время прилетает мне там доброе утро, вот это вот все, но еще вот пока, видимо, не это.
4: Это в каком районе? У вас на юго-западе там?
3: Последнее.
4: У нас тут вроде даже ничего.
3: Нет, это вчера вечером.
4: А, вчера вечером? Да, да, у меня тоже, кстати, вчера вечером последнее сообщение. С утра мы не
2: писали. Нет, у меня последнее свежее. 8:31.
4: Ну что, дорогие друзья, давайте мы не будем это трактовать.
2: Мы живем очень рано.
4: Но
2: начинаем жить.
4: Посмотрите, какое последнее. Ну, в том мессенджере, понятно, что сейчас все в нескольких общаются. В том, в котором вы чаще всего общаетесь со своей второй половиной. Какое сообщение у вас от второй половины последнее? Пришлите его нам. Фотографию, к сожалению, мы не увидим. Но вот текстовые сообщения, да, пожалуйста, пишите. Мы их почитаем через несколько минут и попробуем расшифровать, поставить себя на место психологов и перевести, что уже это значит. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше последнее сообщение от вашей второй половины. Прямо последнее, а не то, которое вам нравится больше.
3: Дело в том, что тут психологи заявили о том, что по последнему сообщению в мессенджере можно понять или там сделать вывод о ваших отношениях со второй половиной.
2: А это какие психологи? Ну, там какая-то...
3: Ничего тебе не могу, Саш, сказать. Не сказано. Наши,
2: сообщество или...
3: иностранные, и вообще заявляли ли они это. Ну, какая разница? Давайте обсудим. Последнее сообщение мужу такое. Вишни набрала больше, чем думала. Купи водки 2 по 0,7.
4: Будут, видимо, будут делать гнать. Вкусную настоечку.
3: Будут делать все настойку. Да. Какие выводы об их отношениях можно тут сделать?
2: Что пьющая семья. Игра гостеприимная.
4: Гостеприимная. А мне жена прислала, как дела, жопочка?
2: Ну, что можно сделать из этого? Какой вывод?
4: Ну, что? Грустный.
3: Дружная семья, почему? Гостеприимная.
2: Ну, грустно, Ян.
4: А почему грустно? Ну,
2: привет, жопочка.
3: От мужа.
4: Ну, и что плохого?
3: Ешь шоколадку, пей чай.
2: Вот это вкусно. Это прям, я, знаете, я сейчас...
4: А почему пей чай вкусно, а жопочка невкусная?
2: Ну, потому что это шоколадка. Вот это всегда приятно.
4: Муж написал, как залить охлаждающую жидкость в машину.
3: Куча рилсов считается, а последнее текстовое сообщение было в субботу вечером. Завтра к 11 на работу. То есть сегодня уже четверг, а у вас последнее текстовое сообщение. Вот какой тут вывод можно сделать? Только веселите кучами рилсов, да?
2: Вы вообще, я смотрю, неразговорчивая семья.
3: А многие рилсами общаются, знаешь, вот по любому поводу или какими-то мемными картинками. То есть вообще текста нет.
2: Интересно.
4: Прикольно, значит, ты себе поставил бассейн, а Еве бассейн ставить не надо.
3: Последнее сообщение от мужа. Фото Васьки, морской свинки и дочек.
4: Купи мне 5 бутылок пива и давайте скорее.
3: Какой мы вывод можем сделать об этой семье?
2: Что папа нетерпеливый.
3: А может быть, это мама?
4: Это мама, не знаю.
3: Это мама пишет.
4: Саша из Зеленограда прислала это сообщение.
3: Прислала. Девушке видео, где Квоки просит еду со словами «Это же ты».
2: Квоки?
3: Квоки очень милые. Самые,
2: Квоки, да.
3: По фотографии. Самые...
2: Фотогеничные.
3: Фотогеничные, добрые, веселые и милые, наверное, да.
4: Ты там про собаку, что он взрослую не хочет. Хочет щенка. Голосовое сообщение последнее.
3: Вот крайнее сообщение. Надо купить сверло на 12 миллиметров для полки. Вот тоже вопрос, кому это? Муж жене или жена мужу? Бывает же по-разному.
2: Ой, смотрите, какой...
3: Помидоры, огурцы, картошка, пирожное. Список, кстати, покупок тоже
4: лидирует
3: у многих, да, в последнем сообщении.
4: Мне скоро предстоит испытание. Закончились штаны.
2: Рыбульк, ты скоро?
4: Рыбульк.
2: Завтра утром приеду, пупсик. Дождь стеной. Ого.
3: Рыбульк.
4: Рыбульк, это классно.
3: Последнее сообщение от мужа сегодня утром. Шарлотка супер, спасибо.
4: Ой, мило. И вы молодец, и муж молодец. Жопочка.
2: Это же лучше шарлотка. Ой.
4: Ну, слушай, жопочка тоже хорошо.
2: Я тут в одном магазине шарлотку пил.
4: Опять?
2: Продается шарлотка.
4: Он все в жидком виде покупает.
3: Что за...
4: У него жидкий Наполеон, жидкая шарлотка.
3: Салаты тоже сейчас в блендере пробиваешь?
2: Я не знаю, это какая-то фишка у них, что ли? Ну, типа, стали маркетинговый ход, может быть, какой-то. Что в бутылочках продается шарлотка, ее выпиваешь просто. Очень вкусно.
4: Да.
2: Что еще?
4: Завтра бассейн и парковка. А, завтрак, бассейн и парковка, извините.
3: Это что значит?
4: Завтрак.
3: Скинь
4: денег
3: на завтрак, бассейн и парковка, или сколько потратили. Я встала на Московской, напиши, как сядете, и поймешь, на автобусе или через телетрап. Мне ехать до тебя 15 минут. Кстати, тоже распространенное...
2: А телетрап это что?
3: Сообщение, не знаю, что это, Саша.
4: Телетрап. Кузенька очень ждет свою рыжую ведьму.
3: Очень много сообщений о том, сколько ехать осталось там, ну, до дома или до какой-то точки. Многие это постоянно пересылают, судя по всему.
4: Значит, в пятницу батониться будем.
2: Это телескопический трап.
3: Спасибо, Саша, мы поняли, что такое, что телетрап — это телескопический трап. Где он используется?
2: В аэропорту.
3: А, ну только в аэропорту.
2: Ну, это устройство для сообщения воздушного или морского судна со зданием вокзала. Ну, то есть вот эта штука, которая выдвигается, ты идешь по телетрапу. Понял?
3: Нет, это я понимаю, я просто не понял в контексте этого сообщения. На автобусе или через телетрап. А, речь, наверное, как раз про прилетел,
2: про прилетевший самолет.
3: Человек, да.
2: Не знает, на автобусе или...
4: Телетрап — это кишка от, из
3: да,
4: самолета.
3: Да, нет, все правильно.
4: Это, а в автобусе обычный трап.
3: Это вопрос просто, мы сообщение расшифровывали, что человек прилетел и не знает, будет автобус от самолета или трап.
4: Вы мне лучше скажите, что такое батоница, я вот зависла.
3: Заниматься значит, пятницу... сексом.
4: Да?
3: Ну, у всех же по-разному это называется. Либо, не знаю, лежать, валяться, ничего не делать, есть что-то вредное.
4: Тюленица.
3: Перекатываться, да, вот тюленица с места на место.
4: Черная половинка, масло сливочное.
3: Ну, вот наша классика, список продуктов, которые нужно захватить в магазин.
2: Ну, вообще все мятное такое.
3: Ну, милое, да.
2: Очень ванильное.
4: У нас гости, купи туалетную бумагу.
0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-177-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
10: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
11: И тянутся города.
12: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
13: Без возрастных ограничений. 2026 год.
14: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
15: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
16: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
17: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
18: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
19: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
18: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и компанией «Центрально-черноземная агропромышленная компания». Глава региона отметил активное участие «Продимекса» и в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений. Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной кампании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты, адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействованы строительство, соцкоординаторы, фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажены эффективные взаимодействия. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей. Массированные удары БПЛА по мирным объектам России, включая Воронежскую область, в Госдуме объяснили попыткой ВСУ запугать население перед выборами и компенсировать отступление на фронте. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, ВСУ что-то замышляют, и в ближайшие дни к этому надо быть готовыми. За период с 20 по 29 июля силы ПВО в Воронежской области уничтожили 87 дронов. Повреждены частные многоквартирные дома, машины, логистический центр «Вайлдберрис» в Новоусманском районе. Погиб 3-летний ребенок, его родители ранены, пострадал 19-летний парень. В эфире новости. Депутаты Воронежской областной думы одобрили изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2026-2028 годы. В перечень дополнительно включен 31 объект, 25 объектов недвижимости и 6 единиц движимого имущества. Одновременно из программы исключены 3 объекта, 2 из-за функции гражданской обороны, 1 в связи с реализацией. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что теперь программа предполагает продажу 383 объектов недвижимости, 38 объектов движимого имущества и акций 2 АО. С 1 августа в Воронежской области начнется серийный выпуск настольных систем для быстрого прототипирования печатных плат. Новое оборудование сократит время изготовления опытных образцов с нескольких дней до 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития региона. Устройство предназначено для оперативной разработки и проверки электронных решений. Разработчики смогут создавать и тестировать отдельные функциональные узлы, ускоряя проектирование и снижая затраты. Закрытый корпус с фильтрацией воздуха позволяет использовать систему в офисах, лабораториях и учебных заведениях. Оборудование будет востребовано у разработчиков, исследователей, вузов и колледжей, где студенты смогут пройти полный цикл создания устройства от схемы до готового изделия. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 30 июля. Я, вы знаете, думал, уже все, конец, даже расстроился. Я думаю, еще целые 2 часа. Целые 2 часа мы будем с нашими любимыми радиослушателями. Гадать будем очень скоро, поэтому, если есть какие-то проблемы, что-то наболело, наскрипело, то, пожалуйста, пишите нам. Мы обязательно ваши проблемы все абсолютно озвучим, а кого-то одного из вас выведем в эфир. Книга-то у нас какая? Библиотекарь.
3: Сегодня мы гадаем с вами, друзья, по Олдосу Хаксли.
2: По Хаксли. Что ты повторяешься, Лукьянова? На тебя вообще не похоже. Ну, ладно.
4: Жене 45 лет.
2: Так, прекрасно.
4: Хочет пойти заниматься на пилоне. Я, в общем-то, не против. Она хочет для поддержания физической формы. Но как-то ощущение, что жена на шесте для стриптиза, не очень. Вот проблема у слушателя.
3: Это, на самом деле, очень крутая физическая нагрузка для женщины и помогает держать в тонусе мышцы и оставаться в шикарной физической форме. Единственное, что первое время 100% будут синяки большие на ногах, потому что это, ну, реально нагрузка очень серьезная
4: такая. А ты занималась?
3: Я не занималась, я думала, кстати говоря, об этом, потому что, ну, я очень много танцевала лет в своей жизни, и, ну, именно, ну, с пилоном никак не была связана, но у меня есть девчонки знакомые, которые занимались, танцуют профессионально, и это очень круто. Ну, то есть, это действительно для женщины супер вообще возможность оставаться в шикарной физической форме. Не обязательно вот прям сразу идти и танцевать где-то в клубе, понимаешь? Это вот можно использовать просто как, ну, для себя. И потом даже соревнования проходят серьезные.
4: Помню, нам слушатели, не знаю, что это было за акция, но выбирали задания какие-то дурацкие. Саша шел по Пятницкой в женском платье. Не помню, что делал Ленский, но меня заставили пройти занятия на пилоне.
3: Вот, ну согласись, потом это не просто.
4: Видео доказательства еще мы выкладывали в социальных сетях. Не просто, нет.
3: Очень непросто.
4: Я просто был удивлен, сколько, ну, когда мне выпало это задание, и мы полезли в интернет смотреть, где это можно сделать, я был удивлен, сколько школ этих, ну, студий, да, где есть пилон.
2: Да, помню это зрелище.
4: Ну, зрелище-то так себе, но...
2: Ну, а мы тогда были моложе, веселее. И нам это приносило удовольствие.
3: А сейчас что вам, Александр Олегович, приносит удовольствие? Вот у меня сейчас батончики. Вкус. Извините.
4: Друзья, ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Обратите внимание, что с пятницы, если вдруг вы нам не писали, нужно и в Максе, и в Телеграме, в нашем боте дать согласие, точнее, с обработкой персональных данных, потому что мы видим ваши номера телефонов, и этого требует закон. Но вообще ничего не меняется. 3 раза нажмете внутри бота на кнопку и можете продолжать с нами общаться. Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Ждем проблемы.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
7: Ограничение 18+.
6: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Работаю в колл-центре по недвижимости. Звоню с предложением услуг по продаже. В январе и по июнь шло вроде все неплохо. Погадайте, как сложится дальше. Так как задумываюсь о смене профиля, уйти на входящие, но уже поддержка маркетплейса. Вообще удивительно. Вот сейчас, наверное, так сложно до кого-то дозвониться с этими мошенниками. Ну, чтобы вот человек взял трубку, и вы его смогли там за несколько секунд заинтересовать, представиться, что вы там предлагаете недвижимость или еще что-то. Как правило, ну, я лично сразу кладу трубку. Вот,
2: да.
3: Говорю, извините, неинтересно.
2: Да, я иногда даже не говорю.
3: Ну, помимо того, что...
4: Я даже кладу трубку сразу.
3: Действительно, вот с предложением звонят еще, конечно же, много мошенников.
4: Не, я вообще не слушаю, да, я снимаю, если это не по работе.
2: Больше всего меня умиляет, когда тебе звонят по поводу каких-то билетов. Говорит, Александр, привет, значит, такая ситуация, сейчас вот два билета по цене одного на какой-нибудь там... То есть это не мошенники, а это распространители билетов, да, на реальный спектакль.
4: Ой, так мне не звонили ни разу.
2: Да, на реальный спектакль, и все. И ты такой сначала думаешь, я говорю, кто вы?
3: Да, причем, знаешь, такое понебратство, и кажется, как будто изначально тебе билеты бесплатно предлагают.
2: Да.
3: Тебе говорят, вот тут там спектакль, не хотите сходить, ну, и ты ждешь, что кто-то знакомый или еще что-то, а потом...
2: Причем обязательно тебе звонит девушка с приятным голосом.
4: Ой, я бы боялась так сотрудничать.
3: Ты покупать билеты так?
4: Да, не знаю, мне надежнее на официальном сайте.
3: Слушай, люди купить. Миллиарды вон переводят мошенникам, а уж билеты-то купить.
4: Ну, короче, я боюсь, я не разговариваю так вот. А чаще всего мне звонят из банков и предложения по смене оператора, например. Ну, там что-нибудь связано с интернетом, с подключениями.
3: Ни разу не звонил оператор, даже когда я собирался от него уходить. Саша меня научил. Говорит, пойди в салон связи и скажи, что ты уходишь от них. И через...
2: Там, не Саша тебя научила, вот она нас научила.
3: Два часа тебе позвонят и предложат лучший тариф.
2: И ничего не предлагают.
3: Ничего не предлагал.
2: У меня вот дочь так ушла, и ничего не предлагали.
4: А ты знаешь, как надо не звонить?
3: Хотя я 23 года с этим оператором.
4: Знаешь, как надо? Нет, надо не звонить. Ты приходишь просто к другому оператору и начинаешь оформлять.
3: Ну, сразу. Вот оформят тебе и все, а ты
4: хотел попугать. И они связываются, они связываются с другим, ну, с твоим предыдущим оператором, им же надо номер за тобой отставить, как-то так это происходит. И тогда тебе уже звонят твои вот, действующие пока еще операторы и говорят, слушайте, давайте поговорим.
2: Нет, это только в твоем случае бывает. А с нами вот, они...
4: А ты в итоге просто, платишь больше тысячи до сих пор,
2: они,
4: да?
2: Они просто понимают, что, ну, мы люди стержень. Что с нами, если мы решили уйти, мы уйдем.
3: Да, мы такие.
2: А таких ломак, как вы, их как бы могут...
4: Ну и что, зато я плачу там 200 с копейками рублей, прекрасно.
2: До дочь ушла, ничего, никто... Да, мне, а причем номер-то на меня был оформлен. Никто мне ничего не звонил. Вообще вычеркнули, как делать.
3: Говорят, Яна все верно говорит. Ну, Саша, ну кто? Зачем нам эти вот...
2: Я тоже не понимаю, мне зачем это...
4: Что значит подачки? Ну, ты платишь больше 1000 рублей, я плачу там 200 с чем-то. Но если каждый месяц вот так на протяжении сколько лет? 23 года?
2: Если бы речь шла про 100 тысяч рублей в месяц, я платил бы.
4: Да какая разница?
2: Это была бы разница.
4: Ну, 200 тысяч, это в несколько раз больше. Ну, это же просто экономия. А если у тебя так все члены семьи...
2: Кто мне говорит про экономию? Господи, давай не будем.
3: Ты телефоном пользуешься раз в день. И то одно сообщение отправишь, и
4: чаще.
3: Мы все работа в нем.
4: Ну, чаще.
3: Ладно, дорогие друзья.
2: У меня просто, ну, я немедленно смотрю на телефоне видео. И разных после... видео вообще,
4: ну, что
2: огромных
4: у меня тоже...
2: размеров.
4: Ну,
2: дорогих видео.
4: А я просто не использую все возможности своих 200 рублей.
3: Нагиев потом на наши деньги, Саша, с тобой дома себе покупает.
4: И слушай, после этого вы называете меня терпилой?
2: Не только Нагиев на наши деньги покупает в этой стране себе,
3: Дорохов, там сейчас все себе дома. Давайте, ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. УГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Дорогие друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по Хаксли.
13: Вашему земляку с Яной, Саш, будем сейчас гадать. Добрый день. В Челябинске магазин электроники обманул очень много людей на деньги с покупкой телефонов, привезенных из Дубая. И я в том числе. Предоплата 100% и срок 3 месяца. Но в назначенный день отписались, что из-за боевых действий сроки переносятся. Погадайте, написать заявление в полицию, как и сотни людей, или в гражданский суд? Денег 90 тысяч. Семен нам написал. Семен, доброе утро.
14: Здравствуйте.
15: Доброе
13: Семен,
15: утро.
13: А
15: доброе
13: скажите, утро, пожалуйста, вот вы же, наверное, с этими людьми, раз вы говорите, что их сотни, где-то общаетесь, что они говорят? Вот написали они заявление, и что?
14: Это все так же ждут, что делать, потому что этот магазин этот вел свой телеграм-канал, отписывался, и потом сообщал, вот-вот придет, и в итоге сказали, их кинул свой поставщик. И мы организовались с другими людьми вот там по городу, что делать. Потому что они сами написали заявление в полицию, и мы хотим написать там коллективное. Кто-то, может, потому что этот магазин брал заказы со всей России.
13: А они где продавали? Может быть, они на складах ВБ где-то их держали и сгорели просто? Или...
14: Нет, нет, это было еще... как только США напало на Иран.
13: А, ну, три месяца.
14: Иран били по Дубаю, и вот в это время выключили...
13: Ну, а скажем, вот магазин на связь раз. Выходит, они вам говорят,
16: вообще
13: там,
16: удобно,
13: подождите...
16: Удобная схема.
14: Сейчас, тут, на данный момент, США, магазин полностью оборвал связь. Он раньше с каждым отдельно общался. Я говорю, опять же, директор кружочки выкладывал, у них свой телеграм-канал был. А в итоге потом сказали, что, ну, все, мы сами обратились в суд. И даже питали надежду, присылали там, как люди получали обещанные телефоны и так далее. Вот. Поэтому и я в замешательстве, так скажем.
13: Ну, а какие тут варианты у вас? Но если их тоже, там, их поставщик, в свою очередь...
16: А это вообще официальный магазин или...
13: Ну, конечно, нет, Саша.
14: Официальный магазин. У них свой сайт. Все, там, когда заключаешь, оформляешь покупку, выходит договор.
13: А, то да? И чек? И даже чек у вас есть?
14: Ну, вот там-то и дело, что чека нет.
13: Ну, в какой-то официальный магазин.
16: Да, какой-то
13: если
16: официальный
13: у вас
16: магазин.
13: Чека нет.
16: Да.
14: Нет, извините. Нет, ну, он же, когда выходишь, там же сайт есть, там ну... любой этот... выходит договор с печатями, со всеми.
13: Ну, это...
14: Ну, чека, да, чек.
13: Это не, не ну, обязательно.
14: Том, что люди-то брали, люди брали и в самом магазине, то, что он есть у нас.
13: А, он офлайн есть магазин еще, да?
14: Да, да, да. Он, там люди приходили, покупали. То есть это как бы не мошенники.
13: Угу.
14: Ну, я так надеялся, по крайней мере.
13: Ну, может быть, они действительно тоже попали вот в эту ситуацию, когда...
12: А сейчас-то магазин...
14: Да, я поэтому и спрашиваю. Я понимаю, что они попали в ситуацию, а мне-то что делать?
12: А, ну, я тоже считаю, вам вы-то тут при чем? А магазин офлайн, он работает у них сейчас?
14: Он работает и сейчас, на данный момент, он закрылся.
12: А, он закрылся.
14: То есть было там по телевидению у нас здесь, по Челябинску... показывали, что люди там, перекупщики, покупали там на 200 миллионов и кинуты были. То есть там мои, там сумма там смешная, в отличие от других. Вот я поэтому думаю...
13: Ну, давайте к книге обратимся. Мы тут не специалисты. Я думаю, что если вы там уже организовали какую-то инициативную группу, то вас проконсультируют и юристы, и полиция.
14: Ну, может быть, еще люди услышат, кто-то еще обратится. Потому что, ну, лучше, конечно, прям массовое коллективное заявление, чтобы ход пошел.
13: Ну, хорошо, посадят вот человека. Посадят человека, если он же вам не вернет деньги. Так-то хотя бы есть шанс, что они там как-то...
14: Можно обратиться в гражданский суд, и там уже какая разница. У него свое ИП, это не мои проблемы, почему у него не получилось. Значит, как вот в судебные приставы с карты снимают деньги, и все.
12: Ну, я согласен, да.
14: Вот я тоже...
12: Мы с вами согласны. Такое. Давайте.
13: Давайте, номер страницы, номер строчки.
14: 30-е число, 7-я строчка. 30-я страница, 7-я строчка.
13: Сверху, снизу?
14: Сверху.
13: Челябинский магазин электроники обманул очень много людей на деньги с покупкой телефонов, привезенных из Дубая. И я в том числе. Предоплата 100% и срок 3 месяца. Но в назначенный день отписали, что из-за боевых действий сроки переносятся. Погадайте, написать заявление в полицию, как и сотни людей, или в гражданский суд. Денег 90 тысяч.
12: И вдруг случилось то, о чем предупреждали опытные их смены. Невесть откуда налетел черный шквал. Поэтому пока не поздно, наверное, надо писать и туда, и сюда, и везде, где только можно. Все, что вы можете сделать, это только писать. А как там что случится, вернете вы свои деньги или нет, это уже, так сказать,
13: а что Янка? Яночка молчит?
15: Ну, я, ну, это такая прям...
13: Какая? Обычная жизненная
15: обидно,
13: история.
15: Ну, верится с трудом, честно говоря, что там что-то вернется.
12: Как это понять, верится с трудом? Верится с трудом... тебе верится с трудом, что деньги вернутся?
15: Да, я думаю, что это какая-то просто, к сожалению, просто горький жизненный опыт, вот так.
13: 9:40 в Москве, доброе утро.
17: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 48 минут в столице. Здравствуйте.
3: Вчера очень взволновала тема аллергии при походе в гости. У нас в Финляндии это просто база. Гости не придут, особенно дети, если ты предварительно не обсудишь меню и наличие аллергии у гостей.
2: Ну, нам ваша финская база как бы зачем? У нас своя база.
3: Вот Янка поэтому... наша выросшая в Челябинской области. Тоже так
4: слушай,
3: делает.
4: Ну, это же... Я же
2: все-таки
4: не...
2: там европейский...
3: Ну, согласен,
2: тут опыт, как бы, да. Опыт европейский, поэтому мы тут как бы кому что нравится. У нас просто не принято, вот и все, поэтому...
4: Ну, мы обычно вот когда ждем гостей, ну, родственники вот к нам, вот из Самары прилетали родственники. Мы созвонились и спросили, ну, муж, это его были родственники, он позвонил, говорит, ну, Янка спрашивает, чем кормить, чтобы, ну, едить, чтобы
3: не...
4: А
3: они что ответили, интересно?
4: Ну, не важно, что ответили. Ну,
2: что они ответили?
4: Они ответили, что они всеядные, ну, не важно. Нет,
3: другое дело. А то они сказали, так, мы только рыбу... Слушай,
4: вот ну, я спрашиваю обычно, потому что...
2: Что мы едим?
4: Слушай.
2: Я даже не знаю, лететь
4: что
2: или нет.
4: Что ты так, господи. Ну, вы душните зачем? Прямо. Зачем?
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Предприятие загорелось в поселке Волна под Таманью после атаки БПЛА. Оно расположено рядом с портом Тамань, сообщил оперштаб Краснодарского края. Пострадали 4 человека, троих из них госпитализировали. А Каспийский трубопроводный консорциум заявил об атаке БПЛА по еще двум танкерам возле своего терминала в Черном море в Новосибирске. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено, погрузка нефти на терминале остановлена. Россияне столкнулись с массовыми отказами в получении шенгенских виз Греции. Как сообщает Ассоциация туроператоров, эта страна была одной из немногих, которая выдавала шенген гражданам России. В настоящее время у ряда крупных игроков на греческом направлении доля отказов доходит до 50%. При этом среди самостоятельных туристов отрицательные решения получают до 70% заявителей. Количество отказов резко выросло в последние недели. Кроме того, увеличились сроки рассмотрения документов. Персональные онковакцины для почти 20 пациентов с меланомой будут готовы в срок до 3 месяцев. Об этом рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург в беседе с ТАСС. Ранее 60-летний житель Курской области с раком кожи получил первую онковакцину. Еще около 20 человек находятся в очереди на введение препарата. Зимние каникулы в российских школах будут короче, чем в прошлом году. Их рекомендованная продолжительность сократилась на 1 день, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещение. В документах ведомства говорится, что в новом учебном году зимние каникулы предлагается провести с 31 декабря по 10 января. В прошлый раз они продлились до 11 января. Депутаты Госдумы направили письмо в Минтранс с предложением разработать единые требования по оборудованию в аэропортах и на вокзалах комнат для пассажиров с животными. Член общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев заявил НСН, что он противник этой идеи.
3: Значит, нужно какую-то пристройку это делать внутри аэровокзала. Да, это будет уменьшение площади для остальных пассажиров. Потом скажут, давайте нам зону прогулочную, потому что задержки, надо где-то животных прогуливать. В конце концов, всем остальным пассажирам придется просто тогда в зале ожидания не сидеть, а стоять. Вот к чему мы привезем.
2: Добавлю, подобные комнаты для пассажиров с животными есть, например, в аэропорту Стамбула, Алматы, Токио и крупнейших городов США. Александр Сокуров снимет новый фильм в соавторстве с дирижером Теодором Курентисом. Специально для картины, которая станет фантазией на тему Пятой симфонии Чайковского, дирижер написал новую версию произведения. Сокуров заявил, что он никогда такого Чайковского не слышал и никогда не думал, что внутри у этого композитора может оказаться столько энергетики. В беседе с НСН он не стал раскрывать подробности своего нового проекта. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 5 минут в столице, 30 июля. Сегодня...
3: Международный день дружбы четверг. Сегодня. Помимо того, что четверг, мы будем играть в игру «Кто кого», и я смотрю в календарь.
2: Так.
3: А ты знаешь, а больше как будто бы ничего интересного и не произошло. Ну, у Арнольда Шварценеггера день рождения сегодня. 79 лет ему исполняется.
2: Хотите по Арнольду сыграем? Ну, просто мне он что-то последнее время...
3: Вопросики
4: вызывает. А ты прям готов?
2: Да? Ну, вызывает вопрос.
3: Жан Рено, Саша, еще 78 лет.
4: Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке. Случилось это в 1991. Это немножко культуры.
3: Ну, Александр.
2: Тема крабы, раки и прочее. Крабы, раки и прочее.
3: А что у нас сегодня? День краба?
2: Ну, просто
4: лето же.
2: Лето.
3: А вот давайте сыграют те, кто умеет есть раков, крабов, ну и вообще вот эту живность, против тех, кто вечно сталкивается с какими-то проблемами. Когда вдруг удается попробовать... Вы умеете раков есть? Я вот классический хвост съедаю и вот все, что крупное, да, в клешне, и все.
4: Я не ел
3: это
4: раков.
3: Это про раков я.
2: Ну вот единственные раки, которые мне понравились, это вот, которые мы ели в Сандунах. А больше я вот сколько не пробовал, я их не
3: я
2: могу
3: я периодически ем раков, ну как раз в бане, да, в разных банях. Такая тематическая история. Ну, я не фанат. Ну, могу.
2: Я тоже.
4: Я, возможно, пробовала в детстве раков. Ну, по крайней мере, у меня есть картинка, что был какой-то пикник, и папа притащил. Но я не уверена, что я их пробовала. По-моему, не смогла. И...
3: А из крабов я только во крабовые взрослой палочки. В которых нет краба. Я не помню, ел я краба. Ну, наверное, ел, но вот так, чтобы, знаешь, заказал где-то в ресторане, тебе принесли краба, нет. Ну, в каком-нибудь салате, может быть, он мне попадался. Ну, давайте, те, кто умеет есть, вот когда вам приносят, и нужно самому разделывать и доставать мясо.
4: Креветки считаются?
3: Нет, конечно, мы же про крабов и раков.
2: Крабы, раки.
4: Ну, ладно.
2: И прочие.
3: И прочие?
2: Ну, лобстеры. Ну, то есть раковые.
3: Что разыгрываем, Ян?
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которое состоится 21 августа.
3: Ждем заявки, имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 14 минут. Столица. Давайте играть. Сегодня четное число. Преимущество у второго игрока.
3: Ирина у нас на связи. В детстве ловила с папой раков, с папой и дедом в речке. Просто пихала в норы руку. Они цеплялись за пальцы и их вытаскивали, значит. Маленькой было не страшно. Сейчас бы, конечно, ни за что. Ну и есть Ирина Раков, конечно, умеет. Доброе утро.
4: Доброе утро, Ир.
5: Доброе утро.
4: Ира, а как вы, давайте, едите раков? Вот голову вы едите?
5: Ну, я нет. Папа там ковыряет вот эту оранжевую субстанцию.
4: Там что-то нужно достать из головы, вот мне так объясняли, что горчит. И как только ты это достаешь, внутренности нужно обязательно съедать.
5: Да, вот такая оранжевая. Ну, в принципе, наверное, как в креветках.
2: Самый большой краб японский. Размах его конечностей достигает 4 метров. Весят такие крабы до 19 килограммов и живут до 50 лет, если бы не люди. А как они называются? Краб-альбатрос, краб-паук или краб-солнце?
5: Краб-паук.
2: Yes! Да, краб-паук. Какой из этих организмов тоже относится к ракообразным, хотя внешне мало похож на рака? Медведка, мокрица, морской еж?
5: Наверное, морской еж.
2: А морской еж похож на рака?
5: Ну, больше медведка, похоже.
2: Ну, короче, ваш ответ какой?
5: Давайте медведка.
2: Это мокрица. Мокрица наземная, наземные, ракообразные. У них сохранились черты строения, типичные для этой группы, и они любят влажные места. Лукьяна говорит, что медведка вообще похожа на... Как,
3: ой, они такие прям...
2: Крот.
3: Ну, не крот, они просто дыры оставляют в земле.
2: Страшные, короче говоря.
3: Ужасные.
2: Название лобстер происходит от древнеанглийского лупестра. Лупестры. Образовано из двух слов. Одно из них паук, а какое второе? Саранча, морской или съедобный?
5: Наверное, съедобный.
2: Ну, если вы считаете съедобным, мы оставляем съедобный.
5: А еще раз, какие варианты?
2: Саранча, морской или съедобный?
5: Давайте оставим морской.
2: Правильный ответ – саранча.
5: Вообще мимо.
3: Не расстраивайтесь.
2: Я про таких людей всегда говорю, бесполезно тянуть.
4: Но зато поиграли.
3: Зато поиграли.
2: Один правильный ответ у вас. И если вдруг вам повезет, вы победите, если второй игрок не ответит ни на один вопрос. Потому что у него преимущество, и даже ничья будет считаться вас пораженной.
4: Ждем тех, кто не умеет есть раков, омаров, лобстеров. И так далее.
2: Да, да.
4: Крабов.
2: Всех ракообразных.
4: Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем дальше. Кто у нас на связи?
3: Играем с Юлей. Юля никогда не ела раков, но помнит, в детстве очень любила ловить их и делать для них домики из песка. Юль, доброе утро.
4: Доброе утро всем.
5: Доброе утро.
6: У вас простая задача, нужно на один вопрос всего правильно ответить, чтобы забрать наш приз.
5: Почему-то мне кажется, вы любите грибы.
4: Да.
5: Ну, вот
4: я в прошлом году у вас выиграла по грибам.
3: Да вы что?
4: Серьезно.
3: Сашка, у тебя третий глаз?
6: Сейчас руки вам отомстят.
5: Это интуиция.
3: Это интуиция.
5: Где у крабов находятся зубы? В желудке. У них нет зубов. Они измельчают все клешнями. Или на внешней стороне ротового отверстия?
4: Скорее всего, на внешней стороне ротового отверстия.
5: У крабов зубы в желудке. Глотаешь, а потом... Да. Что будет, если рак потеряет свой хвост? Со временем он отращивает новый, он умирает, или он цепляется к другому раку, и они живут в симбиозе?
4: Давайте попробуем опять третий вариант. Они живут в симбиозе.
5: Хвост для рака является основным инструментом передвижения в воде, поэтому без хвоста рак умрет. А вот, например, потерянную клешню рак может отрастить заново.
3: Ничего себе, да?
5: Да.
6: Последняя попытка.
5: Какой из этих ракообразных ведет прикрепленный образ жизни и внешне похож на небольшой камень или ракушку? Это дафния, морской желудь или щитень?
4: Ой-ой, как сложно. Давайте морской желудь.
5: Морской желудь, балянус. Это усоногие ракообразные, которые крепятся к камням, сваям и днищам кораблей и образуют плотные колонии. Да, это морской желудь.
3: Юль, вы наш победитель. Мы вас поздравляем и приглашаем к нам в студию в гости на экскурсию, которая состоится 21 августа.
6: Морской желудь?
5: Морской желудь.
6: Звучит так.
5: Звучит прекрасно. Морской желудь. Я не знаю, как выглядит, но...
3: Морской желудь.
6: Столько рецептов накидали, как правильно варить раков, а Яна искренне удивилась, что раков варят живыми.
3: Нет, я знала, что их варят живыми, я просто думала, что их варят не только живыми. Я думала, что можно каких-нибудь замороженных, ну, чтобы как-то гуманнее.
6: Нет, живыми, Янка.
3: Капец.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуй.
3: Продолжается наша новая рубрика, где мы с помощью Алисы AI объясняем смыслы и значения песен в разных вариантах. Уже даже стали...
2: Ну и слов тоже.
3: И слов, да, в тексте песни. Уже стали даже поступать заявки. Вот попросили разобрать что-нибудь из эпидемии. И сегодня эта песня «Наваждение». Мы поставили задачу Алисе AI объяснить смысл песни. Я вообще, честно, далек от фэнтези. И мне казалось, что тут и так понятные слова, которые не требуют объяснения смысла. Но, смотрите-ка. Что нам пишет Алиса AI? Песня «Наваждение» группы «Эпидемия» основана на вселенной «Dragonlance». Простите меня, любители фэнтези, если я неправильно прочитал это слово. В частности, отсылает к книге «Драконы весеннего рассвета» Маргарет Уэйс и Трейси Хикмана и связана с историей эльфийского короля Лорака. В центре сюжета состояние безнадёги и спутанности. Герой не может отличить реальность от грез и оказывается во власти кошмарных сновидений. В песне обыгрывается тема проклятия и погружения в пугающий искаженный мир. Вот так слушаешь песню, даже и не задумываешься, что тут есть вселенная. Что...
2: Участники эпидемии.
3: А, знают об этом или нет?
2: Нет, я имею в виду, участники эпидемии разделяют реальность и вымысел.
3: Ну, не знаю. Или тут живут в этом нужно мире. С Юрием Мелисовым поговорить.
4: Он, слушай, наверное, ну это интересно. Расскажет. Вот ты даже не задумывался, да, когда слушал песню, или, может быть, там были какие-то определенные свои фантазии на этот счет, а тут вдруг она обрела новый смысл.
3: Ну, так трактует...
2: Я думаю, для фанатов она как бы...
3: Значение и смысл песни Алисы AI. Может быть, автор и что-то другое закладывал, но интересно, как она нашла...
4: Интерпретирует?
3: Да, вот эту связь с вселенной, драконы весеннего рассвета и так далее.
2: Красиво.
3: Будете тоже знать. 10:36 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 47 минут в столице.
3: В России хотят запретить чизкейки.
2: Почему?
3: Торт предложили переименовать в «Буденовца». Название десерта «Чизкейк» нужно заменить на отечественное «Буденовец», изменив форму блюда и отказавшись от использования английских наименований в меню вообще, в принципе, заявил председатель партии «Коммунисты России» Маленкович. Небольшая корректировка внешнего вида придаст десерту патриотический образ, а в ресторанах и кафе следует временно указывать старое название в скобках для удобства посетителей. Необходимо защищать кулинарный суверенитет и отказаться от западных терминов в общественном питании. Если мы приедем в паб в Лондоне, мы там не найдем ни манной каши, ни сырников. Они используют свои названия, заключил политик. Вас, конечно, уважаемый товарищ Маленкович, по фактам бы сейчас специалисты раскидали и объяснили все про чизкейки, сырники, манную кашу, пабы в Лондоне и
4: почему
3: блюда
4: Буденовец?
3: В России. Ну, не знаю.
4: Почему именно такое
3: это
4: название?
3: Это же коммунисты России.
2: Это коммунисты России?
3: Ну, тут написано, что это председатель партии «Коммунисты России».
2: А коммунисты России, мне интересно, они живут как коммунисты или все-таки как капиталисты, чтобы делать подобные предложения?
3: Или думаешь, нет-нет, но айфон есть в руках. Ну, слушайте, это вечный спор.
2: Потом пирожное и маршал Буденов все-таки вещи разные. Все мы помним, как он поступил со своей женой второй. И я, честно говоря, для меня вообще какая-то загадка.
3: Помните?
2: Что за ерунда?
3: Когда хоккей появился в нашей стране, он был хоккей с шайбой еще, а он был канадским хоккеем. То есть был русский хоккей, хоккей с мячом, а шайбой хоккей назывался канадским хоккеем. Потом начали бороться со всеми даже то, названиями видов спорта иностранными. И
2: кстати, ты знаешь, что касается хоккея, не хочу сейчас маленькая ложечка дегтя. Чтобы посмотреть на советский хоккей, на его, так сказать, лучшие годы, можно, для этого нужно включить НХЛ. Чтобы посмотреть вот этот знаменитый советский комбинационный
3: хоккей. Ладно, что с буденовцем делать будем?
4: Да оставить все как есть.
2: Оставьте вы чизкейк людям.
4: Боже мой, вот это бы всю энергию, да,
2: в какие-то... Хотелось бы наказывать все-таки высокопоставленных чиновников за глупые идеи. Чтобы они больше их не выдвигали. И глупцов надо убирать с нашей дороги. Мы строить будущее будем или что?
3: Ладно, давайте, Александр, все, хватит. С трибуны слезаем. Всем желаем хорошего дня и до завтра. Берегите себя.
4: Не скучайте.
0: Любим вас. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
10: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
8: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Нет.
5: откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
11: Доказано, что алкоголь и в незначительных дозах способен наносить существенный вред здоровью. В последнее время ставится под сомнение даже полезное воздействие красного сухого вина. В ходе исследований выяснилось, что витамины, аминокислоты, микроэлементы, а также ресвератрол – природное соединение, обладающее антиоксидантным действием – в достаточной концентрации присутствуют и в других продуктах.
12: Для получения пользы совсем не обязательно травить организм алкоголем. Ресвератрол содержится и в винограде и виноградном соке, а также в какао, некоторых ягодах и орехах.
11: В известном научном журнале «Алкоголизм. Клинические и экспериментальные исследования» опубликована статья, в которой говорится, что в целом негативные эффекты, отмеченные в ходе исследований, перевешивали благотворные действия алкоголя и повышали вероятность преждевременной смерти примерно на 20%, причем без поправок на возраст. Авторы статьи пришли к выводу, что стакан вина в день вряд ли продлит жизнь как 18-летнего, так и 85-летнего человека.
12: Позаботьтесь о себе, откажитесь от алкоголя, дайте шанс своему здоровью.
13: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сети. Возведена дорога Чесменка, Песковатка, Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026 году планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и Центрально-Черноземной агропромышленной компанией. Глава региона отметил активное участие управляющей компании «Продымексагро» в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу «50 на 50». Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений. Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной компании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит свыше 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. В эфире новости. Массированные удары БПЛА по мирным объектам России, включая Воронежскую область, в Госдуме объяснили попыткой ВСУ запугать население перед выборами и компенсировать отступление на фронте. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, ВСУ что-то замышляют, и в ближайшие дни к этому надо быть готовыми. За период с 20 по 29 июля силы ПВО в Воронежской области уничтожили 87 дронов. Повреждены частные и многоквартирные дома, машины, логистический центр в Новоусманском районе. Погиб 3-летний ребенок, его родители ранены, пострадал 19-летний парень. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 12 районами области были обнаружены и уничтожены 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений и нет. 1-2 августа в Воробьевском районе пройдет Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая». Организаторы фестиваля – Министерство культуры региона совместно с Министерством природных ресурсов и экологии, Воронежский областной центр народного творчества и кино при поддержке администрации Воробьевского муниципального района готовят для зрителей конное шоу, ремесленные мастер-классы, выставки народных костюмов. В рамках фестиваля также будут представлены музей коров и ретро-мотоциклов, выступят фольклорные коллективы, покажут театрализованные представления на водной сцене. Это были новости региона.
1: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
2: В Орехово-Зуево мужчина устроил концерт для всех соседей в честь своего 51-летия. И так он делает, по словам очевидцев, практически каждый год на протяжении 30 лет. Мы фестиваль, на который приедем в следующем году, кажется, уже нашли. А пока хотим с таким же завидным постоянством по количеству лет выходить со своими концертами в рамках дневного развлекательного шоу «Радио-кафе Маяковский». Кстати, есть тяга к сокращению. Давайте называть наше шоу РКМ. Собственно, мы начинаем. Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

уже слышал крики чая о любви, о любви, о любви. Будем мы с тобой одни.

ты все ждешь, а любовь не приходит, даже те, что в доме напротив в неглиже, достали уже, ты пойми, в жизни так бывает на земле, все цветет.

0: День такой.
1: Глядя на народные приметы сегодняшнего дня, вообще хочется всплакнуть вслед за дождем. Да, потому что пишут, что вот когда погода, какая погода стоит 30 июля, таким ожидается начало осени. Нельзя ли как-то переменить эти приметы?
2: Так, начало осени, 1 сентября, да, низкорослики в своих бантах идут на линейку, а там льет отовсюду.
1: Они плывут на линейку.
2: Но, с другой стороны, есть в этом некие плюсы. Понимаешь? Ну, матерям не надо так сильно уж наряжаться, потому что дождевик все скоро.
1: Да. В общем, что-то как-то вот гроза сулит дождливые дни, сырой август. Вычеркните это. Вычеркните. Я этого не видела.
2: Уберем.
1: Хватит уже с нас.
2: Да, может, они врушки.
1: Уже пора остановиться. Да, да, это всегда я так говорю, что надо понимать, что этим приметам 100-500 лет.
2: Да.
1: Все это было давным-давно.
2: Сдвинулись эти календари.
1: Все. Мы в это не верим.
2: Майюлянские, григорианские, не знаю, назовите их как хотите. Так что это, скорее всего, не подходит. Но на всякий случай сегодня планы свои пригрозения обсуждать. Потому что громкие разговоры во время нее, во время не Насти, могут привести к тому, что задуманное разрушится.
1: Вот в это... Грозой разобьет.
2: Разобьет. Вот в это лучше бы верить. Но оно как-то и звучит дельно.
1: Другой коленкор, я бы сказала.
2: Вообще. Все, заискрилось как-то.
1: Что еще сегодня из хорошего? Да сегодня Международный день дружбы.
2: Чизкейк! Мы же про хорошее, Лен.
1: Да.
2: Что это дружба твоя? Кому она нужна?
1: Ну как, дружба — это когда друг пришел с чизкейком.
2: Если так, то хорошо.
1: И сразу понятно, что он настоящий. В смысле, друг. Чизкейк может быть, конечно, и так себе.
2: А друг хороший.
1: Но если принес...
2: Хороший друг плохой чизкейк
1: не принесет.
2: Конечно.
1: Тогда его... Может, он его сам делал, или она. Что получилось, то и получилось.
2: Это тогда приятно. Я вообще обожаю друзей, которые что-то пекут.
1: Делать.
2: И готовят, да. И которые
1: и
2: еще
1: потом.
2: И очень хорошо воспитаны, и на каждую встречу они привозят что-то с собой вот в этом контейнере. Иногда он закрыт.
1: Иногда контейнер не один.
2: Ой, да, иногда он не один, и знаешь, так заботливо накрыт хорошим полотешком, каким-то красивым,
1: чтобы тепленькое было.
2: Да, ты вот так раз его приподнимаешь, а там то пирог с абрикосами, который нужно с шариком мороженого есть, который они тоже привезли, то синнабоны. Ну, как
1: какие
2: вы понимаете,
1: прекрасные
2: я имею в виду
1: люди.
2: Конкретных друзей. Если бы не они, я бы сейчас что, все ваши эмки в магазине поскупила, ходили бы не пойми в чем. А так приходится их вам оставлять.
1: Какие распрекрасные друзья. Все, придется сегодня тебе звонить им, рассказывать, раз Международный день дружбы.
2: Вообще, я им вот это кусочек из эфира вырежу, как-то из прямого, и отправлю. Мол, намек и подмигивающий смайлик. К тому же пусть сами думают.
1: Да. Много вообще хороших существует друзей, которых, как сказать-то, изобразили в различных мультфильмах.
2: Так.
1: Да? Сразу вот когда вспоминаешь Международный день дружбы, с чем он у тебя ассоциируется?
2: Леопольд и мыши. Они же друзья.
1: Леопольд, выходи.
2: Дружба крепкая. Это оттуда?
1: Леопольдушка.
2: Не кончается. Нет, это не оттуда.
1: Может быть, это они друг про друга пели.
2: Там какая-то другая была песня. Очень
1: «Малыш и Карлсон», например.
2: Друзья.
1: Друзья или так себе?
2: Ну, он... Знаешь, интересный мужчина. Как бы с легкой степенью абьюза.
1: Мне кажется, это зависимость какая-то.
2: Созависимые отношения. В современном мире бы сказали именно так. У мальчика обычная созависимость от Карлсона. Он его немного подавляет, да, слегка газлайтит. И что-нибудь там еще.
1: Нет, он вообще требует от него невозможного. Да, то варенье сопрю, фрекенбок, то пирожки, то еще чего-нибудь.
2: В общем,
1: учит плохому фактически. Но при этом они как бы друзья. Вот Лёлик и Болик, не знаю, там кто еще, Хома и Суслик. Ну, вот это прям такие.
2: Что-то я как-то
1: потерялась.
2: Плаваю. Кот и пес какой-нибудь наверняка тоже где-то дружили.
1: Мужчина и женщина. Вот есть дружба между мужчиной и женщиной?
2: Брали мы когда-то такую тему для эфира. Ничего не поняли.
1: Ничего себе вы забавные девчонки.
2: Да, да. Блудили в ней, блудили. И уже сначала...
1: Вы прям со специалистом общались каким-то. Специалист был мужчина или женщина?
2: Специалист я была.
1: Я во всем специалист.
2: Если я, ну, вот так вот рождена под такой звездой, что вообще во всем разбираюсь. Какую тему не дай, пожалуйста, сейчас рассудим, обсудим.
1: Не к часок поговорить. Да, вы нас только зовите в ваши подкасты. Мы их разнообразим, да?
2: Дошли до того, что мы вообще не смогли понятие дружбы сформулировать. Это вот кто на самом деле друзья, а кто просто товарищи?
1: Хома и суслик.
2: А кто собом? Тыльники какие-то, возможно.
1: А, тыльники? Да. Тыльники – это хорошо. Ну, я об этом не думала.
2: Смотря, как, понимаете, с какой стороны.
1: Но они точно как бы по интересам сплоченный такой дуэт, да? Они точно друг от друга... А, ну да, тоже, может быть.
2: Квартеты и дальше.
1: И дальше. Множество друзей, когда не пара, а множество. У них нет, как сказать, взаимных претензий чаще всего, если они не доходят до определенной стадии.
2: Да-да-да.
1: А дальше там уже начинается. Ну вот, вполне, да.
2: В общем-то, сходится.
1: Коллектив.
2: Я помню, что я вообще людей, которые дружат, определила так, они должны друг у друга ночевать иногда, периодически. Ну вот, но мужчина и женщина, если они ночуют друг у друга,
1: я думала, они должны друг у друга позволять есть с тарелки.
2: Позволять есть, это пожалуйста.
1: Это прям уже это вообще, признак того, что...
2: Что вы дружите.
1: Да, прям вот вообще не раздельно.
2: Ну, а если
1: фактически
2: я не брезгливая?
1: Наоборот, брезгливая, если не позволишь.
2: Не, а я вот не брезгливая. Пожалуйста, хотите,
1: я
2: ешьте.
1: Тоже, вообще.
2: Да. И главное, чтобы и другие
1: поэтому
2: тоже...
1: Поэтому мы друзья хорошие.
2: Да. И друзей у нас тоже тьма. Лишь бы давали чем-нибудь полакомиться.
1: Чизкейк.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура, построен водозабор и 17 километров сети. Возведена дорога Чесменка, Песковатка, Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026 году планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и Центрально-Черноземной агропромышленной компанией. Глава региона отметил активное участие управляющей компании «Продымикс Агро» в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений. Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной компании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит свыше 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплат и адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействованы правительство, соцкоординаторы, фонд «Защитники Отечества», КСВО и ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей. С 1 августа в Воронежской области начнется серийный выпуск настольных систем для быстрого прототипирования печатных плат. Новое оборудование сократит время изготовления опытных образцов с нескольких дней до 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития региона. Устройство предназначено для оперативной разработки и проверки электронных решений. Разработчики смогут создавать и тестировать отдельные функциональные узлы, ускоряя проектирование и снижая затраты. Закрытый корпус с фильтрацией воздуха позволяет использовать систему в офисах, лабораториях и учебных заведениях. Оборудование будет востребовано у разработчиков, исследователей вузов и колледжей, где студенты смогут пройти полный цикл создания устройства от схемы до готового изделия. Это были новости региона.

0: О, какая тема хорошая. Лен придумала.
1: О, да, вечная. Ты знаешь, вечно зеленая тема, я бы сказала. Обсуждать можно до бесконечности. Так же, как дружба между мужчинами и женщинами. То есть интернет зло или отнюдь? Вот это мы хотели спросить. То есть часто же говорят, что вот все зло от интернета, потому что люди раньше чаще встречались друг с другом, как бы общались вживую, а не вот это вот ваша вот переписка в онлайне бесконечная. И хорошо, если переписка, а то ткнетесь в свои там какие-нибудь YouTube, да, или Рутубы, или я не знаю, что тут, кто что выбирает.
0: Света белого не видите?
1: Да, сидите без конца. Это я прям своим голосом своей мамы рассказываю. Потому что...
0: А я думаю, вот какой-то узнаваемый такой тон.
1: Что-то знакомое есть в этом тоне. Просто у нее смартфон, но как бы он не подключен к интернету.
0: Я поняла. Для звонков и фотосессии с розами.
1: Совершенно верно. Да, прям исключительно так. И говорю ей, давай мы тебе уже сколько лет подряд бубню одно и то же. Говорю, ну как, ну внуки будут присылать тебе какие-нибудь фотокарточки, видосики, ты будешь радоваться.
0: Соцсеточку, какое-то приложение.
1: Ты будешь знать там все-таки о том, как жизнь проходит, не знаю.
0: Она говорит, вы ко мне ездить тогда не будете.
1: Ну, это само собой, да, это она без этого говорит каждый раз. Но всякий раз, не-не-не-не-не, потом, зачем мне это надо? Начнут слать какие-то свои мемасики.
0: Мемасики, слово знает, тоже хорошо.
1: Да. Мемасики начнут слать, всякую ерунду.
0: Открытки,
1: да, сиди, вот это вот
0: со
1: все, смотри.
0: Всяческого рода.
1: Мне, у меня дел не в проворот, говорит.
0: Все, а это ее будет отвлекать.
1: Бодрая пенсионерка.
0: Я на самом деле, ну как, здесь невозможно, мне кажется, придерживаться какого-то конкретного мнения. Оно и хорошо, и плохо одновременно, как всегда. Mm-hmm. Сплошная гармония вот в этом.
1: С гармонией в гармонии.
0: Да, вот в этом вредно и полезно. Но собираюсь как-нибудь провести эксперимент. Значит, недельку приходить домой и складывать телефон.
1: Неделю?
0: Ну да. Ну, Лен, я собираюсь. Ничего вообще не значит.
1: Давай начнем хотя бы с одного дня.
0: С одного дня?
1: Мне кажется, надо ставить реальные цели.
0: Ну, один день как будто бы мало для эксперимента. Один день, да легче легкого.
1: Нет,
0: я продержусь.
1: Да? Конечно,
0: да, абсолютно. Я же говорю, я теряла телефон не раз. Вот это, ехала в автобусе 9 часов, смотрела в окно. Очень увлекательно. То есть могу себя развлечь и без него. Хотелось бы недельку и посмотреть, будет ли в этом какой-то толк. Ну, действительно, окажется так много времени для чего-то еще. И найдется ли это чего-то еще? Ну, кроме там уборки, готовки и всего такого пресного. Ну, может быть, я изучу...
1: Иностранный язык выучишь
0: иностранный
1: за
0: язык
1: это время.
0: За неделю, ну, конечно, какой-то вот...
1: Какой, не знаю, какой, чешский, он просто учится.
0: Вот, вот.
1: А, это уже польский, продолжим.
0: А кто, тем более, кто меня проверит, да, здесь? Никто, буду с вами разговаривать. Ничего сложнее кирпичного. В общем, хотелось бы попробовать.
1: Да, короче говоря, друзья, пишите в нашу группу ВКонтакте, как у вас вообще дела с интернетом обстоят, когда последний раз он спас ваш вечер, или, наоборот, безнадежно собрал кучу времени вашей драгоценной жизни, отнял просто бесполезно, просто в рилсах застряли, как в тех самых текстурках, и не выбраться оттуда было. В общем, польза или вред, как у вас, в общем, все такое. Рассказывайте. У нас сегодня приз «Люмисфера», мировые хиты в парке при свечах.
0: Хороший
1: ну, как бы при
0: приз.
1: Погоде при этой не хотелось бы говорить, да?
0: Да и... ладно, она изменилась.
1: Изменится 100%.
0: Конечно,
1: потому
0: да.
1: что концерт-то не прям не сегодня, совершенно точно. А на
0: что нам мешает
1: неделе...
0: быть при свечах и при зонтиках одновременно, если уж вдруг что?
1: Ну как, как-то свечи, мне кажется, недолюбливают такую погоду.
0: Недолюбливают зонтики? А ты думаешь, они настоящие, не электрические?
1: Люди тоже недолюбливают такую погоду.
0: Люди некоторые свечи недолюбливают, но вопрос какие?
1: Только хотел сказать, вопрос где? Но это другая история.
0: Какой кошмар. Мне нравится. Значит, есть и поощрение в виде билетов, и есть угроза от Лены. Если не напишите, то алгоритмы ВК обидятся и будут вам подсовывать только новости из жизни Анастасии Блочковой.
1: Да, бойтесь, это страшно.
2: Радио кафе Маяковский.
3: Молчим и курим.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Пока мы с вами тут разговариваем про интернет, нужно ли его чуть-чуть убрать из своих рук, да, ну, непосредственно в смартфоновом эквиваленте, или нет, в Москве открылся ИИ-ресторан, как такое вам, в котором...
2: В чем это заключается? Ну, то есть, что там? Искусственный интеллект рассказывает, что нынче в меню, страшно сказать, готовит,
1: вот
2: и,
1: я
2: или и то, и другое, и еще и управляет
1: еще,
2: всем этим
1: еще
2: хозяйством.
1: Управляет вами, ага.
2: Вы сегодня будете солен. Солянку.
1: И только десерт после нее. Ну, значит, большинство процессов передали.
2: Кто не доел,
1: там,
2: тому на голову надевают.
1: На голову, искусственному интеллекту. В управлении 20 нейросетей задействовано. И официанты помогают посетителям выбрать блюдо, рассказывают о калорийности еды, содержании там белков, жиров, углеводов. Пожалуйста. На кухне система видеоаналитики следит за порядком и соблюдением технологических требований на кухне. То есть просто присматривают киборги
2: это обычные
1: за
2: камеры.
1: Кожаными.
2: Которые,
1: как
2: да,
1: будто бы, да,
2: следят, все ли правильно положили в той или последовательности.
1: Ну, видишь, там меню и техокарты для поваров созданы специально при помощи искусственного интеллекта.
2: Какая страсть? Я думаю, это невкусно.
1: Не знаю. И автоматически тот фиксирует начало смены сотрудников. В общем, это звучит так, как место, где людям сложно работать.
2: С другой место, стороны, где людям места нет.
1: Места нет.
2: Причем ни в качестве работников, ни в качестве посетителей.
1: С другой стороны, мне очень нравится, что вот есть и официанты. То есть даже если вдруг вы с ним друг, ну, чуть-чуть как-то недопоняли друг друга, не будет ощущения, что он плюнет вам в тарелку.
2: Ха-ха.
1: Ну, что, как?
2: Я думаю, свои что искусственный интеллект что-нибудь более мерзкое вытворит.
1: Сделать что-нибудь другое. Ну, возможно. Мы, как бы, понимаете...
2: Перемешает, там, добавит в технологическую карту каплю чего-нибудь. Хорошо, если не этого... Как это сказать-то? Ну, который слабительный эффект дает. Хорошо, если его... Да, ничего-нибудь похуже.
1: Да, ладно. В общем, мы пока к этому с недоверием, да?
2: Да, скорее.
1: Да и тем более в Москве, ну ладно бы у нас открыли, мы бы сходили, посмотрели, а так что ж.
2: Не поедем.
1: Не поедем, мы потому что гордые.
0: Маяковский. Эфир не плоский, интересный, тройне, на волне. Радиокафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на «Фреш Маркетплейс» покупай. «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. «Фреш» — автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте «Фреш-авто.ру».
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
10: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
9: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
10: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
9: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
10: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
11: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
12: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
12: Ограничение 18+.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
13: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Wildberries отменил продавцам комиссию за рублевые переводы. Мера поддержки вводится как для действующих клиентов, так и для новых. Решение принято в рамках общего пакета мер.

0: «Коммерсант». Оставшиеся на обновление гардероба бюджеты потребители перераспределяют в пользу недорогих марок и ресейла. Аналитики предупреждают, что негативный тренд усиливается. В Паттайе расширили зону поиска пропавших россиян. Как передают РИА Новости, накануне поиски велись до наступления темноты в одном из районов. Сегодня зона поисков расширена на другие районы к югу от Паттайи. С правоохранителями работают служебные собаки, идет проверка заброшенных зданий, пустырей и лесных участков. Ранее полиция обнаружила в лесу закопанный в землю полуразобранный мотоцикл пропавших россиян. Брат и сестра 22 и 17 лет пропали в Паттайе утром в воскресенье. Одним из лучших путешествий осенью по России гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов назвал поездку на Алтай.
1: Самое лучшее место, мне кажется, куда может привести сентябрь, например, в России, это бархатный сезон, это Алтай. Потому что, во-первых, есть такое понятие «бирюзовая Катунь», то есть когда вода очищается, ледники перестают таять в сентябре месяце, и вода становится абсолютно бирюзового цвета, причем воды становится меньше, образуются так называемые голубые озера или глаза Катуни вот на этой реке. Это исключительно красивый Чуйский тракт, который весь вот в этих золотых, красных, оранжевых деревьях, и климат не такой жаркий, то есть там где-то градусов 18, может быть, в сентябре. Вот это прекрасное место и Телецкое озеро, в котором еще, кстати, можно купаться.
0: Для более бюджетного отдыха туроператор посоветовал проехаться по Золотому кольцу. В сети вышел первый тизер-трейлер фильма «Баста. Начало игры». Лента погрузит зрителей в Ростов-на-Дону начало 2000-х годов, в котором Василий Вакуленко начинал свой творческий путь. Исполнитель роли Басты Слава Копейкин рассказал, чему научит фильм о рэпере. По его словам, для него этот фильм – история о том, что талант, как и все в этой жизни, очень легко потерять. И в конечном итоге все зависит только от нашего собственного выбора. Премьера в кинотеатрах ожидается в декабре. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
4: В турецком отеле две россиянки утащили со шведского стола 5 килограммов пахлавы. И когда к ним пришли требовать оплаты, попытались избавиться, то ли смыв все это дело в унитаз. В итоге унитаз забился, и пришлось оплачивать не только пахлаву, но и сантехнические работы. Друзья, в нашем радиокафе тоже можно утащить 5 килограммов. Но не пахлавы, а похвалы. За то, что вы напишите роскошный комментарий в нашей группе ВКонтакте на тему, которую мы сегодня обсуждаем. Вот так вот.
5: Сидим, ждем. Всем приветики.

0: Реклама на 107FM.
1: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Большую часть жизни человек проводит на работе, выполняя однообразные действия. И чем бы вы ни занимались, работали в офисе за компьютером или испытывали значительные физические нагрузки, со временем особенности профессии сказываются на здоровье.
3: Независимо от того, где вы работаете, специалисты советуют делать короткие перерывы, чтобы немного размяться, пройтись или сделать несколько простых упражнений.
2: Конечно, важно пить достаточное количество воды. Это около 30 мл на 1 кг веса. И обратить внимание на питание. Если не получается полноценно пообедать, перекусывайте кисломолочными продуктами, фруктами и орешками.
3: Если вы проводите большую часть дня за компьютером, старайтесь давать отдых глазам. Для этого тоже есть специальная гимнастика. Кроме этого, тем, кто работает в закрытом помещении, советуют устраивать проветривание, давать приток свежего воздуха, насыщенного кислородом.
2: Очень важен и психологический климат в коллективе. Постарайтесь наладить позитивные отношения с коллегами. Эмоции тоже влияют на состояние нашего здоровья и качества жизни. Сохраняйте позитивный настрой и будьте здоровы.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Так, про интернет мы сегодня говорим.
1: Вообще, это забавная история. Мы на радио обсуждаем интернет.
0: Интернет.
1: Что-то в этом есть какое-то забавное, мне кажется. Знаешь, как будто ревниво. Что мы ревнуем слушателей, там, читателей к тому, что они не слушают, условно говоря, там, радио, переключаются на интернет. Ведь сейчас, опять же, многие делают два дела параллельно, да, у них может быть включено радио, и кто-то там бубнит, типа мы на фоне, а сами они в это время, да, там скроллят какую-то очередную ленту. То же самое с телевизором. Да, это вообще дело хорошее.
2: А что с телевизором?
1: Ну, как бы включен телевизор, там что-то идет, а в это время тоже скроллится лента.
2: Я недавно разговаривала с мамой по поводу того, что телефоны часто в руках и так далее, у детей и у взрослых. Она говорит, ну, Карин, это все потому, что у вас телевизора нет. Вот у нас телевизор, мы телефоны в руках вообще не держим. Я так на нее смотрю, думаю, не, ну, ладно, тогда...
1: Ладно, согласна.
2: Тогда к вам претензий нет.
1: Вопрос нет.
0: А ты что хотела услышать?
2: Совершенно другое.
0: Ну, ладно, вот, Карин, у нас... книга в руках, и поэтому мы телефон не держим.
2: Нет, я думаю, ну просто нет такой привычки. Вот мы умеем, не знаю, сами там находить в своей голове интересные мысли, я не знаю, что...
0: Их думать.
2: Просто потому, что вы телевизор не смотрите. Смотрели бы днем и ночью телевизор, не скроллили бы ленту. Вот такие вот советы, вот такие вот лайфхаки. Мы же вас спрашиваем, когда интернет на самом деле последний раз спас ваш вечер или наоборот безнадежно съел немыслимое количество часов. И меня, кстати, интернет спасает очень часто. Это нужно?
1: Бесконечно,
2: конечно.
1: Да. Я просто, конечно, думаю, что, ну, я уже зависимый человек от сети. Отключил сеть, все. Делать нечего. Как
2: делать
1: свет
2: нечего,
1: выключили.
2: Думать нечем.
1: Да, мобильного интернета нет, Wi-Fi нет. И все. И вот уже тут за книгой-то потянулся, но света нет. Понимаешь, при лучине, и лучины, собственно, нет.
2: Да,
1: но при свече...
2: Нет.
1: Да, читать как-то уже глаза не позволяют. И умных мыслей в голове, про которых ты говорила, что ее там нашел, зацепился там за какую-то, и ну давай ее думать. Этих тоже нет.
2: Нет, я тоже. Я только вспоминаю, как зовут актеров, которых я вот точно в лицо помню. Да днем и ночью я занимаюсь этими
1: вещами.
2: Типа
1: кроссворды у тебя, да?
2: Да. И самое главное, что как только я вспоминаю одного, уходит другой. То есть, видимо, там есть место под одно имя. Я только недавно вспомнила, как зовут.
1: Хита Леджера.
2: Нет, Хита Леджера я не вспомнила, я его прогуглила.
1: Так.
2: Ну, я такая, кто играл то ли в «Темном рыцаре», то ли где-то еще «История одного рыцаря» или того самого Джокера известного, не Хит Леджер. Потом, значит...
1: Джаред Лето?
2: Не, кто? Хит Леджер.
1: А, Хит Леджер. Я вообще... Я про Джокера, который Лето еще сыграл.
2: Не-не, мы его сейчас вообще не хотим обсуждать.
1: Не хотим.
2: Да, мы еще не знаем, может, мы его вообще недолюбливаем категорически, судя по новостям, которые есть в интернете.
1: Нет, ну подожди, девки-то какие-то из прошлой жизни вообще там обвинили в несчастного Лето.
2: Посмотрим.
1: Происшествие случилось в 2004-м, там, какой-то 2006-м году, ну, доисторической уже эпохи.
2: Лен, мы обвиняем Лето в дождливой погоде и тоже в чем-то можем обвинить, если вдруг нам захочется. Я не об этом. Зачем я хотела... А, актер, вот. Я постоянно забываю, как зовут Джима Керри. И
1: так.
2: Как только я вспоминаю Джима Керри, я забываю, что он играл
1: в «Маске».
2: Эйс Вентура.
1: А
2: теперь у меня еще новый прибавился. Вот уже 3 дня хожу, не могу его вспомнить. Я вспоминаю и забываю Джима Керри, который с Пьером Ришаром играл в фильме «Невезучие» с таким большим носом.
1: Ты уже... Пьер Ришар.
2: Да, мы это уже... Ришар. И второй.
1: Фу, господи, российский, ныне российский,
2: да,
1: уже...
2: Он же Астерикс Обеликсович.
1: Да,
2: Джуманджи. Вот и все.
1: Депардье.
2: Жерар. А теперь как зовут того, кто играл из Вентуру? Ни за что не догадаюсь. Все, я искренне не помню. Ладно,
1: так, товарищи дорогие. В общем, интернет нам в помощь называется, ибо память у нас, как у рыбки Дори, 3 секунды.
2: Мы же хотели ваши комментарии читать. Но уже и забыли. Ладно, вот Глеб нам написал, что он недавно гуглил, лучше Яндексе, уточняя финансовые кризисы 94-го и 98-го года, успели перемешаться в голове.
1: Глеб, как вы могли перемешать в голове 2 таких события? Черный вторник 94-го года, а в 98-м это вообще был глобальный... Я как...
2: Я
1: так,
2: не знаю,
1: все, сидите. Она маленькая,
2: Я на Жераре Депардье сосредоточилась, вы там болтайте. Ha ha ha!

0: Радио кафе Маяковский.
1: Признайтесь, вы же сейчас уже тоже наверняка несколько фамилий-то в поисковик забили. Исходя из нашего предыдущего спича, тоже решили
2: вспомнить,
1: кого-то вспомнить.
2: Кому-нибудь.
1: Да, о ком сложно. О ком сложно вспоминать? Джим Керри, Жерар Депардье. Ай, чудо какое-то. Мы говорим сегодня про интернет. Когда последний раз он вас спасал?
2: Например, вот в таких ситуациях.
1: Да.
2: Когда крутится вот этот вот, когда загрузка идет, страницы, да, но медленно, и вот этот кружочек.
1: И потом крутится. Ошибка.
2: Да, выдает,
1: перезагрузить,
2: и все. Перезагрузить. И так без конца. И ты не можешь вспомнить вообще эту фамилию. Ну хорошо, опять, когда есть возможность зайти в поисковик, там забить, опять же, надо как-то забить, да, ну тут ты помнишь хотя бы фильм. Можно забить фильм, посмотреть актеров, ну и как-то выйти таким вот путем. Хуже, когда ты встретил знакомого на улице, и ты понимаешь, что ты его точно знаешь, что как бы вот его как-то зовут, какая-то у него есть фамилия.
1: У вас, скорее всего, даже была какая-то предыстория.
2: Да, даже можно вспомнить ситуацию, где вы там пересекались. Но убейся, крутится вот этот кружок в голове, и ты не помнишь. Я зачастую подбираю имена. Вот, знаешь, там подходит такой вот Оксана, подходит этой девушке? Нет, не подходит.
1: А я думала, ты с этим человеком просто говоришь, ну, и знаешь, Оксана, так вот, Кать, и смотришь на реакцию, когда же ты попадешь. Так можно в дурку попасть.
2: Чтобы сразу сказали, да ладно, забей, я Наташа. Да?
1: Я Наташа.
2: Нет, я прям подставляю, как бы мы разговариваем, а я мысленно подставляю к человеку имена, и вот по ассоциации какие-то у меня есть, нету, но чаще всего я их так и не нахожу.
1: Я вообще вот этого не люблю. Это у меня пойдет на понедельник, бесит когда. Я считаю, что если человек тебе не супер знакомый, не твой лучший друг, и не знаю, не бывший одноклассник, подходит на улице...
2: С бывшими одноклассниками это вообще капец.
1: Так, в общем, имей совесть представиться. Это что за эгоцентризм считать, что тебя все обязаны помнить. Но если вас таких было много, вы какие-то одинаковые.
2: В следующий раз я встречу тебя на улице, я первым делом скажу: привет, я Лена Плеханова.
1: Мы с тобой работаем. Нет, да не настолько. Ну, знаешь, ну с кем вы виделись? Ну, один-два раза. Ну, куда вы подходите, начинаете сразу какие-то истории? Ну, нам стыдно. Я ко всем, кого вот понимаю, что мы уже пересеклись взглядом, не поздороваться нельзя, но я не понимаю, кто это, и допускаю, что он тоже не очень понимает.
2: Кто я?
1: Да. Если я подхожу, я говорю, Карина, радио, там, я понимаю, что это, скорее всего, кто-то из наших гостей. И все, и тогда сходится. Даже если он не вспомнит обстоятельства, ну, хотя бы будет помнить, как меня зовут.
2: Хотя бы сможет обратиться к тебе по имени.
1: Да,
2: уже большой плюс.
1: Не надо ставить людей в неловкое положение. Когда же мы замолчим и будем читать ваши комментарии? Да прямо сейчас, потому что у нас есть сила и воля, в конце концов.
2: Светлана рассказывает, про интернет мы сегодня говорим, польза или вред. Светлана говорит, выгода, конечно, есть от интернета, но не всегда. Мы ищем полезную, нужную информацию, можем узнать погоду, скачать рецепт салата, скачать книгу полезную, найти решение своей проблемы, отдохнуть и посмотреть интересные фильмы, ну и так далее. А вот остальные примеры, как ВК, то есть все вот эти вот социальные сети, это больше вред. Игры там всякие и так далее. Да, написала Светлана именно в ВК.
1: Ну, тоже прям вред. А я вот как бы узнала, что девчонкам с Патриков не стоит завидовать их невероятным браслетом по цене, не знаю, внешнему виду. Как бы я без экспертов, которые мне рассказали, что они делают где-нибудь, поняла, что все, мне нет к ним претензий.
2: Не знаю, я еще за что люблю социальные сети, я прямо сейчас продушню малость, за то, что, ну, реально ты с людьми очень редко видишься, а тут хотя бы ощущение, что как-то ты что-то знаешь.
1: Что ты знаешь? Что, ну, какой-то твой бывший
2: живый.
1: Не стал жить
2: живый.
1: Лучше.
2: Уже профит.
1: Какое-то влачит свое жалкое существование. Приятно? Приятно.
2: Где-нибудь на Лазурном берегу.
1: Да ладно тебе, хватит. Так вот, водохранка и тот участок, где зацвело.
2: А дальше все нейронкой нарисовано.
1: Конечно, да. Заходите, пишите. У нас сегодня 2 билета на концерт «Люмисфер». Мировые хиты в парке при свечах.
0: Радиокафе «Маяковский». Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура, построен водозабор и 17 километров сети. Возведена дорога Чесменка, Песковатка, Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026 году планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и Центрально-Черноземной агропромышленной компанией. Глава региона отметил активное участие управляющей компании «Продымексагро» в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений. Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной компании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит свыше 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплат и адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействованы правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей. С 1 августа в Воронежской области начнется серийный выпуск настольных систем для быстрого прототипирования печатных плат. Новое оборудование сократит время изготовления опытных образцов с нескольких дней до 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития региона. Устройство предназначено для оперативной разработки и проверки электронных решений. Разработчики смогут создавать и тестировать отдельные функциональные узлы, ускоряя проектирование и снижая затраты. Закрытый корпус с фильтрацией воздуха позволяет использовать систему в офисах, лабораториях и учебных заведениях. Оборудование будет востребовано у разработчиков, исследователей, вузов и колледжей, где студенты смогут пройти полный цикл создания устройства от схемы до готового изделия. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Добро и зло от интернета. Ну, так я сформулировала тему.
2: Если кратенько.
1: Да. Вы пишите свои комментарии, мы их здесь озвучиваем. В конце эфира выберем самый хороший, на наш субъективный взгляд, и подарим два билета на концерт «Люмисфера».
2: Да. Так, значит, Маргарита рассказывает. Интернет экономит кучу времени, если случайно не открыть вкладку. А еще вам может быть интересно.
1: Вкладку, а еще вам может быть интересно. Это, знаешь, когда
2: вот
1: прочел новость,
2: поняла.
1: Думаешь, ну ладно, разобрались, и дальше ты нырнул, и еще.
2: Это кроличья нора. Да, это вот так вот ты переходишь. Потом из одного в другое, у тебя уже 800 вкладок, и, как известно, из какой-то играет музыка, и ты не понимаешь, из какой конкретно.
1: Угу. Так, перед следующим комментарием должны сказать, что мы не поддерживаем чрезмерное употребление алкогольных напитков, и читаем. Дмитрий пишет, ну то есть, если раньше алкаши валялись на детских площадках и пили самогон, то сейчас они пишут фигню в соцсетях и пьют разливное
2: так
1: светлое.
2: Так вот это кто пишет-то,
1: да?
2: Фигню в соцсетях.
1: Раньше было лучше, пишет Дмитрий, мельчает алкоголик.
2: Все в руки ушло, понимаешь? То в землю уходило, а теперь все в руки.
1: А теперь вон чего.
2: Да, ну подождите, как бы диваны заменили детские площадки, все. Раньше была песня «И телевизором природу заменил», а теперь получается что? И интернет с диваном природу, и не только природу, и детские площадки. Все позаменил.
1: Хотя на детских площадках сейчас, внимание всем, кто любит, да, подобные действия. Очень приятное покрытие, оно мягкое такое, понимаете?
2: Ну, подожди, они сейчас все загорожены, туда просто так не проникнешь, и как бы...
1: Камеры везде установлены. Да. Ну, что, ну, станешь потом звездой интернет. Ну, музыку какую-то наложат, и спокойной ночи, малыши, и вот ты
2: мне
1: такой
2: кажется,
1: уютненький, расслабленный.
2: Ушла эпоха вместе с свободным доступом на детские площадки. Хотя он свободным никогда не был, но просто для того, чтобы дети не разбежались, этот забор ставили всегда. Но опять же, грибки всех прельщают, да, сидеть под грибком. Это прям какое-то святое было.
1: Да, раньше и в детские сады лазили для вечерних посиделок. Сейчас тоже этого нет. И это здорово на самом деле.
2: В общем, это и неплохо.
1: Это нам нравится. Так, давай посмотрим, что Маргарита нам пишет. Интернет делает нас тупее, бесспорно. Забирает кучу времени, бесспорно. Но и помогает найти нужную информацию в любой сфере, это тоже бесспорно. Последнее, что гуглили биографию Майкла Джексона. Сходили с дочерью на фильм «Майкл». Поняла, что в фильме все не так, как это помню я. На заре его карьеры я была подростком. Фанаткой не была, но слушала его. Конечно, читала информацию в газетах и журналах. Смотрела MTV. Вот, чтобы развеять сомнения, и пригодился интернет. За 5 минут удостоверилась, что до склероза мне далеко, а в фильме очень много художественного
2: вымысла. Это приятно,
1: вымысла.
2: Да, удостовериться, что до склероза тебе далеко. Только ради этого стоит взять и включить интернет.
1: Какие-то незнакомые ощущения. Ни разу не получалось в этом удостовериться. Хотя, действительно, звучит приятно.
2: Нет, ну почему? Опять же, возвращаясь к нашим актерам, ты вспомнила сама, потом удостоверилась, правильно ты вспомнила. Порой же и сомнения затесываются какие-то непонятные.
1: А фильм-то сейчас собрал более миллиарда долларов. И самый кассовый фильм 2026 года.
2: Мы сейчас про что говорим?
1: Про фильм «Майкл». В продолжении комментария. Да. Ну, я не знаю, на каком месте «Одиссея». А тут сейчас еще и «Человек-паук» подкрадывается.
2: Ну, «Одиссея» пока ни на каком, потому что очень мало проката было по времени. То есть их нельзя сопоставить по длительности проката. Поскольку «Одиссея» у нас стартовала сегодня в рамках такого теневого проката.
1: Теневой прокат.
2: Да. А, конечно, да, в Забугорье сколько? Недели? Две, наверное, мне кажется, назад. Но то есть это мало, можно только пока по уикендам считают обычно. Первый уикенд, второй уикенд, бокс-офис.
1: Последний раз я смотрела, было 640 миллионов долларов. Но это нам ни о чем не говорит. Я-то жду «Колобка». Это вот то, что мне нравится.
2: Благобастер, Колобок и друзья.
1: Думаю, что вообще будет круто. Прям сильно жду, правда.

0: Дубовский.
1: Так, сегодня в нашей рубрике про слово дня будет целых два слова, в общем-то, выражение.
2: Из чего?
1: Да, ядрёный вошь.
2: Так.
1: Все же знают, ну,
2: забористое,
1: как не все.
2: Насекомое в голове.
1: Типа того, да. В общем, очень правильная трактовка. Ты молодец. Угу. Ты просто какой-то лингвистический словарь
2: я
1: говорящий.
2: Я есть
1: Грут.
2: Я есть он. Я есть лингвистический словарь.
1: Я-то имела в виду, что все знают такой альбом «Сектор газа» и, собственно, одноименную песню. Но, наверное, знают не все. Лингвистический словарь, да, машет головой. Что в отрицательном вот этом вот выражении.
2: Да, потому что я вам никак, как понимаете, кота
1: с стороны в стороны.
2: Это лингвистический альбом, это совершенно другое.
1: Вот. Ну так вот, что же за выражение такое «ядрёный вошь»? Как бы, откуда оно взялось? Да, это заменение как бы нецензурщины, потому что как-то выражение образное, да, чем-то непонятное. Вообще, на самом деле, с точки зрения синтаксиса, это, не поверишь, междометие.
2: Ой!
1: Вот это вот как «ах», «ох» и
2: «ядрёный вошь».
1: И «ядрёный вошь» туда же.
2: «Ох», «ядрёный вошь», двойное междометие получается.
1: Вот «цинати», вот туда же как бы. Вот в эту же стопку всего.
2: Мне нравится.
1: Я удивлена была тем, что это междометие, потому что...
2: «Вау, ядрёный вошь».
1: Потому что как бы, ну, не похоже, да? Два слова, какое-то выражение, и раз, и непонятно что. Ну, образовалось оно, соответственно, из двух слов. «Ядрёное», то есть тот, который это такой крепкий, сильный, какой-то интересный. Ну, то есть там ядреная капуста. Это ты сразу понимаешь, что она такая...
2: О, ядреная речка.
1: Мощненькая какая-нибудь.
2: Да.
1: Да, вот это вот все из... Ну, а вошь как паразит, какое-то вот насекомое, такое, приносящее какую-нибудь мелкую, но все-таки гадость, да? И вот соединение несоединимого образовалось такое вот вербальное как бы выражение, ругательство и так далее. Звучит оно часто и в разговорах, смысл всем, собственно, понятен, но, что удивительно, впервые на слуху оно оказалось не благодаря «Сектору газа», а благодаря фильму «Бумбараш», где употребляется, как бы считается, что впервые. Ну, а в Краснодаре на улице Победы даже стоит памятник, собственно, «Ядрёный вошь».
2: «Ядрёный вошь», а не скорее, я думаю, «Ядрёный вши».
1: А может быть и вши.
2: Я, кстати, совершенно не знаю. В общем, увы, «Ядрёный вошь», нам пора прерваться на рекламу.
1: Куда прёшь, «Ядрёный вошь»?
2: Очень нравится с междометиями междометия
1: соединять.
2: Увы, ах, «Ядрёный вошь». Все, реклама.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура, построен водозабор и 17 километров сети. Возведена дорога Чесменка, Песковатка, Большой Мартын.

0: национально-черноземной агропромышленной компании. Глава региона отметил активное участие управляющей компании «Продымикс Агро» в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу «50 на 50». Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений. Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной компании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит свыше 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. В эфире новости. Массированные удары БПЛА по мирным объектам России, включая Воронежскую область, в Госдуме объяснили попыткой ВСУ запугать население перед выборами и компенсировать отступление на фронте. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, ВСУ что-то замышляют, и в ближайшие дни к этому надо быть готовыми. За период с 20 по 29 июля силы ПВО в Воронежской области уничтожили 87 дронов. Повреждены частные и многоквартирные дома, машины, логистический центр в Новоусманском районе. Погиб 3-летний ребенок, его родители ранены, пострадал 19-летний парень. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 12 районами области были обнаружены и уничтожены 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАК сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. 1-2 августа в Воробьевском районе пройдет Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая». Организаторы фестиваля – Министерство культуры региона совместно с Министерством природных ресурсов и экологии, Воронежский областной центр народного творчества и кино при поддержке администрации Воробьевского муниципального района готовят для зрителей конное шоу, ремесленные мастер-классы, выставки народных костюмов. В рамках фестиваля также будут представлены музей коров и ретро-мотоциклов, выступят фольклорные коллективы, покажут театрализованные представления на водной сцене. Это были новости региона.
1: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяков».
2: Американские авиакомпании отказались принимать на борт роботов-андроидов, заявив, что они являются опасными объектами.
3: Взрываются?
2: Неожиданно. Я не знаю, что там с ними конкретно, но есть какие-то неполадки. Мы сейчас не совсем об этом. Неважно, нам кожаные вы мешки или железяки, мы в любом случае приглашаем вас на свой борт дневного развлекательного шоу «Радио Кафе Маяковский». Курицу или рыбу, конечно, предложить вам не можем, но новости и рок, пожалуйста, у нас в достатке. Все, добро пожаловать.
3: Welcome.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
3: Ограничение 18+.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Правда, вот был армейский дружок, уехал

тачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Чайковский.
1: Досадное упущение. Как-то мы еще не сказали вам, что сегодня день рождения у Нолана.
2: Конечно, это он имеет к нам непосредственное отношение.
1: Кристофер наш, дорогой.
2: Вот даже просто сказать кому-нибудь, ночью разбуди, радио «Кафе Маяковский», какие ассоциации, они говорят, Кристофер Нолан. Так же гениально, понимаете?
1: Ну почему? У нас тоже есть начало.
2: Какое-то.
1: Да, это нас сближает.
2: Какой иногда ощущаешь себя?
1: Престиж, конечно, тоже хотелось бы, но вот, ладно.
2: Лишь бы не на «Остров проклятых».
1: Да. Довод тоже нормально. Угу. В общем, тоже берем. Короче, много славного понаснимал дорогой наш Кристофер. Не наш, но все равно как будто бы и наш. Потому что любим мы его и вообще его в России, честно говоря, прям прилюбливают все его фильмы. И таким культовым он уже, конечно же, статусом обладает. И не только в России, надо сказать, что, опять же, вот сегодня у нас, повторюсь, в таком неофициальном, неформальном прокате стартовал «Одиссей», новый фильм Нолана, обсуждаемый уже, не знаю, довольно-таки долгое время, потому что критики ставят ему самые высокие оценки. Рейтинг на Rotten Tomatoes какой-то прям там невозможный. Под 100%, 97 или 98, ну, в каких-то таких вот. То есть критики прям просто возносят. Но при этом зрители, обычные зрители, по-разному. Как всегда, кто-то ожидал большего, кому-то не так, значит, мифы или легенды этой Греции показаны, поскольку он их все-таки немножечко изменил.
2: Интерпретировал, да?
1: Да, да. Режиссерская
2: взгляд.
1: Версия, скажем так. Вот. Но удивительные такие новости, что вот «Одиссея» спасает Голливуд и акции кинотеатров, потому что вообще кризис кино, это многие понимают, смотреть нечего. Это в общенародном таком, да, понимании. На больших экранах реально ничего не выходит. Все довольно такое среднестатистическое. Нет каких-то таких глобальных блокбастеров, которые были в 2010-х каких-то годах. Сейчас что мы имеем? Всякие сиквелы, приквелы, спин-оффы. Ну, то есть все то, что уже было, просто вот какое-нибудь продолжение. И тут выходит вот оригинальный, масштабный, большой, крупный, реально блокбастер, реально для большого экрана.
2: Вообще, конечно, удивительно, какой еще по счету. Я, кстати, сказала «Остров проклятых», это не Нолан, это я так, на всякий случай, это Скорсезе. Я просто перепутала. А так, правда же, начало культа. Довод, не знаю, довод, на мой взгляд, фильм. Интерстеллар, Оппенгеймер. Ну, в общем, что
1: да,
2: не фильм,
1: да,
2: то шумиха вокруг него серьезная, да и посмотреть всегда приятно.
1: Угу.
2: У нас тоже как бы
1: отчасти... Ну и трилогия Бэтмена, как бы вообще, которая фактически сделала Нолана, мне кажется, знаменитым. Угу. Именно трилогия про Бэтмена, того самого, который «Темный рыцарь», ну и другие.
2: Та самая. У нас тоже есть чем крыть. У нас в американский прокат вроде как собирается пойти «Мастер и Маргарита», ну вот, которая последняя, не сериал, Лакшина, я не знаю, какое правильное ударение у
1: режиссера. Мне кажется, она там должна хорошо, ну, в смысле, хорошо для иностранного фильма. Они не очень любят там смотреть чужеродное, чужестранное кино. Они больше все-таки заточены на внутренние вот такие вот потребления голливудской продукции. Но вообще, мне кажется, это интересно будет.
2: Как будто бы он туда подходит в том числе.
1: Да.
2: Интересно, такое. Мне стало любопытно, кто будет озвучивать наших актеров.
1: Что ты надеешься, что все-таки подтянут прям категории А? Скорее всего, нет.
2: Думаешь,
1: просто какие-нибудь
2: нет?
1: Актеры озвучки.
2: Эх, ладно.
1: Да, ну. Так вот, возвращаясь к тому, что «Одиссея» спасает Голливуд, потому что вверх пошли акции сетей кинотеатров и студий. То есть почувствовали, что не совсем еще помер вообще Голливуд, что есть в нем какая-то перспектива. И это приятно, как один фильм может вообще повлиять на целый рынок.
2: Перевернуть культуру, да, заново?
1: Ну, не то чтобы перевернуть, но, по крайней мере, хотя бы что-то приподнять, что можно приподнять.
2: Какой-то сырный попкорн продать в количестве. Тоже же хорошо.
1: В количестве зрителям. Понравились мне, конечно, как среагировали российские книжные магазины, поскольку им прокатные удостоверения не нужны, они, конечно же, сразу выложили «Одиссею» на первые, так сказать, ряды.
2: Но Нолан к ней не имеет уже никакого отношения.
1: Никакого отношения. Молодцы. Ну и напоследок, что если вдруг вы не хотите идти по каким-то причинам в кинотеатр, все уже лежит в сети.
2: Ах ты.
1: «Одиссея» уже лежит, ее можно спокойно посмотреть.
2: Ленка-пиратка. Йо-хо-хо. она и песня сама собой образовалась.
1: Крик подобен грому, дайте людям рому.
2: Она, погнали.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сети. Возведена дорога Чесменка, Песковатка, Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026 году планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и Центрально-черноземной агропромышленной компанией. Глава региона отметил активное участие управляющей компании «Продымексагро» в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений. Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной компании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит свыше 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты и адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействованы правительства, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей. С 1 августа в Воронежской области начнется серийный выпуск настольных систем для быстрого прототипирования печатных плат. Новое оборудование сократит время изготовления опытных образцов с нескольких дней до 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития региона. Устройство предназначено для оперативной разработки и проверки электронных решений. Разработчики смогут создавать и тестировать отдельные функциональные узлы, ускоряя проектирование и снижая затраты. Закрытый корпус с фильтрацией воздуха позволяет использовать систему в офисах, лабораториях и учебных заведениях. Оборудование будет востребовано у разработчиков, исследователей вузов и колледжей, где студенты смогут пройти полный цикл создания устройства от схемы до готового изделия. Это были новости региона.

0: Ну что ж, поставим точки над «и», или как там говорится, я не знаю, в занудном мире. Сейчас подведем какую-то черту интернета вам.
1: Сегодняшнего дня.
0: Польза.
1: Ну не сегодня, а нашего эфира сегодняшнего дня. Да, мы сегодня в нашей болталке в интернете разговариваем про интернет. Собственно, заходите в нашу группу ВКонтакте, пишите свои комментарии, еще можно успеть. Мы рассуждаем вообще, есть ли прок, есть ли польза от этих наших интернетов. Или это все от безделья, от большого количества времени, ну и того подобного. Короче,
0: когда он помогал вам в последний раз?
1: Да, или наоборот хвалим. Потому что у нас...
0: То, что можем.
1: Потому что это все, что мы можем, это точно. Да, у нас сегодня за лучший комментарий билеты на концерт «Люмисфера», мировые хиты в парке при свечах.
0: Вот Наталья пишет, очень прикладная штучка. Последнее, что я гуглила, как собрать ртуть с пола, если разбила градусник. Электронный градусник стал показывать все время низкую температуру, решил померить стеклянным, а он бац, и выпал из рук. У меня паника, я сразу позвонила в МЧС, думала, наивная, что приедут ко мне, они сказали, что по таким пустякам не приезжают. Надо самой собирать стеклянную банку и закрыть. И вот я гуглила, как собирать-то. И мокрой тряпочкой, и скотчем, и все способы опробовала. Спасибо интернету. Вот жалко только ни поисковик, ни МЧС, не смогла выговорить, не помогли узнать, куда же эту собранную ртуть сдать. У нас есть друг, врач спросил у него, куда девать-то, не поверите. Наши сказал, у самого в клинике стоят герметично упакованные разбитые термометры. Сказал, найдешь, скажи потом мне, куда ее отвезти. Ох, это кофе!
1: Вообще, Наталья, вот это вы нашли такой вопрос, на который сам интернет не смог
0: это
1: ответить.
0: Это целая шкатулка. А тоже оставляем до понедельника. Куда девать некого рода мусор? Нам его выбросить, понимаете?
1: Не, в общем, да, мы
0: мусорку
1: не можем.
0: Нельзя, и никто его не забирает. А выбросить куда-то – это штраф. Или проблемы с экологией. Я каждый раз по этому поводу думаю, и каждый раз мне сильно не нравится.
1: Актуальненько выступила Карина, да, поддержав Наталью в том, что некуда девать это все.
0: Мусорный бунт! Хотим устроить мы.
1: Ты посмотри, как раскочегарилась-то. Бунтуете против мусора.
0: Я с плакатом завтра пойду. Даешь дорогу мусору неопределенного характера.
1: И сзади за тобой будут тащиться какие-нибудь банановые шкурки.
0: Да.
1: Обертки от конфет.
0: Банки открытые, консервные привяжу, ну, чтобы для привлечения внимания к себе.
1: Звук, чтобы был тоже.
0: Конечно.
1: Не только такое мерное шуршание.
0: Чтобы издалека понимали, человек серьезный. Можно доверять.
1: Бунтует, так бунтует.
0: Чтобы люди пошли за мной. В конце концов. И Наталья со своей банкой с ртутью тоже.
1: Так,
0: мы
1: ладно.
0: Свиньей на них пойдем. На кого-то. Я пока не придумала.
1: Не пугай народ.
0: Ладно,
1: пойдем
0: ладно.
1: Свиньей, звучит так себе.
0: Ну, шутки, шутки.
1: Ой, да, куда мы не пойдем, как
0: вы
1: знаете.
0: Правды. Угу. Так, что нам
1: Маргарита
0: пишет?
1: Рассказывает. Маргарита. Привет, угу. Наша. Безусловно, то, что сейчас мы имеем огромную базу информации по-другому, это несомненный плюс. Вот так лежишь, не можешь заснуть, потому что в мозгу приспичило узнать, как же звали того актера из сериала. Взял телефон, вбил в поисковик и нашел. Главное потом не увлечься и не пересматривать этот сериал до самого утра. Вот да-да-да, та самая кроличья нора, в которую сваливаешься. Загуглил что-то одно, а в результате как приползло, и все. И потом уже ты отгребаешь, а утопаешь все больше и больше.
0: Отгребаешь и утопаешь, это кажется что-то подходящее под следующий комментарий Александра, если я правильно поняла. Значит, пишет он нам, наши, да зло это все. Мы перестали делать глупости, знакомиться на улице, общаться, ходить друг к другу в гости. Картинка с цветами считается подарком на день рождения. А перевод денег на карту лучшим подарком. И никакого общения. И я старозануда. Возможно. Но прогресс не остановить. Поэтому запасаемся попкорном и смотрим, как придет Терминатор. Простите, продолжает Александр, но оставлю тут для всех тех, кто меня понимает, эту картинку, чтобы было что отвечать.
1: Ну, картинку надо видеть. Пусть это вашим, не описать словами.
0: Конечно, там розы красивые и написано. Пусть в вашем доме всегда пахнет чем-то.
1: Ну, чем-то не розами. Короче говоря, не розами.
0: Тем, на что мухи летят. Мы прямо сейчас, наверное, на короткую песню прервемся, вернемся, дочитаем, уже выберем того самого, кто получит билеты на концерт «Люмисфера».

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Не хватает общения только тем, кто не общается, пишет нам Татьяна. О. И очень грамотное, между прочим, замечание. Я за интернет. Вот, хоть кто-то нашелся, кто толком, с чувством, с расстановкой все объяснил. Если гости сидят в телефоне, значит, им интересно там.
2: Они плохие люди.
1: Чем с тем, кто их пригласил. Ну, тут прям причинно-следственная связь, все понятно.
2: Идите домой.
1: Да, вместе со своими телефонами.
2: Есть еду чужую.
1: У нас такого не бывает, говорит Татьяна. Столько историй разных в жизни случается, что не переслушать. Зато благодаря интернету появилась возможность дружить с людьми из других городов. Сегодня вот будем провожать подругу из Новгорода. Мне кажется, да нет, я уверена, если ты сам по себе интересный человек, с тобой и будет интересно. Если нет, то лучше погуглить, как пережить вечер с душнилой.
2: Итак, невзначай, экранчиком светануть.
1: Ну, да, просто. А я думала ссылку бросить.
2: Или брось ссылку, да это уже взначай сильно.
1: А выяснять, что вот в наше время-то было лучше, будем на пенсии, а то и позже. Но об этом подумаем завтра. Всем хорошего настроения и теплых встреч. Мы, Татьян, и на пенсии не будем это выяснять, потому что нам во все времена хорошо.
2: А вот не
1: всем
2: назло. Это правда. Татьяна, еще одна напишет, другая. Я через соцсети находила работу и подработки, а вот личную жизнь не могу устроить. Почему-то в интернете одни идиоты попадаются. Не знаю, что мешает. Возможно, опыт идиотов сразу вижу. А может, четверо детей.
1: Но что-то ему мешало.
2: Это как, я так понимаю...
1: Ну, это отсылка к Чижу, скорее всего. Мы так думаем, что наши хорошо знают наш репертуар.
2: В отличие от меня, потому что я не поняла. Ладно, спасибо, Лен, что ты тоже тут находишься. Нужно выбирать, кому мы отдадим комментарий. У меня же обновленная платная версия, я надеюсь, ВК. Да, давай.
1: Сейчас, наверное, мне кажется, надо отправить человека, который знает толк в нестандартных развлечениях, скажу это так, и который понимает, что мельчает не только народ в целом, но и отдельные его подвиды, которые вот раньше-то на детских площадках-то вон как зажигали.
2: Теперь вон чего.
1: А теперь вот хейтерами, понимаешь, заделались в соцсетях и пишут всякую фигню, и пишут под что-то, что употребляют в это время. Но это другая история.
2: Чудненько. Дмитрий, забирайте.
1: Да, забирайте. Сходите на вечер при свечах.
2: Пришлите фотки, как вы там органично смотритесь.
1: В парке.
2: Все, на сегодня мы с вами прощаемся. Завтра новый день.
1: Я бы сказала, съездите.
2: Да, новый день, новые призы, прежние мы.
1: Да, Лен Плеханова. Карин Баринова в 11 часов. Завтра ждем.
2: Пока-сики.
1: Пока-пока.
0: Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
8: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все. все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
6: Ограничение 18+.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15. Телефон 260-60-50.
10: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При атаке БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области пострадали 4 человека. Из них один остается в больнице. Площадь пожара на месте ЧП превысила 60 тысяч квадратных метров. Беспилотники ВСУ ударили по складу Wildberries под Пензой сегодня ночью. Из здания эвакуировали более 200 сотрудников. Изначально сообщалось об одном пострадавшем. После атаки руководство маркетплейса перестроило свои логистические цепочки. Национальные интересы России заключаются в том, чтобы быть самостоятельной державой с надежно защищенными границами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, необходимо продолжать обеспечивать граждан конституционными гарантиями и не позволять другим государствам диктовать внутреннюю политику страны. Глава МИДа добавил, что Россия заинтересована в сотрудничестве на равных с новыми крупными центрами мировой политики – Китаем и Индией. Росавиация аннулирует сертификаты авиакомпании «Иш-Авиа». Перевозчик не устранил замечаний к безопасности полетов, сообщает газета «Коммерсант». Сайт авиакомпании остановил продажи билетов с 1 августа. Рейсы компании после этой даты будут распределены между авиакомпаниями России и S7. Правительство Удмуртии ранее предполагало продать перевозчика вместе с аэропортом до конца года, но теперь планирует приватизацию активов по частям. В Татарстане легковушка врезалась в автобус с детьми. Автобус перевозил детскую хоккейную команду. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

0: сторону женщин. По его мнению, мужчине важны были лишь вырученные от продажи деньги, а не вещи дочери. Пубертатный период у современных детей начинается не в 14 лет, как раньше, а уже в 10-11, рассказала НСН детский психолог Варвара Кокурина.
1: Это факт. Просто надо принимать это во внимание, что, в общем, пубертат начинается к середине 4 класса. Что они никогда к этому не готовы. Пубертат – это самый сложный период у ребенка, жалею всегда подростков, потому что им очень тяжело физически. Представьте себе, что вы идете, у вас все хорошо, бах, вас гормоны что-то там выделили, и вам грустно. Или вы злитесь, и сделать вы с этим ничего не можете.
0: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Знаете, я, ну, так мы уже привыкли, что чаще всего только в августе начинает.
1: Так.
2: Расчеши ты мой начес. Да. Короче, начинается сезон арбузов. Я вчера не выдержал, вчера было только 29 число июля. Я купил. Да. Но я небольшой купил. На 4,5 килограмма.
1: И с тех пор ты такой?
2: Съел весь.
1: Поэтому ты сегодня загадочный.
2: Раз 15 я просыпался ночью. Просто. Я уже думаю, может, не ходить уже, останься тут. Все было в порядке, но вот это вот, я еще думаю, как хорошо, что я еще пока просыпаюсь, да, и что, возрастной нурез еще не догнал. Пока что, ну, в общем, справился. Но спать хочется жутко. Но не мог остановиться вчера. Просто он реально вкусный. Я его взял, причем в магазине, и думаю, ну вот как, ну, все, причем так, я так его взял, разрезал, половинку съел, думаю, ну, чуть-чуть, я одну ложечку. Да-да. Причем, я думаю, ложечкой вторую половинку, чтобы не стекал, все как положено. Ага, все. Да. Под Теда Лассо самого первого сезона решил его пересмотреть. Понял, почему мы так полюбили этот сериал. Вот, и сожрал второй. Капец вообще. Кроме этого, было выпито еще, значит, нулевочки. Сразу говорю, я только это пью пиво. Вот, две, в общем, баночки под ужин и чуть-чуть...
1: То есть ты решил не оставлять себе
2: шансов. И чуть-чуть газировки. Но это было перед арбузом. Арбуз был на ночь, чтобы ты понимала. Я захлопнул пакет плотно, чтобы не протекало в 22 часа.
1: Как в такую стройную утонченную натуру влезло 4,5 килограмма.
2: 15 арбуз. Раз пыс-пыс. Как влезло? Влезло. Это самая стройность, это не только умение втягивать живот, но и бока.
1: Ты арбузовая соковыжималка.
2: Что-то в этом роде. Да, ну, так же, как и вы. Короче, друзья, давайте в этом части поговорим с вами на тему, чем вы последний раз переедали, потому что, ну, блин, а что оно такое вкусное? А что оно такое?
1: Ставьте черешню в черешню приемник.
2: Так, ну это понятно, да.
1: Угу. Ну вот, черешня.
2: Черешня у тебя, да?
1: Да.
2: Плохо было?
1: Ой, боже мой, я сейчас расскажу одну страшную историю.
2: Не надо, ну ладно.
1: Я один раз переела мандаринов.
2: Да, ты рассказывала.
1: У меня мандариновая зависимость.
2: Да, и потом вызывала скорую.
1: Да.
2: Да, это было. Ты просто уже забыла, но это было. Ты с этого и зашла в эфир, сказала, друзья, я вызывала себе скорую после мандаринов.
1: Да.
2: Да, год назад. Поздравляю. Пиши...
0: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какой фестиваль стоит посетить на этих выходных, и выясним, что связывает проект «Золото» со смешариками. 31 июля и 1 августа в городе Старица Тверской области пройдет фестиваль «Карандаш-фест». На 2 дня исторический центр города превратится в большую сцену под открытым небом, где выступят лучшие российские клоун-театры, артисты оригинального жанра и музыканты. В программе спектакли театров «Лицедеи», «Высокие братья», «Комик Трест», «Семьянюки» и другие известные коллективы. Одним из главных событий станет специальный показ спектакля «Бременские музыканты» театра Моссовета в уникальном формате под открытым небом на набережной Волги. Музыкальными хедлайнерами фестиваля станут группы «Рубеж веков», «Хронько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». В этом году «Карандаш-фест» посвящен 125-летию легендарного клоуна «Карандаша» Михаила Румянцева, творческий путь которого начинался именно в Старице. Ну а мы, утреннее шоу «Подъемники», 1 августа станем ведущими фестиваля. Увидимся! Проект «Золото» представил собственную версию песни, тоже является частью вселенной, которая вошла в саундтрек фильма «Смешарики сквозь вселенные». Композиция, известная по исполнению группы «Ронда» и «Иванушек Интернешнл», получила совершенно новое звучание. Фронтмен коллектива Владимир Золотухин превратил электронный хит в камерную акустическую балладу. Музыкант не только полностью переосмыслил аранжировку, но и написал новый текст, сделав песню философским размышлением о любви, памяти и принятии неизбежного.
2: Тоже является частью вселенной.
1: Новая версия звучит в одной из ключевых сцен фильма «Смешарики сквозь вселенные», который появится в кинопрокате уже в августе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
0: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мандариновый диатез, это Алиса Вокс. Мы вас спросили, друзья, чем вы последний раз переедали? Потому что мы все даем себе зарок, и все знаем, что все нужно в меру. И все мы это понимаем прекрасно. Заткнись, Ленский, и вы тоже, да. Вы все равно переедаете. Чем пишите?
2: Привет, пишет нам. Какая классная была джика. Своими незащищенными руками сделал. С полкило съел, потом полдня горели руки. И то место, откуда руки не должны расти.
1: Да, да. Это хорошо, что ты еще глаза не потер. Понимаешь?
2: Еще одно место тоже горело. Потому что вы мальчик.
1: Наталья пишет. Свежие баратинские, сладенькие, вкусные хлебушек из пекарни и соленая сливочная маслюшка. Хотела отрезать горбушку, но хлеб был такой теплый, что я незаметно съела половину буханки, а потом вторую.
2: Знаешь, как я съела две горбушки. Просто это был
1: и все, что между ними, да?
2: Просто хлеб распилил на две части, получилось две горбушки. Добрый день, Наша. Когда-то любил молодой свежий горошек. Ехали мимо поля, решил его набрать от души. Был мега обжор. С тех пор не могу даже слышать, как стручки раскрываются. Бесит. Консервированный горошек только ем, пишет нам Артем. Артему 41 год.
1: Денис, ну так же, как и я, в общем, Дмитрий, оба на букву «Д», и по-разному можно написать. Вот, ну также спелый арбуз на 10 килограммов. Думал, съем четвертинку. Ну а дальше то же самое, что было со мной сегодня. Да, ну вот мы все на букву «Д». Понял, да, Денис? Угу.
2: Понятно. Добрый день. Копченых осьминогов на днях объелся. Пришлось аж 3 таблетки ферментов пить. Знаете, я один раз раскусила таблетку с ферментами, потому что я подумала, что мне целую много, я решила типа половинку. Боже, зачем я это сделала?
1: А что такое таблетка с ферментами?
2: Мизим какой-нибудь. Это отвратительно.
1: Хорошо, все, теперь мы это знаем.
2: Никогда не раскусывайте мизим,
1: пожалуйста. Домашнее лечо. Открыла баночку под картошечку, а в итоге просто вымазала всю банку куском хлеба. Муж остался без ужина. Я так понимаю, картошка тоже, да, зашла, Юль? Mm-hmm. Честно, город Краснодар, да? Нормально. Так.
2: Вот нам пишет Виктория. Всем дня. Вот сейчас передо мной стоит вторая половина. Вторая, понимаешь? Желтого, сочного, сладкого арбуза. И я буду ее вкушать с наслаждением.
1: Да, все, отлично.
2: Так что переедание будет, только чуть попозже.
1: Угу. Итак, добрый день, Наша, пишет нам вот мой тезка, пишет нам. Это были бабушкины блины. С пылу с жару, со сметанкой и сгущенкой. Я ей сказал, мне только два. В итоге съел штук 15. Лежал на диване, не мог дышать.
2: Привет, Наши. Как-то в возрасте лет 8-10 я переела раков на Волге.
1: О.
2: Была огромная бочка, литров 200 свежесваренных раков. Человек так на 15. Ела как не в себя.
1: Значит, 200 литров? Или я себе по общем, другому представляю 200 литров? Это не на 15, это на...
2: А сколько ты представляешь 200 литров?
1: Ну, 200 литров, ну, большая такая, ну, нет, вот, смотри, вот металлическая бочка, металлическая бочка.
2: Ну, да, баррель.
1: Баррель, да это металлическая бочка. Но если она была полна раков, но это не на 15 человек, давай честно, там можно накормить, ну, весь наш холдинг. Или
2: там же
1: или
2: вода это... еще была.
1: Понятно. А в воду как, куда, вы тоже, да?
2: Ела, дай не дочитаю. Ела как не в себя, потом было жутчайшее отравление. Ничего. Желудок выворачивал наизнанку, думала, Богу душу отдам. Во всем важна мера, всем добра.
1: Друзья, поищите, пожалуйста, в интернете монолог Жванецкого по поводу мидий в Одессе. Жареные мидии в Одессе. Кажется, так и называется. Жареные мидии в Одессе. Он и там вот прям очень хорошо, доходчиво, прекрасно, это великолепно рассказывает сам Жванецкий свой монолог. Просто посмеетесь, и, возможно, нас это спасет от очень многого. Так, друзья, чем вы переедали в последнее время? Пишите, пожалуйста, через наших ботов ваших
2: художественно рассказывайте и подписывайтесь. Да. Мы хотим представлять...
0: Наша реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И чем вы переедали, обсуждаем мы в этом часе. И сразу нам пишет: привет, дневальный, обед, я не емши, а вы опять про еду. Кроме... Ну, я дальше не буду читать.
2: Да ладно, почему?
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: Давай, не будем сегодня, а то мы сегодня прям оба держимся, и ты про мои пельмени, и ты про собственного мужа тоже пока еще ни разу не говорили. А, смотрите, баррель 159 литров. А, прошу прощения за душность. Это вам, Алиса Михайловна, прилетело? А я вообще понятия не имел, сколько баррель.
1: Ну, кстати, я имела в виду, что баррелевая бунка. Вообще, вот давайте хорошо, сейчас будет душность в обратную сторону.
2: Давай, люблю это.
1: Баррель в переводе с английского — это бочка.
2: Все. Понятно. А все. А уели. Пятюню дай. Вот так мы сделали. Ай. Видели бы, как она руку сейчас только что вытянула. А мы сидим в 25 метрах друг от друга. Нас ближе не пускают никому.
1: А, выпускной 9 класса. Не помню, как я туда попала.
2: Я вообще там не училась.
1: Слушай, слушай дальше. Сын выпускался.
2: Нормально, так.
1: Но было очень много черемши, хотел сказать, черешни, господи. Дети ведь ее совсем не ели. Почему?
2: Странно.
1: Зато ела я. Думаю, килограмма на 4 я обожралась. Даже шашлыки не трогала. Потом меня трясло 3 дня. Мороз по коже и так далее. Жуть. По скриптум алкоголя не было. А у вас еще и амнезия
2: посчерешневая. Да,
1: раз вы не поняли, как вы туда попали,
2: да.
1: А потом вас 3 дня трясло. Значит, она вызывает амнезию.
2: Ели когда-нибудь вкусные конфетки, да, в которых внутри жидкость и вишенка лежит?
1: Ну, да.
2: Да, вот такие же, вот так же делается с черешней. А, хорошего дня. Так, купила себе как-то 5-литровое ведро клубники. Спелой, крупной, сладкой. Принесла домой. Дальше все как в тумане. Очухалась, когда щеки начали чесаться и краснеть. А на дне осталась пара ягодок. Как я понимаю.
1: Митя, дополню, пишет нам про раков. Была компания из 15 человек, в том числе взрослые и дети. Эту бочку раков съели всю, даже на утро не осталось. Варили на большом костре на природе. А я вот помню, что я, когда была маленькая, мы тоже поехали с родителями на какие-то шашлыки, и я съела 3 или 4 палки с мясом. И мне было окей. То есть взрослые такие: как в тебя влезает? А мне вкусно, мне норм.
2: Понимаю.
1: Дети едят очень много, поэтому я допускаю возможность того, что бочка с раками, если в компании были еще и дети, то как бы могла и, да.
2: А там еще и там, клешню пососать ребенку тоже прикольно. Все эти лапки, это ж мама дорогая, боже ж мой. Анна нам пишет.
1: А что не съел, то надкусил, как говорится.
2: Конечно. Обычное сало с чесноком. Достала из морозилки, тонко нарезала к борщу. Борщ в итоге так и не разогревала. Просто съела все сало с черным хлебом в прикуску. Нормально.
1: Добрый день, Наша. Лет 10 назад переел шоколад. Целую плитку 90%-ного. По-моему, было очень вкусно. Буквально через час температура под 40 прополоскала и сверху, и снизу. На всю жизнь запомнил, пишет нам Дима. Диме 49. Молочный горький, нет проблем.
2: Красная икра ложкой из банки. Муж привез из командировки в общем, Камчатке. Думала съесть бутерброд, но просто попробовала с кофе ложечкой.
1: Попробовала.
2: Да, вот, пришла в себя, когда услышала стук ложки по дну банки. Муж простил. Ой, мамочки.
1: Так. Привет, любимые. В юности ездили в трудовой лагерь в Крым. Там объелись персиками. Много лет видеть не могла. Сейчас равнодушна к ним, если только оно не прямо с дерева. Ешь, и сок течет. Пишет нам Анна из Москвы. Жаль, что в Москве нет персиков.
2: Продолжим для меня болезненную тему пельменей. Обычные пельмени с уксусом и мазиком. Сварил пачку на двоих, но жена задержалась на работе. В общем, я спас пельмени от остывания. Полностью. Нормально все.
1: Очнулся, когда первый пельмень уперся в стул.
2: Да.
1: За день до свадьбы переел с другом по 1 литру березового сока. Было плохо. Весь день на свадьбе. Возвращал березовый сок наружу, а с той же стороны, через которую потребил. Сегодня ему 41 год. С днем рождения, дорогой мой Рахимжа.
2: С днем рождения. Итак, друзья, а что вы переедали? Ну, колитесь уже честно. Давайте, можно без физиологических подробностей. Мы и так понимаем, чем это может грозить. Поэтому пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вчера купил селедочку одной известной фирмы, замариновал лучок с сахаром, уксусом, отварил свежие картошечки, посыпал ее специями. Ну, думаю, половинку селедки-то я съем. Но что-то пошло не так. Пришел в себя, когда доедал последний лук с тарелки.
2: Я еще по секрету скажу. Сейчас есть сеть вот этих вот магазинов, где всякие там, всякая морская ерунда продается. И там есть икра сельди пятиминутка называется. И ты вот все, встаешь утром, лицо держишь руками, ну, оно остается как бы на подушке, ты его поднимаешь, оно хлюпает на твой череп, ты идешь дальше.
1: Рыба-капля.
2: Да, ты рыба... О, точно, рыба-капля. Короче говоря, если найдете, попробуйте, это прям очень вкусно.
1: А ты знаешь, сейчас будет опять минутка душнения, что рыба-капля не такая страшная. На самом деле она страшная, когда ее на поверхность достают. Да. А в своем этом вот высоком давлении она прекрасная, красивая, обычная рыба.
2: Да.
1: Мама рассказывала, что в раннем детстве я ела сливочное масло кусками и без хлеба. История умалчивает, зачем мне это позволяли делать. Но, видимо, организм требует.
2: Слушай, я ел тоже
1: я
2: кусками.
1: Тоже ела. Я тоже.
2: Ел
1: ложкой.
2: Я вот прям кусочком, потом мне разок стало плохо, я вот с тех пор масло сливочное очень долго не ел. Но вот видно, детям было нужно это, поэтому тут я понимаю целиком и полностью.
1: Да, после этого не выносила даже запах сливочного масла лет до 25. Угу. Сколько бабушка не пыталась его прятать в кашу, пюре, я этот запах чувствовала везде и не ела ничего, где есть хоть капля этого масла.
2: Шашлык на даче у друзей. Свиная шея была настолько сочная, что я потерял счет шампурам. Вечером все танцевали, а я работал памятником перееданию. Я стоял.
1: Лежачим
2: памятником. Лежачим. А я мог.
1: Нет, там сидеть уже невозможно. Там,
2: понимаю.
1: Ну, да.
2: Понимаю.
1: В школе дежурил по столовке. Можно было есть сколько угодно. Объелся перловки с мясом. Было плохо. Уже 40 лет не могу смотреть на перловку.
2: Сейчас держитесь тоже. Вы нас простите, пожалуйста, но такова вот ваша жизнь. Домашние учпачмаки. Мама наделала целую гору горячие с бульончиком внутри. Я съел 5 штук, потом еще 5 штук и практически впал в кулинарную кому.
1: Да-да-да. Добрый день, я фанат острых соусов. Разорился, купил дорогущие американские на кучу миллионов сковелей. Помнишь, в прошлый раз медведей? А пока ел, чуть не помер. Давление и температура на утро чуть не помер, но уже на унитазе. Осторожно с этим.
2: Заказали сет на компанию, двое не пришли, я доел всю Филадельфию. Точка.
1: В очередном путешествии на остров Хайнань, Китай, на ужин шведский стол притащил себе чуть ли не тазик вареных креветок. Наелся на всю жизнь. Сейчас воротят от них, если только они не в составе супчика том-ям.
2: Да, зараза, тоже вкусно. О, Игорь пишет, может быть, даже наш Седов. Квашеная капустка с луком и ароматным маслечком.
1: Ой, да, люблю.
2: Да, который вот этой семушкой пахнет. Вообще просто. Бабушка прислала, она была такой хрустящей, что я уничтожил 3-литровую банку за день. Желудок потом долго со мной не разговаривал. Это смешно.
1: Я помню, когда нам мама Сережи из Безбе прислала банку огурцов, и я съела ее в первый же день. И было хорошо. Хорошо же было.
2: Да.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-00-389-598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
10: Ограничение 18+.
13: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр с 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка, Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируется обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения, стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направили 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и компанией «Центрально-черноземная агропромышленная компания». Глава региона отметил активное участие УК «Продимекс Агро» в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. «Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений». Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной кампании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит свыше 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействованы правительство, соцкоординаторы, фонд «Защитники Отечества», КСВО

0: здании центра и выразила уверенность, что в Любознайке из детей вырастут креативные многодетные граждане страны. Мероприятие завершилось концертом. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Нет, не все коробки для фунчозы раскрываются в тарелку, Митя.
2: Все, да?
1: Да.
2: Не получилось.
1: Mm-mm.
2: Вообще.
1: Давайте обсудим, может быть, в этом часе лайфхаки, которые не сработали?
2: Думаешь?
1: А бывали у тебя такие?
2: Нет, если он не сработал, это не лайфхак, ну, как бы логично, да, предположить?
1: А ты знаешь, что сейчас в сервисах коротких видео, коротких вертикальных видео, очень популярны псевдо-лайфхаки, когда, например, там человек сворачивает из фольги шар, сует ее в микроволновку, а потом как бы показывает, как бы, что оттуда можно достать вот гладкий металлический шар.
2: То есть,
1: и люди
2: да,
1: подростки начинают массово это проверять. Ну, это один пример.
2: А может быть, ну, дай бог, чтобы у них ничего там не сгорело, но если они получат по пятой точке от родителей, потому что сгорит микроволновка, то, может быть, даже хорошо. Очень хорошо вбивается, знаешь, знания вбиваются через пятую точку.
1: Что не надо верить всему в интернет.
2: Абсолютно. Вот еще лайфхак. Все уже выяснили, что кто-то придумал. Знаешь, когда, ну, там банку вскрываешь таким ключом,

0: ну, там, с напитком.
1: Ну.
0: Его можно повернуть, ставить туда трубочку, и идешь, пьешь, типа, удобно, она там не болтается.
1: Ну.
0: Но мы все равно пьем из этой дырки, потому что, ну, я же не ношу с собой трубочки.
1: Ну, это во-первых.
0: Это во-первых.
1: А во-вторых, далеко не в каждой вот этой банке есть дырка, в которую можно воткнуть трубочку. Например, в моих любимых там...
0: В смысле, как нет? Там должна
1: быть дырка. В моих любимых бело-голубых энергетиках там дырочка в форме коня. Или быка, я не знаю, кто это. Бык, наверное.
0: Ну, возьми быковую трубочку.
1: Быкообразную?
0: Возьми трубочку, бычью трубочку возьми.
1: Быкообразную.
0: Вставь ее и... Да.
1: А у тебя бывали какие-то лайфхаки, которые не сработали?
0: Да нет, наверное. Ну, не знаю, я как-то сейчас так с лету... Какие лайфхаки, которые не сработали?
1: Ну, ты посмотрел что-то в интернете, например, так, тебе показали. Ты такой, ай, класс, попробуй сделать. Например, я видела такое... Я не проверяла, сразу говорю. Я не проверяла, но были жалобы. Uh-huh. Знаешь, какая-то умница умудрилась... Ну, опять же, какой-то блогер показывал в порядке стёба. Какая-то умница накапала себе лаймовым соком в глаза, чтобы они стали зеленого цвета.
0: О, боже.
1: Uh-huh.
0: Ну... И она накапала, и они у нее стали, да?
1: Нет, был ожог роговицы.
0: Вот. Желательно, чтобы потом еще какие-то последствия были после этого. Короче, ну, не знаю. Ну, давай попробуем. Давайте попробуем. Да. Давайте, пишите. Короче, что вы... Давай так. Не лайфхак, это слово. А что вы увидели в интернете прикольного? Попробовали, и вышла фигня собачья на полном масле. На постном масле.
1: Да.
0: Во, да?
1: Да.
0: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Снова бесконечно листаешь ленту в соцсетях и ищешь вдохновляющие примеры? Чтобы сделать жизнь лучше, нужно просто начать заботиться о себе. Не обязательно покупать билет в фитнес-клуб или специальную спортивную одежду. Надень, что есть, выйди из дома, найди спортивную площадку и сделай в удовольствие пару-тройку упражнений. Начни ходить или бегать по полчаса в день. Твое тело скажет тебе спасибо, вот увидишь. Будь здоров!
4: Здоровый образ жизни – это легко. Действуй. Дать шанс здоровью можешь только ты.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

взглядом и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ах, какая благодарная оказалась тема-то, а? Вредных советов из интернета. Много, скажем так, много боли прислали нам наши прекрасные слушатели. Читаем. Привет, я сварщик, слесарь и электрик. На эти темы смотрю новые лайфхаки вот эти, вот чисто поржать. Особенно умиляют инструменты с помощью термоклея. Ради прикола пробовал, и это лютая дичь. Все плавится, расшатывается, рассыпается за одну минуту. Но на видео, конечно, красиво.
2: Красиво, да. Моя мама экспериментатор. Еще тот. Узнала, что для хорошего зрения нужно в глаза капать морковный сок. Итог чири на глазу. Капец вообще.
1: Здравствуйте. У меня свекровь любит все эти мудрости из интернета, и всегда какая-то фигня выходит. То тую выращивала, все померло, то рецепты какие-то, чтобы проще выкинуть блюда, чем съесть. Один раз везде гуакамоле совала во все блюда, и это было мега плохо, пишет нам Настя.
2: Здравствуйте, душнилки. Как-то раз совсем недавно делала томатную пасту. Надо было очистить помидоры от шкурки. В интернете нашла мысль: наколоть и в микроволновку на минуту-две. Типа быстрее, экономичнее. Не работает. Даже после 5 минут пришлось по старинке в горячей воде. 20 килограммов за часов, пишет нам Маша из Франции.
1: Добрый день. Увидела в интернете, что если сделать обертывание с сухой горчицей, то жир буквально тает на глазах.
2: Ауф.
1: Ну так вот, посмотрено, сделано. Обернулась, накрылась одеялом, все как в видео. Лежу, жду, припекает. Думаю, это жирок подтапливается. В конце концов, летела в ванну смывать это все. Итог. Ожог нижних полушарий мозга. Сидеть не могла долго.
2: Ай, ну горчишники ж, ладно. Я сам бы, может быть, такое сделал бы. Да, что я вру-то?
1: Добрый день, пишет нам. Никогда не верьте чистым бассейнам на Ютубе. Я уже засыпал всю химию, которая существует на маркетплейсах. Ни-фи-га.
2: Сам как-то и не научился смотреть всякие блоги и прочее, но зато частенько приходится устранять последствия работы «насмотревшихся», в кавычках. Один клиент тут недавно попробовал лайфхак по сантехнике. В итоге я 6 часов ковырялся, пытаясь все это привести в порядок. Что он туда сделал по сантехнике? Что он туда залил? Скажи, что он туда залил, чтобы мы этого не делали, потому что вдруг нам это видео попадется. Все, раз мы сказали в эфире, значит, нам сейчас будут наши эти братья и такие вещи предлагать.
1: Короче, вредные советы из интернета и их последствия пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, а мы будем это все читать и обсуждать.
0: Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Про лайфхаки продолжаем с вами разговаривать. Добрый день, наши. Недавно с другом посмотрели лайфхак на бесплатное электричество в кавычках. И понеслось. Он, его отец и дед электрики. Но они тоже суть уловили. При этом дед, услышав, что мы хотим повторить, подавился богатырь водой и очень долго и задорно смеялся.
2: Представляю. Так вот. Когда дед смеется, обычно ничего хорошего. Это прям вот это вам лайфхак из жизни. Да, давайте.
1: Так вот, находим два ЖК телевизора, и из них пытаемся сделать солнечную панель. Все согласно инструкции. Вытаскиваем их на улицу, подключаем к аккумуляторной батарее, чтобы на него шел заряд. На выходе пару лампочек. За неделю заряда мы так и не дождались.
2: Ладно, ну что тут, вот,
1: хоть
2: дальше читай.
1: Хоть повеселились.
2: Да, ну хоть, слушайте.
1: Деда повеселили.
2: Это казалось бы, знаешь, я сейчас хотел сказать, ну, хотя бы ерундой не маялись. А нет, именно ей
1: именно
2: вы,
1: ею, да,
2: именно ей. Пришлось потратить 30 лет, чтобы проверить лайфхак. В детстве я слышал, что взрослые делают, что хотят. В садик не ходят, кашу не едят, даже могут всю ночь не спать. Да-да, именно так. Оказалось, полный бред, и это не работает. Приходится есть даже вареную капусту, вставать раньше и работать без тихого часа. Да вообще гадство, вообще, как это так вообще с нами?
1: Так, однажды с дочкой готовили ПП кулич. Описание гласило, как всегда, этот рецепт всегда спрашивает моя подруга, а муж будет носить вас на руках. Короче, оказалось, что граммовку не подписали и не звучили. На выходе у нас получился кирпич. Что можно было зубы сломать, тесто не поднялось совсем.
2: Привет, наша мама увидела. Сок лопуха, замороженный в кубике от всех болезней. Ток, вся морозилка зеленого цвета, а у нее ангина. Я понял.
1: Привет, красавцы. В далекой юности мучился от насморка. Я слышал, что мазь вьетнамская звездочка помогает. Ну и помазал в носу. Сжег всю слизистую. Полтора года не чувствовал никаких запахов. Пишет нам Дмитрий. Дмитрий, я разделяю вашу боль. Меня в детстве лечили только этим. Называлось это жгутики. Такие тоненькие турунточки. Я их назвала жгучики, потому что жгло просто неимоверно. Мама себе почему-то не пихала эту дрянь в нос. Мне, как ребенку, пихала. В общем, не буду рассказывать, чем это закончилось. Все хорошее, когда заканчивается, и наш дневной эфир тоже плавно, медленно, верно подошел к концу. Уступаем наше кресло нашему вечернему коллеге Игорю Седову.
2: Да, всего вам самого хорошего, и услышимся уже завтра. Всем пока. Счастливо, пока-пока.
0: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Воронеже американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
1: Ограничение 18+.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов-экстремистов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Людям, организациям, которые попали в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами. Накануне Федеральная служба безопасности заявила, что Дуров объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму. В качестве обоснования ФСБ указала, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, а также экстремистами для проведения диверсий, терактов и массовых убийств. Кроме того, мессенджер используют кибермошенники. В Госдуме отметили, что обвинение предъявлено лично Дурову, а не платформе Telegram, в связи с чем выводы о последствиях для пользователей делать рано. В Пензе и Сарапуле продолжаются работы по тушению пожаров на складах Wildberries, которые возникли в результате атак беспилотников минувшей ночью, сообщила компания. На каждом из объектов задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники. В Пензе в тушении пожара участвуют также авиация и пожарный поезд. Там пожар локализован, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. В Сарапуле пострадавших нет, в Пензе один человек находится в больнице, остальных пострадавших с ушибами и ссадинами отправили домой. Национальные интересы России заключаются в том, чтобы быть самостоятельной державой с надежно защищенными границами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, граждан необходимо продолжать обеспечивать конституционными гарантиями и не позволять другим государствам диктовать внутреннюю политику страны. Глава Министерства иностранных дел добавил, что Россия заинтересована в сотрудничестве на равных с новыми крупными центрами мировой политики – Китаем и Индией. В России меняется модель общения компаний с клиентами по телефону. По данным Мегафона, обязательная маркировка привела к снижению числа холодных звонков почти на четверть с начала года. Количество коротких вызовов продолжительностью менее 3 секунд уменьшилось на 23%. Бизнес стал выстраивать более адресные коммуникации. Как следствие, продолжительность разговора выросла на 51%. Как отмечают эксперты оператора, доверие становится одним из главных факторов эффективности звонка. Поэтому компании активно внедряют маркировку и переводят рабочие номера на юридические лица. Анимационный сериал о выдающихся отечественных ученых представит Московский государственный университет и Институт развития интернета. Их открытия изменили ход истории и продолжают влиять на развитие науки. Первая серия уже готова к показу. Ее опубликуют сегодня в соцсетях МГУ и партнеров историко-просветительского проекта. Героями сериала стали руководитель советско-атомного проекта Игорь Курчатов, академик Андрей Сахаров.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной в компанию добрых проверенных друзей. Здравствуйте, друзей, меня и меня. Помните, был такой музыкальный коллектив «Боланд энд Боланд»? Ну вот, «Седов энд Седов». Можно так сказать. Начнем с того, что поблагодарим традиционно коллег из дневного эфира, Алису и Дмитрия. Хорошего им продолжения дня. И сразу же, без лишних слов, переходим к тестированию, к проверке наших камертончиков. Вы же помните, ребята, что какую-то песенку я стараюсь найти. Песню прекрасно вам известную. Песня, конечно же, вот слышана, переслышана. Но как-то, знаете, раз, и на какой-то промежуток времени она выпала из нашего вот этого вот всего окружающей действительности. И вот временами ее слушаешь, песню, думаешь, а хорошую-то раньше музыку писали. И как-то с удовольствием слушаешь эту песню, но

0: Песню это не просто сначала нужно послушать, ее нужно угадать. Вот. Сейчас я доберусь до текста этой песни и попробую вам его зачитать в виде стихов. Так, давайте попробуем. На экранах рискуя, мы лихо преследуем зло. Если б в жизни бы нашей так же нам бесконечно везло. А? Как вам такое? Если понимаете, о чем идет речь, если слова вам эти что-то донавеяли, то можете свои варианты, о какой песне сегодня идет речь, присылать через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, и буквально через пару минут сверим, насколько наши камертончики звучат в унисон.
1: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот даже ни на грамм не сомневался, что наши камертоны звучат в унисон, потому как песню про каскадеров группы «Земляне» знают все. Все без исключения. Ладно, хорошо. Один человек не знает, но вот он сейчас ее услышит и поймет, что песню-то он эту прекрасно знает. Просто, возможно, текст куплета нехорошо ему врезался в память.

0: Ах, как, конечно, звучало все это круто. Году 80, не помню каком. А какой шикарный был солист в группе «Земляне». Если помните, вот показывали, когда в передаче какой-нибудь типа «Утренняя почта», Сергей Скачков, эти усы, эта грива и этот синтезатор, висевший у него на шее. Это прям было что-то. Что-то очень фирмовое, очень крутое тогда казалось. А слово «каскадеры», мне казалось, в то время происходит от сложения слов «каска» и «драть». Ну, то есть это люди, которые дерут каски. В чем смысл, я тогда не понимал. Ну да ладно, ребят. Спасибо большое за музыкальную угадайку и группе «Земляне», и всем, кто принял в ней участие. И переходим к традиционным разговорам. Хочу вам пожаловаться. Пожаловаться на кота. Да, серьезно, пожаловаться на кота. Дело в том, что завел кот привычку. Знаете, мы ложимся спать, а у него начинается период, как сказать, вокальных упражнений. Кот садится и начинает реально орать. Ну, то есть я сначала пару раз думал, что у него что-то болит. Нет, ребят, котик абсолютно здоров, докторами проверен. Просто, ну, вот у него так вот... Все легли спать, и ему становится скучно. И он для того, чтобы привлечь внимание, начинает, ну, представляете, как может орать кот. Причем делает он это, примерно он как-то вычисляет, когда я засыпаю. И вот как только, знаете, вот начинаешь провалиться в сон, начинается концерт. Вот. В общем, я как-то его пытался добрым словом увещевать. Доброе слово не подействовало. Потом, значит, к доброму слову добавился тапок. После этого кот переместился под кровать и оттуда уже натурально выл. То есть, ну, что его туда загнали, и он наказан. Он понимает, что он наказан, он начинает выть тогда. В общем, я понимаю, что времени в 1:30 ночи, что я уже, в принципе, сон вот как рукой. Знаете, вот это вот раз, и все, и тебе больше не спится. Я думаю, ну, все. Ну, лежать там, как бы, вот, ворочаться в постели, мешать спать людям, ну, как бы, это тоже не вариант. Поэтому я взял тихонечко ноутбук и пошел в гостиную. Ну, что, дверь закрыл, и тут же пришел кот, который, как бы, нормально лег со мной и до утра уже от меня прям вот не отходил. Все, как бы, у кота все стало хорошо, а у меня не очень. Потому что вот, это вот пока заснешь, нужно чем-то заниматься. В общем, ребят, я почитал книгу. Причем я знаю, что на меня очень убаюкивающе всегда действует Гомер. Я его «Илиаду» пытаюсь уже прочитать не первый год. И примерно успеваю прочитать где-то страницы 2-3, после того, как меня начинает выключать, потому что вот этот мудро-хитрый Одиссей, вот эти вот его эпитеты в переводе, по-моему, в переводе Вересаева, ну да ладно, не бог. В общем, ребят, давайте сегодня поговорим. Вот я знаю, у всех взрослых людей бывают случаи, когда, знаете, ну, бессонница, нервы, стресс, еще все что угодно. Как бороться с бессонницей? Какие у вас есть отработанные способы? Там, не знаю, чай с ромашкой, горячая ванна, считать овец не пробовал, не помогает. Вот чем вы занимаетесь, когда у вас бессонница? Потому что, ну, нужно же чем-то заняться. Нельзя же просто лежать и в темноту, в потолок смотреть. Это не работает. Еще злишься же при этом, что ты заснуть не можешь. Еще больше себя раскручиваешь. И состояние эмоциональное, оно и так как бы, ну, на взводе, не способствует засыпанию. А тут ты еще злишься, и поэтому еще больше не можешь заснуть. В общем, ребят, что делаете, когда у вас случается бессонница? Чем занимаетесь? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем вот такой вопрос.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А что делаете, если спать не хочется, если бессонница, если какие-нибудь у вас работающие схемы, механизмы, инструменты и прочее, прочее? Вот что вы пишете. Я думаю о хорошем и считаю медленно в обратном порядке. Почему-то с 39 и засыпаю. Но вы прям быстро отрубаетесь, если с 39. Пишу книгу. Продвинулась чуть дальше первой страницы года за три. Пишу, правлю, пишу дальше, засыпаю почти сразу. Так себе я писатель. Ну, вы потихонечку медленными шагами идете. Трудоголизм плюс, сами знаете что, равно крепкий сон, который ни один ушастый или пушистый не способен потревожить. Ну, вот, как несостоявшийся доктор, могу вам сказать, что не рекомендуется, вот, сами знаете, что на ночь. Ну, вот, в этом состоянии не очень хорошо засыпать. Вы, как бы, оно и так, как бы, Минздрав предупреждает, да? А когда вы в этом состоянии ложитесь спать, ну, в общем, ладно. Кому интересно, погуглите. Мою бессонницу побеждают 12-часовой рабочий день курьером. Игорь, попробуйте, незабываемые ощущения. Как там было в одном из кинофильмов? Спасибо, лучше вы к нам.
0: Наша реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Чем занимаетесь, когда вдруг к вам приходит нежданно-негаданно бессонница? Как пытаетесь от нее избавиться? И какие существуют рабочие или хотя бы полурабочие методики избавиться от депрессии? Добрый вечер, Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич утром работает, я Владимирович. Ну да ладно, бог с ним. Вчера, точнее сегодня, до двух не спалось. И помучила с очередной поездкой, ну, в смысле, искусственный интеллект. И социальную сеть с картинками полистала, и в игру поиграла. В два с чем-то отложила телефон и вроде выключилась. Он пишет, Настя. И никакой трудоголизм не помогает, даже вот, то же самое было, и когда без выходных работала. Кстати, знаете, тут я читал, что когда излишне перенапрягаешься, ну, то есть, вот, когда не вынимая 24/7 работаешь, организм как раз-таки дает сбой, и могут возникнуть бессонницы. Но организм просто не засыпает, он вот как-то он держится на последних резервах. Добрый день! Как и вы, могу посоветовать читать. «Записки Сократа». Также 2-3 страницы мне хватило еще в студенческие годы. Иван, 42 года. Я подозреваю, что туда же можно, наверное, отнести «Критику чистого разума» Канта. Я знаю, знаете, вот еще, ну, вот десятка-два я могу литературных произведений Гегеля. Вот прям вот, вот читаешь, понимаешь, что что-то умное читаешь. И понимаешь, где-то минут через 15-20, что ты отчаянно храпишь.
0: Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Много ребят накидали вариантов, как засыпать. От похода к холодильнику до сну-сну и всевозможных других практик. Но тут любопытное сообщение пришло. Надо представить какую-нибудь зверушку, засыпая. Например, белку. И тут же вспомнился анекдот. Марину мучила бессонница. Сначала она начала считать овец, потом познакомилась с пастухом, а потом началось такое... Вот, ребят, спасибо большое за сообщение, за рекомендации, за список литературы огромное спасибо. Про Толкина, Сильмариллион. Пробовал 4 раза его читать, так и не смог даже начать. Бедную Лизу начинал и даже закончил. Федор Михайлович Достоевский, знаете, хорошо заходит. «Бесы», например.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
5: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
5: Ограничение 18+.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует, то полетим до самой высокой вершины. Мы дойдем, не боясь высоты. Все, что кажется самым сложным,

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка, Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируется обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения, стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направили 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и компанией «Центрально-черноземная агропромышленная компания». Глава региона отметил активное участие УК «Продимекс Агро» в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. «Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений». Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной кампании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит свыше 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты, адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействованы правительство, соцкоординаторы, фонд «Защитники Отечества», КСВО и ассоциация, между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширение сети поддержки участников СВО и их семей. В завершение. На базе Панинской центральной детской библиотеки появился детский культурно-просветительский центр «Любознайка», созданный благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках нацпроекта «Семья». На торжественном открытии центра было отмечено, что современное пространство предоставит детям разнообразные возможности для творческой самореализации, интеллектуального роста и всестороннего развития личности. Директор библиотеки Марина Копытина поблагодарила всех, кто принимал участие в создании центра и выразила уверенность, что в «Любознайке» из детей вырастут креативные многодетные граждане страны. Мероприятие завершилось концертом. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Этот час у нас не будет посвящен бессоннице и ничему такому снотворному, потому что будем разыгрывать титул умника дня. Занятие это азартное, которое способно вызвать в человеке желание блеснуть знаниями или, как минимум, тем более это последний титул умника дня на этой неделе. Да, больше на этой неделе титулов разыгрываться не будет. Как не будет их разыгрываться уже и в июле? Потому что, ребят, я что-то так это задумал. Кстати, сегодня же 30 число. Должна смс-очка звякнуть волшебная, заветная на карточку. Вы понимаете, о чем я? Как говорят французы, «ву компране». Так вот, ребята, будем разыгрывать титул «Умника дня». Последний июльский титул, последний на этой неделе. Так совпало. Готовьтесь за него побороться.
0: Реклама на 107 FM.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким,

0: рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, готовы ли вы побороться за последний июльский титул «Умника дня»? Чувствую, что готовы. Верю в вас. Надеюсь, что вам сегодня все вопросы окажутся по зубам. Знаете, нужна кодовая фраза. И люди сейчас вот разделились на две категории, как обычно это бывает в этой жизни. Первая категория, которым уже звякнула волшебная смс-ка, и вторая, которым не звякнула. Давайте вот начнем с тех, кому уже звякнула. Ну, в смысле, пришла волшебная смс-ка о зачислении аванса на карточку. Итак, ребята, кому упала смс-ка, пишите так, пишите «упала смс-ка» через сайт наш.ру, через ботов в мессенджерах, и автор, ну, пусть будет... 16-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Итак, начнем разыгрывать последний июльский титул «Умника дня». И первым за него будет бороться Вадим. Вадим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый. Итак, Вадим, карточки лежат передо мной. Пока можете выбирать, так сказать, тянуть билет, четный или нечетный.
2: Ну, сегодня четное число, давайте четное.
1: Давайте. Итак, минута времени, 10 вопросов, поехали. Вдоль какой параллели искали капитана Гранта героя одноименного романа? 25-й, 37-й или 39-й?
2: 37-я.
1: Правильно. Какая нота находится между нотами ре и фа?
2: Ми.
1: Правильно. Какую форму имеет дорожный знак движения прямо?
2: Квадрат.
1: Круглую. В каком городе находится дворец Дожей?
2: Не знаю, пас.
1: Венеция. Относятся ли гиппопотамы к жвачным животным?
2: Да.
1: Нет. На какое время года выпадает Вальпургиева ночь?
2: Осень.
1: Весна. Антагонистом какого мультфильма является лорд Фарквад? Шрек. В какой области Российской Федерации находится космодром Плесецк?
2: Не помню.
1: Самый северный космодром в мире в Архангельской области. Ну что, подводим итоги. Два верных ответа на 8 прозвучавших вопросов. Ну и вопросы сегодня не самые простые. Спасибо большое, Вадим. Хорошего вам продолжения дня. А в скором времени я приглашу второго игрока. Проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде у нас кодовая фраза была от лица людей, которым уже упала заветная смс-ка на смартфон. В втором будут выступать те, кому еще пока не упало. Будет кодовая фраза, даже кодовое слово «ждем-с». С на конце. Ждем-с. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Принимаю ваши заявки через сайт наша.ру, через наших ботов в мессенджерах. Пишите, если хотите побороться за титул.
0: Наша реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1.

0: плюс ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И через минуту с небольшим узнаем, кому достанется последний июльский титул умника дня. На связи Василий. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Василий, ваш соперник Вадим сыграл с результатом 2 из 8, а вам досталась карточка с названием «Нечетная». Готовы?
2: Готов.
1: Поехали. Какой язык является официальным в государстве Бахрейн?
2: Английский.
1: Арабский. Какое имя происходит от древнегреческого слова «камень»? Петр, Павел или Платон?
2: Петр.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится космодром «Восточный»?
2: Во Владимирской.
1: В Амурской. Антагонистами какого мультсериала являются Бибоп и Рокстеди?
2: Черепашки-ниндзя.
1: Правильно. На какое время года выпадает праздник Самайн?
2: Дальше.
1: Осень. Относятся ли буйволы к жвачным животным?
2: Да.
1: Правильно. В каком городе находится галерея Уффици?
2: Не знаю.
1: Во Флоренции. Какую форму имеет дорожный знак «Боковой ветер»?
2: Треугольную.
1: Правильно. Какая нота находится между нотами соль и си?
2: Ля.
1: Правильно. Вы меня прямо вот с Рокстеди Бибопом прямо вот прям в сердечко смотрели, наверное, да? Тоже были. Тоже были поклонниками черепашек-ниндзя. Ну что, давайте подводить итоги. 5 верных ответов на 9 прозвучавших вопросов, и последний июльский титул достается вам, Василий, с чем я вас и поздравляю. Сейчас вам на... Кстати, вам пришла уже про аванс смс-ка?
2: А мне каждый день приходит.
1: А, так вам сейчас тогда еще одно упадет, что вы умник дня вплоть до августа. Вот, вот уже улетело. Ловите. Поздравляю с победой, хорошего продолжения дня и всего доброго. Вадим, вам большое спасибо за участие. Напомню, ребята, что если хотите поиграть, но не получается. У нас только как две карточки. Два человека могут сразиться, а желающих-то ого-го сколько, судя по количеству заявок. Вы можете сразиться с самим собой или против меня, так сказать, визави, тет-а-тет. Берете смартфон, где вам удобно, в мессенджере, в социальной сети ВКонтакте, вбиваете в поиске «Умник дня», подписывайтесь на «Умника дня» и, собственно, прокачивайте серое вещество. Отвечайте на вопросики. Вопросики разные, их обычно 12 в день бывает. С утра порция, и потом в течение дня, знаете, вот как-то... Знаете, вот как перекур же сейчас, как бы, ну, курение вредит вашему здоровью. Вот отвлечься надо на пару минут. Взяли смартфон, «Умник дня» открыли. Оп-оп-оп, пару ответчиков, пару вопросиков нашли. И вот вам уже... как бы и сменили род деятельности. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня, чем день сегодняшний вошел в историю. Ну, например, в 1907 году в Москве, именно в этот день, начал ходить первый автобус. А еще сегодня праздник у всех поклонников мыльных опер, потому что в 1984 году начался показ телесериала «Санта-Барбара». Ну и еще сегодня праздник у всех качков и поклонников бодибилдинга и просто фильмов с хорошим актером Арнольдом Алоизом Шварценеггером, который сегодня отмечает свой день рождения. Кто еще сегодня отмечает день рождения и чем еще день вошел в историю, узнаете в мессенджере Макс, если подпишетесь на канал. Напомню, называется «Умник дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-38-95-98. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
10: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
11: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
12: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
13: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступила шеф-редактор группы компании «Элитрес» Екатерина Писарева.
2: Авторские новости.
1: В ближайшие выходные в Москве пройдет сразу несколько интересных концертов. Фанатов рок-музыки порадует «Моральный кодекс», «Пилот» и «Драматикс». Нейромонах Феофан отметит на сцене день рождения. На крышах Санкт-Петербурга выступит Чайф и Мураками, а Ленинград встретит август в Волгограде. Екатерина Писарева рекомендовала книги крестной матери панк-рока, американской певицы поэтессы Патти Смит.
3: Книги о музыкантах, конечно, востребованы, но все же нельзя сказать, что читатели больше, чем слушатели. Например, пользуются популярностью книги Патти Смит «Крестной матери панк-рока». Можно вспомнить ее «Хлеб ангелов», «Просто дети», такие удивительные проникновенные тексты, мемуары эпохи, книги, которые читатели воспринимают с открытым сердцем.
2: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, спектакль «Собачье сердце» в театре на Страстном и мюзикл «Вальс Бастон» в театре эстрады. Екатерина Писарева рассказала, как театр раскрывает новые литературные имена.
3: Спектакль – это прекрасная возможность увидеть на сцене ожившую пьесу или инсценировку любимого произведения. Мне всегда очень любопытно, как режиссеры работают с текстом, вступают с ним во взаимодействие. Это всегда такой алхимический, уникальный, бесценный творческий опыт. Благодаря спектаклям, театру я иногда открываю для себя новые имена. И, например, так было с Ярославой Пулинович, так было с Ниной Садур, с Валерием Печейкиным, с Николаем Калидой. То есть сначала я смотрела спектакли, а потом уже шла и изучала драматургический материал.
1: Новый киновикенд стартует уже сегодня. В числе его главных новинок – российская комедия «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым, а также полнометражный мультфильм для взрослых «Непокой» с музыкой Сергея Курехина. Кроме того, в ряде кинотеатров начнется показ «Одиссеи» Кристофера Нолана, которая прогремела на весь мир. Екатерина Писарева рекомендовала любимые экранизации книг.
3: Это, конечно, «Пианистка Ханеке» по роману нобелевской лауреатки Эльфриды Еленек. Беспощадный, жесткий философский текст и не менее глубокое, холодное, эмоционально выворачивающее тебя наизнанку кино. Это атмосферный фильм «Любовник» режиссера Жан-Жака Анно по роману французской писательницы Маргарит Дюрас. И, конечно же, загадочная история Бенджамина Баттона, режиссера Финчера, который экранизировал маленький рассказ Фицджеральда, и он у него получился огромным эпическим таким полотном на экране.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
4: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу.

многие процессы, чтобы дальше принимать, ну, что ли, ответственные и, желательно, правильные решения в своей жизни. И вот эта тема как-то натолкнула на мысли, а давайте вообще выясним, какие интересы у молодежи, да, и входит ли в эти интересы политика. Вот наткнулся на данные ВЦИОМ, изучение, правда, не очень свежие, но, тем не менее, на него можно ориентироваться. Ключевые интересы молодых россиян, оказывается, сосредоточены вокруг спорта, музыки, интернета и соцсетей. Вот. О политике ни слова. Но интересы молодежи существенно, кстати, отличаются от предпочтений других возрастных групп, и опрос показал, что хобби есть у 81% жителей России. При этом среди самых молодых респондентов, это в возрасте от 18 до 24 лет, доля тех, кто называет себя увлеченным человеком, еще выше. Она достигает 87%. Ну, а в пятерке самых распространенных хобби в стране лидируют спорт, это 17%, занятия на даче, садоводство и растениеводство, это 16%. Есть и рукоделие, в которое входит вязание, вышивание, шитье, 12%. Музыка, а также интернет-соцсети, это по 11%. И чтение книг, 10%. Если смотреть на то, каким увлечениям россияне уделяют наибольшее внимание, картина немного меняется. Но на первом месте, опять-таки, спорт, правда, 12%. На втором – огородничество и растениеводство, это 11%. На третьем месте книги. По 8% набирают интернет и рукоделие, музыка, а также рыбалка и охота выступают в качестве главных увлечений для 5% участников опроса. Разрыв в предпочтениях между молодежью и остальными возрастными группами остается заметным, и среди россиян 18-35 лет особенно популярны спорт. На первом месте это 27% против 13% в остальной части населения, как я уже говорил. Музыка 18% против 8%. Интернет и социальные сети тоже 18% и тоже против 8%. Как видите, о политике, о анализе всего происходящего вокруг никто даже не заикнулся. Хотя, насколько я понял, надо было не выбирать среди каких-то ответов, а именно назвать свой собственный, чем больше увлекаешься. Ну, не увлекается молодежь политикой, и это плохо. Продолжим изучать молодежь в самое ближайшее время после песни небольшого рекламного блока. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 4700.
7: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
10: Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз, это программа «Тема дня». Сегодня мы немного на фоне вчерашних разговоров о молодежном парламенте и о том, что неплохо было бы, если бы молодежь увлекалась политикой. Вот мы эту молодежь решили изучить. В общем, в самом начале уже успели выяснить, что среди ключевых интересов политика не фигурирует, по крайней мере, что касается данных ВЦИОМ. Опрос проводился несколько лет назад, но более свежих опросов я не нашел. Ну, тем не менее, по крайней мере, можно хотя бы ориентироваться. Но если продолжать изучать современную молодежь, то можно обратить внимание на еще одно исследование ученых Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского. Так вот, там определили, что среди российской молодежи лидирует досуговая форма социальной активности. Следом за ней по распространенности идут интернет-сетевая, образовательно-развивающая и социально-экономическая форма. Ну и в современном научном понимании, давайте сразу определимся, социальная активность – это элемент жизненного уклада, который находит отражение в самых разных направлениях деятельности – от волонтерства и творчества до коммуникации и проявления гражданской позиции. Хотя в различных видах активности участвуют представители всех возрастов, эксперты особо подчеркивают значимость ее проявления в подростковом, это от 13 до 19 лет, и молодежном 20-30 лет возрасте. В рамках исследования специалисты СГУ проанализировали, как устроена социальная активность молодежи, а также изучили влияние на выбор ее форм таких факторов, как гражданская идентичность, религиозность, пол и уровень образования. В опросе приняли участие 305 респондентов, среди которых мужчины составили свыше 35%. Так вот, анализ показал, что активность молодого поколения отличается многогранностью и подчиняется определенной внутренней закономерности. Исследователи сгруппировали предпочтения молодежи по четырем основным направлениям. Это гражданско-политическому, протестно-субкультурному, духовно-образовательному и досуговому. Ну и, как отмечают авторы работы, вовлеченность молодых людей в разные группы активности не одинакова. В одних сферах она заметно выше, в других – ниже. Ну и ключевое место в этой системе занимает духовная активность. Она охватывает интерес к литературе, живописи, искусству в целом, стремление к личностному и духовному росту и пересекается практически со всеми формами активности, за исключением субкультурной. При этом наблюдается гендерная специфика. Девушки проявляют больший интерес к духовно-образовательным видам активности по сравнению с юношами. По наблюдениям ученых, интернет-сетевая, образовательно-развивающая и социально-экономическая активности играют в жизни молодежи существенную роль. Это направление, тесно переплетенное между собой, и формирует прочную, стабильную структуру. В то же время гражданско-политические формы активности представлены в молодежной среде в наименьшей степени. Ну и авторы исследования подчеркивают, что идентичность, образование, возраст и религиозность оказывают существенное влияние на характер социальной активности молодежи. Но кто бы сомневался, что так оно и есть. Но вот, коль уж мы заговорили о том, что тут важна и идентичность, и образование, и возраст, и религиозность, и все это определяет характер социальной активности молодежи, мне кажется, определяет и увлечение, и интерес к жизни, ну и, соответственно, все, что связано с развитием и видением будущего. А, соответственно, знаем мы прекрасно, что алкоголь, да, и всяческие запрещенные вещества порой становятся преградой перед этим светлым будущим. Ну, не у всех, конечно же, но тем не менее. Но, если вы заметили, в соцсетях все чаще появляются посты о полном отказе от алкоголя, и это уже не какие-то исповеди зависимых, а вот монологи благополучных людей, причем 20-35 лет, и среди молодежи такой вот безалкогольный образ жизни, он становится нормой. И, соответственно, можно сказать, что молодежь наша стала меньше пить. Вот. Ну, не то чтобы вот прям сиюсекундная молодежь, да, а в принципе молодые люди ну, как-то не уделяют много времени алкоголю, либо отказываются от него и вовсе. Наркологи, кстати, подтверждают эту тенденцию. Зумеры, это те, кто родился после 2000 года, редко вообще употребляют алкоголь, он у них не в моде, молодежь делает ставку на спорт, ЗОЖ, достижения, иначе расслабляется, но при этом чаще сталкивается, кстати, с тревожными расстройствами и паническими атаками. И по данным ЕМИС, за последние 12 месяцев среднее потребление алкоголя в России составило 7,8 литра на человека. Это минимум с 1999 года. Меньше всего пьют на Северном Кавказе, например, в Чечне 0,1 литра, в Ингушетии 0,6 литра. Низкий показатель зафиксирован, кстати, как ни странно, в Москве 4,9 литра, а в Санкт-Петербурге 6,5 литра. Снизилось потребление в ряде других регионов, включая Сибирь. Но вот тут, по мнению все тех же наркологов, радоваться рано. На Северном Кавказе, например, низкие цифры могут быть связаны не с абсолютной трезвостью, а с употреблением других веществ. Ну, по крайней мере, так говорят наркологи. На Крайнем Севере проблема пьянства остается острой из-за физиологических особенностей коренного населения. Снижение показателей там отчасти объясняется ограничениями на продажу алкоголя и правилами для вахтовиков. Аналогичная ситуация в Волгоградской области, где действует локальный сухой закон. При этом статистика не учитывает, конечно же, контрафакт и самогоноварение. Ну и, кстати, по итогам 2025 года в Воронежской области потребление алкоголь-то увеличилось на 1,3 литра и достигло аж 8,9 литра на человека. Это один из самых заметных приростов в стране. Регион наш оказался в тройке антирейтинга вместе с Чукоткой и Костромской областью. Дорогие друзья, это вот, конечно же, не все про молодежь. Это вообще в целом уже про нас с вами, да, про взрослых людей. Что это такое? Это что это за антирекорды такие мы тут ставим, знаете ли? Надо бы призадуматься над этой проблемой, не бежать от нее, а отказываться от алкоголя, табак, курение. Ну, а обо всем другом вообще даже речи не идет. Даже и подходить близко не стоит, что ли. Ну, и являться примером молодежи, о чем мы говорили чуть выше, конечно же, если молодежь видит правильный пример, то она ему в любом случае, даже несмотря на какие-нибудь протестные настроения своего возраста, юношеский максимализм, все равно так или иначе этим примером положительным будет следовать, как и отрицательным будет следовать, если увидит в этом, ну, что ли, какую-то традиционность, допустим, семейную. Так что мы с вами, конечно же, влияем на то, какая у нас растет молодежь, и опять-таки, возвращаясь к вчерашнему эфиру, когда мы говорили по поводу того, что было бы неплохо, если бы молодежь интересовалась политикой, здесь тоже вопрос и работа старшего поколения, то есть нас с вами, это мы должны прививать эту любовь, но не панические атаки на диване и вот эту всю диванную экспертизу, а все-таки предлагать изучать все эти вопросы, анализировать, ну и делать соответствующие какие-то свои выводы. Не хвататься за все факты подряд, а верифицировать информацию. В общем, потрудиться придется и молодежи, и нам в первую очередь. Хорошего вечера, дорогие друзья, и до встречи в эфире уже завтра в 18.04. Счастливо, пока!

0: сделано в России.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: 6+. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр с 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка, Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируется обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и Дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения, стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направили 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев принял участие в подписании соглашения между правительством области, администрацией Панинского района и компанией «Центрально-черноземная агропромышленная компания». Глава региона отметил активное участие УК «Продимекс Агро» в социально-экономической жизни района и пообещал продолжить программу 50 на 50. «Будем поддерживать инициативы компании по ремонту и обновлению социальных учреждений». Гендиректор Алексей Угаров доложил о ходе уборочной кампании с хорошими показателями. Соглашение рассчитано на 3 года. Инвестор выделит свыше 50 миллионов рублей на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, дорог, ЖКХ и благоустройства Панинского района. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействованы правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация, между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей. В завершение, на базе Панинской центральной детской библиотеки появился детский культурно-просветительский центр «Любознайка», созданный благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках нацпроекта «Семья». На торжественном открытии центра было отмечено, что современное пространство предоставит детям разнообразные возможности для творческой самореализации, интеллектуального роста и всестороннего развития личности. Директор библиотеки Марина Копытина поблагодарила всех, кто принимал участие в создании центра, и выразила уверенность, что в «Любознайке» из детей вырастут креативные и многодетные граждане страны. Мероприятие завершилось концертом. Это были новости региона.
10: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Рурина.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
0: И тянутся города, и я в каждом из них бывал нас.
2: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: Впервые в Воронеже американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
8: Ограничение 18+.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: «Наше радио». «Наше радио». «Так звучит наше радио».

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу миллиардера Валерия Кустова, председателя совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «ФКО», сообщает РБК. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. В ближайшее время должно начаться рассмотрение ходатайства следствия об аресте гендиректора ФКО Евгения Лишенко. Оба задержаны накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны и арестованы два топ-менеджера ФКО, Екатерина Кустова и Владислав Романцев. По данным РБК, претензии силовиков связаны с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого же расследования ранее был арестован гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко, а также задержана замначальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Ограничения в отношении Павла Дурова, который внесен в перечень террористов и экстремистов, не распространяются на Телеграм как юрлицо, разъяснил Росфинмониторинг. Людям и организациям, которые попали в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами. Накануне ФСБ заявило, что Дуров объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму. Правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива, а также газоиля. Ограничения будут действовать с 1 августа по 31 января будущего года. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, которое вывозят непосредственные производители. Запрет также не затронет поставки в рамках межправительственных соглашений и экспорт топлива для оказания гуманитарной помощи. Вице-премьер Александр Новак и заместитель главы администрации президента Максим Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, который пострадал от атак на склады Wildberries. Об этом сообщили в кабинете министров по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Как отметил Новак, последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В связи с этим необходимо принять меры для скорейшего преодоления данных вызовов и оказания адресной поддержки пострадавшему бизнесу. Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев призвал отказаться от экспериментов при экранизациях произведений русских классиков. По его словам, сейчас вообще стали издеваться над классиками, включая Бунина, Пушкина, Лермонтова. Ранее Бурляев заявил НСН, что у российского кинематографа есть будущее. Однако сейчас он находится в опасном состоянии, так как у руля стоят люди, которые не понимают силы воздействия экрана на умы людей, а во главу угла ставят прибыль. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, в Кадзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу на этой неделе. Да-да, на этой неделе 10-бальное шоу вас приветствует в последний раз, потому что завтра, во-первых, у Андрея Германовича заканчивается отпуск. Я себе немножечко так схитрил, лето, сами понимаете, да? Вы меня понимаете. Кто, как не вы, меня можете понять. Лето. Есть возможность в пятницу не работать. Есть возможность взять один день отпуска. Ну почему этой возможностью не воспользоваться? Я и воспользовался. Вот. Соответственно, не будет, значит, Пиктории. Пикторию мы вообще с Германовичем отправили до сентября на каникулы. Ей нужно так немножечко набраться сил, погулять, попастись на свежей травке, напитаться новыми идеями, в сентябре вернется. Это мы вам обещаем. Так вот, это финальное 10-бальное шоу в июле, потому что вернемся мы уже с напарником после выходных. Это будет у нас 3 августа. Мы уже вдвоем с ним будем. Недельку поработаем, и я отправлюсь в отпуск. Потом, в общем, ребят, у нас весь август у нас будет такая, небольшая чехарда, потому что нам нужно отгуливать свои отпуска, потому что потом у нас работа, мы уже как бы до новогодних каникул, наверное, без отпусков. Так, что имею вам сказать? В этом часе буду вам рассказывать... я же люблю, знаете, по дороге на работу, там еще где-то. Я люблю почитать что-нибудь любопытное, знаете, такой научпоп всякий. Из него можно узнать всякого разного много интересного. И вот то, что я узнаю порой любопытно, я всем этим делюсь с вами. Например, очень скоро я вам объясню, почему человек, когда удивляется, округляет глаза и открывает рот. Думаю, будет многим интересно.
0: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13 или с противопоказания необходимо консультация специалиста.

0: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Обещал вам рассказать, ребята, почему у человека, когда он удивлен, округляются глаза и рот открывается. Тут дело все в рефлексах. Удивление для человека... Не в рефлексах, а знаете, в первобытных инстинктах, назовем вот это так. Мы же все немножечко произошли от братьев наших меньших, ну, от обезьян, ну, если верить Дарвину. Так вот, глаза округляются, то есть они реально вылезают из орбит в момент удивления либо большого страха. Для чего это делается? Для того, чтобы увеличить поле зрения. Глаза чуть выпячиваются, округляются, и тем самым поле зрения становится больше. Мы же ведь удивляемся, когда видим что-то необычное, что-то, что не можем оценить, это представляет опасность для нас или нет. Это первое. А почему открывается рот? Здесь, опять же, все завязано на рефлексах, на инстинктах. Если вот сейчас владельцы котов меня поймут. Когда ваш кот видит что-то необычное, он открывает рот и округляет глаза. Дело в том, что у животных есть такой орган, не помню, как это называется, варонозальный, по-моему. Короче, когда они ощущают запах и вкус, как бы запах неизвестного объекта, они ощущают и через нос, и через рот. Знаете, как змея, вот она язык высовывает, она же для чего делает? Она запахи ловит и куда-то туда вот... в небо втирает эти вот запахи, тем самым изучая обстановку. Вот то же самое у котов. Они рот открывают, и у животных очень многие. Шимпанзе, еще какие-то человекоподобные обезьяны, они тоже от удивления они открывают рот. Для того, чтобы получить больше информации о объекте, который вызвал удивление. Представляет он опасность или нет? И у них, у обезьян, у животных других, вот в этот варонозальный, я боюсь сейчас, какой-то, чего-то назальный какой-то орган. Вот. Туда вот попадают запахи. У человека этот орган уже в ходе эволюции то ли атрофировался, то ли вообще его, ну, как бы, то ли куда-то переместился. В общем, у нас это все не работает. Но рефлекс остался. Мы, когда удивляемся или пугаемся, мы рефлекторно открываем рот, и у нас округляются глаза.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребят, хочу напомнить, завтра будет чартовый дюжин, как обычно, в привычное для вас время. Будет ряд любопытных новинок, которые появятся в нашем эфире. Не пропустите. На мой взгляд, очень даже качественная музыка будет.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, надеюсь, что вы уже тоже куда-то бежите по своим делам, ребята, что отработали день и теперь ждете, когда свободное время настанет. Ну, или в пробке, надеюсь, не стоите, потому что меньше всего хочется летним вечером стоять в пробке. Ну, лето и так короткое. Если вы до сих пор не согласны с этим утверждением, что лето короткое, имейте в виду, что в предстоящие выходные уже наступит август, финальный месяц этого самого, как вам казалось, еще не очень-то короткого времени года. А там и сентябрь, снова детей нужно будет куда-то, кого на учебу, кого, ну, куда обычно детей в сентябре отправляют, кого-то на учебу, кого-то на учебу, либо в школу, либо в институт. Ну и нам тоже. Отпуска закончатся, и снова здравствуй, осень.
0: Наше радио.

0: Только небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Хочется немножечко поговорить с вами, ребята, про деньги. Ну, почему нет? Все мы привыкли к тому, что червонец – это, ну, этимология слова. Червонный – значит красный, золотой – вот это вот все, да. Что червонец – это, ну, золотая, желтая монета. Тем удивительнее будет многим узнать, что были белые червонцы. Чеканились они при Николае I, причем довольно недолго, где-то лет 15, наверное, были в обороте. Дело все в том, что примерно в это самое время на Урале нашли залежи золота. И, не золото, золото там и так было, залежи платины. И непонятно было, что с этой платиной делать. Стоимость ее реальную никто не мог оценить, что это за металл, сколько стоит, где он применим. Ну, с золотом все понятно. А с платиной даже название с латыни, название платины переводится с латыни как «серебришка». То есть непонятный какой-то металл. Ну и решили, будем чеканить с него монету. Для того, чтобы народ не особо не пугался, решили форм-фактор платиновых червонцев, чтобы был такой же, как у мелкой серебряной монеты. И выпускались червонцы, вот эти вот серебряные платиновые червонцы, простите, я сейчас буду чуть-чуть путаться. Итак, платиновые червонцы выпускались номиналом 3, 6 и 12 рублей. Представляют, в принципе, довольно-таки нумизматическую ценность, потому как отпечатано их было отчеканено немного. Но потом по каким-то причинам было решено, что все-таки золото, наверное, привычнее русскому люду видеть монеты, и платины начали искать какое-то другое применение. И, кстати, про золото. Есть в Швейцарии одна компания, которая специализируется на изготовлении любопытных платежных средств. Ну, как платежных средств? Платежных средств судного дня, назовем их так. Дело в том, что компания печатает золотые слитки, печатает или чеканит. Наверное, все-таки эти слитки печатают, потому что они настолько тонкие, настолько маленькие, сейчас вы поймете почему, что их не чеканят, а печатают. Большой слиток представляет из себя, ну, такой, знаете, как размером со смартфон, наверное. Как плитка шоколада. Вот, хорошее сравнение. И поделен на маленькие 1-граммовые слиточки, которые в случае чего, там, зомби-апокалипсиса или еще чего, очень удобно эти будут маленькие слиточки, 1-граммовые, использовать в качестве платежного средства. Ну, представляете, берете вы такую, как плитка шоколада, отрываете сколько там нужно грамм и покупаете себе, не знаю, в случае зомби-апокалипсиса, что вы покупаете, ну, что будет в ходу в зомби-апокалипсисе, сложно себе представить. Но, в общем, такое вот платежное средство имеет место на нашей планете.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, пора потихонечку заканчивать наши вечерние посиделки, потому как хочется домой в сказочное Замкадье. Тем более, что сегодня в кои-то веки обещают, что дождя не будет, можно и прогуляться перед сном. Позвольте традиционно всех обнять, а некоторых даже расцеловать и пожелать вам прекрасно провести предстоящие выходные дни, ну, раз уж завтра не услышимся. Отдохнуть как следует, набраться сил, может быть, на даче. Кстати, ребята, в понедельник, наверное, поговорим про кабачки. Будете хвастаться, что у вас там выросло. Ну и все, расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
5: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
10: Болезнь легче предупредить, чем лечить. Избыточный вес – один из факторов риска инфаркта, инсульта и диабета. Меры профилактики ожирения просты. Снизьте потребление калорийной пищи. Добавьте в питание овощи и фрукты. Ешьте каши, орехи и злаки. Старайтесь больше двигаться, пейте достаточно воды. Откажитесь от курения и снизьте потребление алкоголя. За помощью в коррекции образа жизни обратитесь в Государственный центр здоровья. Не откладывайте здоровье на потом. Обратитесь, и врач поможет.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка-Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров автодорог. Обустроены площадки для отдельного сбора ТКО. Благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения и стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений и семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов рублей. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направлено 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиал Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей. Еще из новостей дня. В Воронеже перед судом предстанут участники организованной группы, которые несколько месяцев сбывали синтетические наркотики на территории города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые действовали по указанию неустановленных кураторов, которых выделили в отдельное производство. За это время они продавали запрещенные вещества в Воронеже и выручили более 400 тысяч рублей. Полицейские пресекли деятельность группы и изъяли крупную партию наркотиков из оборота. Последнее. Круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию пройдет через Воронеж. Компания РЖД начала продажу билетов. Поезд повышенного комфорта «Рица» по имени знаменитого озера в Абхазии. В его составе вагоны купе, СВ и люкс. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться вагоном-баром, вагоном-рестораном, а также вагоном-спа, в котором будет сауна. Поезд сделает всего один эксклюзивный рейс. Он отправится 10 октября из Москвы, сделает короткую остановку в Воронеже. Пассажиры пробудут в пути 7 дней и 7 ночей. К билету можно приобрести экскурсионную программу по отдельным городам или комплекс. Тур. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.

0: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
1: Ограничение 18+.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.

утра до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки,

выиграл войну и вернулся домой в орденах. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Вирус не мог, на суточно ровно.
1: 6+. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка – Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров автодорог. Обустроены площадки для отдельного сбора ТКО. Благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения и стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений и семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов рублей. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направлено 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиал Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширения сети поддержки участников СВО и их семей. Еще из новостей дня. В Воронеже перед судом предстанут участники организованной группы, которые несколько месяцев сбывали синтетические наркотики на территории города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые действовали по указанию неустановленных кураторов, которых выделили в отдельное производство. За это время они продавали запрещенные вещества в Воронеже и выручили более 400 тысяч рублей. Полицейские пресекли деятельность группы и изъяли крупную партию наркотиков из оборота. Последнее. Круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию пройдет через Воронеж. Компания РЖД начала продажу билетов. Поезд повышенного комфорта «Рица» по имени знаменитого озера в Абхазии. В его составе вагоны купе, СВ и люкс. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться вагоном-баром, вагоном-рестораном, а также вагоном-спа, в котором будет сауна. Поезд сделает всего один эксклюзивный рейс. Он отправится 10 октября из Москвы, сделает короткую остановку в Воронеже. Пассажиры пробудут в пути 7 дней и 7 ночей. К билету можно приобрести экскурсионную программу по отдельным городам или комплекс. Это были новости региона.
8: Наше радио сделано

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
9: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
10: Без возрастных ограничений. 2026 год.
11: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
12: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обвинение в растрате и мошенничестве предъявлено председателю Совета директоров и основному акционеру группы компании масложировой промышленности ФКО Валерию Кустову. Об этом сообщили в Мосгорсуде. Мещанский суд Москвы арестовал миллиардера по запросу следствия. Вместе с ним задержан гендиректор ФКО Евгений Лишенко. Также в рамках уголовного дела накануне были арестованы топ-менеджеры компании Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Компания ФКО, в частности, выпускает майонез «Слобода», растительное масло «Олейна» и другие продукты. По данным РБК, претензии силовиков связаны с проектом «Транспорт будущего» по созданию гражданских беспилотников. Он запускался в 2021 году при участии ФКО, однако затем продолжил работу самостоятельно. Арестован гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Казаренко. Среди задержанных – заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчения. Силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили над российскими регионами 59 беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны были выявлены и уничтожены над Белгородской, Кировской, Курской и Ростовской областями, а также над Удмуртией, Пермским краем и Крымом. Ранее сегодня Минобороны отчиталось об ударе по хранилищу дронов в ВСУ на территории логистического центра в Харьковской области. Маркетплейсы Wildberries и Озон проводят проверку товаров, связанных с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, которого Росфинмониторинг сегодня внес в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службах компании. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Дуровым, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с витрины. Как уточнил Росфинмониторинг, ограничения в отношении Дурова не распространяются на Telegram как юридическое лицо. Накануне ФСБ заявила, что основатель мессенджера объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму. Мастер спорта Советского Союза, заслуженный работник физкультуры и спорта, тренер Кирилл Павлов утонул в реке, об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России. Погибшему было 55 лет, он преподавал вольную и греко-римскую борьбу. Федерация от лица тренеров и спортсменов выразили соболезнования родным и близким тренера. Европейская футбольная ассоциация и все 55 национальных федераций, которые в нее входят, заявили о бойкоте соревнований под эгидой Международной федерации футбола до отказа от плана ее главы Джани Инфантино по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Как стало известно на днях, потенциальный покупатель доли в чемпионате мира – группа инвесторов во главе с Джошуа Куштером, братом зятя Дональда Трампа. Sky News сообщил, что Инфантино разослал письмо ассоциациям членам ФИФА, где дал им срок до 19 сентября для поддержки его плана. В качестве стимула он предложил по 40 миллионов долларов за его принятие. В УЕФА заявили, что глава ФИФА переходит в запретную черту и не может продолжать использовать футбол для обогащения себя и своих друзей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте.

0: аспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти. Ограничение 18+.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Не смотри на меня. Если хочешь спастись, не смотри на меня.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов, чью отставку накануне принял президент, возглавит компанию «СГ Транс», об этом сообщил РБК источник, близкий к администрации главы государства. «СГ Транс» – крупнейший в России собственник парка вагонов для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии. Летом прошлого года компания вместе с группой «Вектор Рейл» по иску Генпрокуратуры была передана в доход государства по иску к бизнесменам Алексею Тайчеру и Салману Бабаеву. После этого компания была выставлена на торги, но продать ее пока не удалось. Как говорят источники, Бричалов уже не первый год хотел вернуться к деятельности, связанной с бизнесом. Министерство иностранных дел выступило с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской атомной электростанции и обвинило страны Запада в поддержке действий киевских властей. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, целью удара сегодня стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. По словам Захаровой, под прямые удары ВСУ попадают подразделения и персонал Запорожской АЭС. Не прекращаются нападения на гражданскую инфраструктуру города атомщиков Энергодара. Подобные действия были бы невозможны, если бы не имело места постоянная политическая поддержка. Поддержка Киева со стороны Запада, подчеркнула представитель МИДа. Глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Феодосию потребовал от государственных служащих решать все вопросы в поле, напрямую с людьми. Свой пост он опубликовал в телеграм-канале. Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов на сегодня решается органами власти достаточно быстро, но пока не удалось наладить рабочие процессы так, чтобы люди получали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Для того, чтобы это исправить, должностным лицам, по словам Аксенова, надо чаще использовать неформальный подход и максимально избегать бюрократических усложнений. Вице-премьер Александр Новак и заместитель главы администрации президента Максим Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, который пострадал от атак на склады Wildberries. Об этом сообщили сегодня в Кабинете министров по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Как отметил Новак, последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. До 10 августа Минэкономразвитие, Минфин, налоговая служба совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей должны определить параметры мер и представить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Международная федерация бокса сняла все ограничения с российских спортсменов, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях, написал он в соцсетях. Между тем, Совет Международной федерации хоккея сегодня принял решение продлить отстранение российских сборных от турниров на будущий год. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: Привет. Вот что сейчас подумал. Виктор Цой никогда не слышал песню «Что такое осень?». Никогда не слышал песен «Ой-ё», «С войны» и «Тем более не спеши». Не слышал «Все в наших руках» и «Дождь». Прогулки по воде, на берегу безымянной реки, «Как на войне», «Позорную звезду», «Государыню», «Бурлака», «Иду курю», «Улицу Ленина», «Птицу», «Дорогу» и множество других песен золотого фонда рок-н-ролла. Не то чтобы из этого есть какой-то вывод, просто подумал. Подумайте и вы перед сном, какие песни не застал Цой. Андрей Куренков, «Наше радио», Мольберт.
1: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
4: куда бегают глаза, может ли рожденный ползать, летать Аэрофлотом и куда прободает язва.
1: «Фонотека» на «Нашем радио».
3: Дельфин объявил о готовности нового альбома. На предыдущей пластинке «Прощай, оружие» артист уходил в глубины личного, скрываясь за механизированными ритмами и черно-белой рябью шугейза от невыносимого внешнего шума. На новом альбоме лирический герой переживет очередную трансформацию, а вместе с ним изменится и музыкальный вектор, сообщает пресс-релиз. И тут мы делаем вывод, что последний альбом «Хлопок и нейтрино» не считается номерным альбомом «Дельфина», хотя там вполне себе была очередная трансформация артиста. Точная дата нового релиза пока неизвестна, однако первые концерты в его поддержку состоятся уже в октябре. А последний концерт со старой программы состоится буквально 8 августа. Сегодня вышел первый сингл «Яблоки». Все началось с яблока, которое было сорвано. И все закончится яблоком, которое некому будет сорвать. Яблоко упадет на землю, сгниет и не даст побегов. Надежда и детерминизм едва ли не всегда присутствовали среди лейтмотивов «Дельфина». Иногда они обличались в воинственные доспехи с шипами, как это было на юности, а иногда в темно-серую отрешенность и прохладу, скрываясь за которыми лирический герой спасал своих близких и собственный рассудок, прощая оружие. Теперь же «Дельфин» позволяет себе редкое – драматический размах, альт-роковую балладность. И вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю проникает лучик света. За этими словами в песне следует эпический женский рефрен, который то ли подает надежду, то ли воспевает неизбежную утрату. Как это часто бывает с песнями Андрея, после прослушивания остается противоречивое ощущение, и автор

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

и брошусь в солнечную реку, и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Краснознаменная дивизия» имени моей бабушки выпустила новый сингл «Lover». Это от английского слова «love» — «любовь», «r» делает из любви любовника. Песня посвящается всем мутным друзьям, а визуальные материалы вдохновлены дешевыми любовными романами из маминого шкафа. Если вы посмотрите на обложку релиза, сразу поймете, о чем речь. Идеальная стилизация. И, конечно же, я подумал, откуда у ребят база для такой песни, для такой обложки. Неужели кто-то читал эти романы из маминого шкафа и разбирается в тонкостях жанра?
2: Привет, я Ваня Смирнов из краснознаменной дивизии имени моей бабушки. Представляю наш новый сингл, он называется «Lover». Это такой прыгучий летний инди-рок с фанковым грувом и хаос-синтами. Это песня о самом мутном парне на свете. У каждого из нас, и особенно в среде музыкантов, есть такой бесстыжий знакомый, который всегда пропадает в самый важный момент. Если к вам такой прилип, спасайтесь. Обложка сингла – отсылка к дешевым любовным романам, которые есть на любой даче, на полке между детективом про бандосов и сборником рецептов для консервации овощей. На таких обложках всегда полуобнаженные девушка и мужик. Могут меняться времена и костюмы, но герои одни и те же. Внутри всегда две постельных сцены с набухшими бутонами страсти и восставшим жезлом наслаждения. И одна и та же схема сюжета, как правило. В раннем подростковом возрасте я нашел целый шкаф с такими книжками у бабушки на чердаке и тайком пролистывал от одной постельной сцены к другой. На обложке нашего романа клавишница Карина и тот самый Лавр. Спасибо за то, что слушаете песню на нашем радио.
1: Да, у меня на даче есть такой шкаф, и я много лет мечтаю его сжечь. Но теща, это ее шкаф, моих взглядов не разделяет и уверена, что я это чисто из-за нее придумал. Черт возьми, кто бы мог подумать, такая штука натолкнула на создание песни.

Ждем от Вани треки про бандосов и особенно про рецепты консервации. И да, восхищает точное описание сюжетной арки. Я в своей карьере делал несколько раз такие аудиокниги. И вот эти вот сцены, упомянутые Ваней, были самым сложным для дикторов. Дикторш. Дикторок. Как там нынче правильно? Краснознаменная дивизия имени моей бабушки –

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Конкурс названия самого всратого названия песни на этой неделе выигрывает дуэт «Пирокинезиса» и «Мукки». Очередной дуэт «Пирокинезиса» и «Мукки». «Непобедимая звезда моей любви». Это вот как выше ребята из дивизии у мамы в шкафу книжек подрезали стилистику обложки, вот тут парни подрезали в том же шкафу название для трека. Почему звезда непобедимая? Да похер. Хотя в программе «За сценой» парни очень названием гордились.
2: Это самое красивое в мире название песни, снизошедшее божественным откровением. Йоу.
1: Искренне надеюсь, что это Стёб. Это был Андрей Пирокинезис. Попробуем получить чуть больше конкретики от второго участника дуэта.
3: Всем привет! Это Серафим Мука. И сегодня я расскажу вам главную проблему песни «Непобедимая звезда моей любви». В современном мире композиторы слишком занятые люди, артисты слишком занятые люди. И мы буквально 2 года не могли нормально собраться все вместе, чтобы доделать демку, написанную 2 года назад. Всем любви, всем много свободного времени на работу. Спасибо.
1: Вы прослушали миниатюру «Трудности разговора между поколениями» в рамках театра нашего радио у микрофона. В ролях Андрей Пирокинезис, Серафим Мука, режиссер Андрей Куренков. Пирокинезис, Мука, непобедимая звезда моей любви.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Весточка от Лусине Геворкян, как всегда, без комментариев. Да и не факт вообще, что Лусине знает про релиз. Так бывает, когда записал для кого-то вокал и забыл. А артист-хозяин мариновал трек, воспоминания о нем выветрились, а потом неожиданный релиз, без уведомления. Поэтому в соцсетях Лусине тишина по этому поводу и много депрессии по другим. А вот с автором трека вообще проблема. Это некто Пивовар. Вроде бы Олег. Будва, Черногория. В его активе удалось найти две песни, а с Лусине его связывает организация какого-то бас-тура. По релизу сам артист написал следующее. «Не ждите, что я расскажу, о чем это. Слушайте и решайте сами. Я лишь оставил вам запятые и смайлики. Разделяйте». «Разделяй и властвуй» — именно так называется дуэт Пивовара и Лусине. Тысячелетний принцип управления государством. Пивовар и Лусине Геворкян. «Разделяй и властвуй».
2: Мы покоряем высоты, меняя обличья. За погромы, пеп,

0: Е-95.
1: Вы знаете, это
2: наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
3: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Первую треть жизни мой музыкальный вкус сильно формировали барды. Свое отношение к ним я уже озвучивал много раз, и оно не то чтобы положительное. Тем не менее, время от времени мы прослеживаем развитие жанра. Были чистые барды, были необарды, следующий шаг – хард-барды. Название этого проекта пишется с хэштегом в начале и, на первый взгляд, может казаться просто шуткой над стилем, но нет. Это та самая дорога из классики во что-то современное, все как полагается, костры, гитары, походы и, конечно же, Грушинский фестиваль. Пусть и современная его версия.
4: 2022 год. Фестиваль имени Валерия Грушина. Огромное количество сцен. Особо именитые дают десятками полноценные концерты по всем фронтам. Менее известные счастливчики урывают 10-15-минутные сеты не в прайм-тайм. И в таком режиме, в самое ходовое время, мы вдруг даем 40-минутный сет с полным залом на самом проходном месте, собрав еще и уйму слушателей по окрестным дорогам. Как? А все просто. Проходя мимо сцены «Пилигрима» и спросив в наглую, а не нужно ли вам заполнить технический перерыв, мы вдруг получили положительный ответ. Это, конечно, было феерично, но был и минус. Мы слышали это перешептывание. Те, кто подходил на звук нашего выступления и заглядывал в расписание, довольно громко и удивленно спрашивал у своих попутчиков: «А что это за группа такая? Никогда не слышал». Перерыв.
3: Это был Михаил Симонов, лидер группы «Перерыв». Она же хэштег «Хардбарды». Кроме шутки, мораль хорошая. Пробуйте. Всегда пробуйте. Не получится, вы останетесь в той же точке, и ничего страшного не произойдет. Но если повезет, вы цари. Где и что пошло не так, в какой момент ребята решили утяжелиться, узнаем в другой раз или в проекте «Энциклопедия нашего радио» в новом сезоне. А пока у группы «Хардбарды» вышла новая песня «Хранительница моего всего». Вышла она 28 июля, а 28 июля 26 года праздновали День крещения Руси. По одной из легенд, вроде бы даже по повести временных лет, князь Владимир хотел взять в жены царевну византийскую Анну. А та сказала, что выйдет замуж только за христианина. А дальше вы все знаете, но песня не об этом. Она о важности женщины в жизни мужчин. Вообще или конкретной женщины в жизни конкретного мужчины. «Хардбарды. Хранительница моего всего».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Георгий Русских, он же Гранж, он же Жора Гранж и так далее. Недавняя звезда гостевого эфира на нашем радио, недавний участник проекта «Соль Легенда», очень активно проводит лето и сегодня выпускает новый трек. Сам Георгий очень часто в интервью рассуждает о жанрах, гранж, рок. Но знаете ли вы, что по всей логике музыкальная карьера Георгия должна была сложиться иначе? Дело в том, что его папа, Сергей Русских, достаточно известный артист в жанре шансон, да еще и из Твери, родины Михаила Круга.
2: Полусладкое шоколадкою, да с маринкою, хулиганкою, вспомним кореша, что-то не спеша, скажем памяти потом, ша.
1: Но сын пошел другой дорогой, слава богу. Хотя и не сразу попал с псевдонимом. Жора Гранж – это было прям очень плохо. Жора с лихвой перекрывал гранж. И теперь артист в каждом интервью, в каждом шоу подчеркивает уход от этого сценического имени. И у меня для Жоры Георгия идея. Когда он объясняет, почему название у проекта «Гранж», а звучит-то там не всегда «Гранж», то можно сказать. «Гранж» расшифровывается так. Георгий Русских, а не Жора. Итак, новая песня, новый жанр. Называется она ЧП, как ЧУПЕ, но ЧП. И это не чрезвычайное положение, а чрезвычайно печально. А стиль – поп-рок. Даже бедрум поп-рок. Все дома, все сам, потому что история очень личная.
3: Безусловно, эта песня возникла вокруг лозунга «Жизнь без тебя – очень быстрый способ сойти с ума». Эта фраза после всех пережитых жизненных событий и перипетий буквально спустилась ко мне в голову откуда-то, и я начал развивать припев вокруг нее. А после я решил облегчить припев таким рефреном незамысловатым «Тру-ту-ту». Просто чтобы облегчить тяжелый смысл и посыл, который раскрывается в припеве.
1: Несмотря на «Тру-ту-ту», музыкальными источниками вдохновения артист называет классику поп-панка Blink-182, Sum 41, а также Machine Gun Kelly. Ничего себе, последние вот эти поп-рок.
3: Меня и до сих пор вдохновляет альтернативный рок. Это уже часть меня, часть моего характера. И безусловно, это влияет на все мои музыкальные идеи и задумки. Пускай эта песня реализована в более легком поп-панк звучании, неизменно на смыслы, на аранжировки, на музыкальные ходы влияет мое альтернативное рок-воспитание. Мне сейчас хочется поделать такой классический DIY-ный рок-эксперимент. Я облегчил продакшн и пришел к более такому бедрум-продакшену. Рок-н-ролл в спальне, грубо говоря, на простой домашней студии записаны все инструменты. Хочется прийти к форме стандартного рок-коллектива. Две гитары, ритм и соло, бас, барабаны и вокал.
1: Ну хорошо. Гранж, поп, панк и спальня в стиле Sum 41. Гранж, ЧП.
4: Жизнь без тебя очень быстро.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Петербургский проект «Атоу» выпускает новый сингл «Ничего не бойся». После серии рок-релизов музыкант вновь обращается к электронному звучанию, вдохновленному эстетикой New Order и Depeche Mode. Тут бы нам с артистом и попрощаться, потому что в сообщении он написал еще проще, получился синти-вейв, но вдруг вам зайдет. Вдруг. Но я не бросил и дочитал пресс-релиз до конца, до небольшой приписки. Релиз состоит из двух частей. Вторая — трек DX120, где поверх нойзовой электроники звучит абсурдный трек, представляющий собой инструкцию к советскому холодильнику. DX120 — он же мир, который с рычажной вертикальной ручкой на себя. Сюрреалистичный прием, напоминающий работы Дэвида Линча. Напоминающий, по-моему, работы группы «Центр», «Авангардизм» и много еще чего, конечно же, я первым делом устремился туда.
2: Для бесперебойной работы эксплуатация холодильника должна производиться в соответствии с указанными ниже правилами. Холодильник рекомендуется устанавливать вдали от источников тепла, в затемненном от солнечных лучей месте. Это уменьшит поступление тепла в холодильный шкаф и сократит расход электроэнергии.
1: Да, вот с таким материалом нам приходится работать. Нет, стоп. Бывает, конечно же, и хуже, вот серьезно. Например, вот так.

И вот такого народного юмора у нас с юга полными вагонами. Поэтому холодильник — это просто шедевр. Это какая-то ожившая реальность из конца 80-х или шутка из времен «Дельфина» начала века. Респект, Леша Максимов, но на долгой дистанции такой трек в эфире тоже так себе. Поэтому повеселил старика и вернемся к исходной теме. Первая часть сингла. Песня «Ничего не бойся». Энергичная дарквейв-колыбельная, наполненная тревогой и меланхолией. Несмотря на электронную основу, одну из ключевых ролей в треке играет гитара, дополняя фирменное атмосферное и космическое звучание. Атоу. «Ничего не бойся».

0: Огурцы 70, капуста 50. Это 80.
1: Наше радио сделано в России.
2: И, наконец, группа «Мордор» записала номер памяти Сергея Левитина к годовщине трагического события. «Птицы» — философская и вдумчивая баллада о времени, судьбах и лучших из нас, недолго, но ярко живущих свой век. Согласно завещанию Сергея Левитина, «Мордор» продолжает свою деятельность и по сей день. Причем гитарист помогает Михаилу Рябову до сих пор. Уже после ухода Сергея вышли песни «После войны» и «Фастфуд», где использованы его партии и наработки. В песне «Птицы» тоже музыка Сергея Левитина. От себя скажу, что жаль, трек не записали с участием Галанина, Кинчева, Скляра и многих других друзей и коллег Сергея. На сегодня все. Вы слушали программу «Матадор». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Пока. «Мордор. Птицы».

0: Фонотека на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
6: 255? 45? 55!
2: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: нам нужна.
1: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступила шеф-редактор группы компании «Элитрес» Екатерина Писарева.
1: Авторские новости.
2: В ближайшие выходные в Москве пройдет сразу несколько интересных концертов. Фанатов рок-музыки порадует «Моральный кодекс», «Пилот» и «Драматикс». Нейромонах Феофан отметит на сцене день рождения. На крышах Санкт-Петербурга выступит Чайф и Мураками, а Ленинград встретит август в Волгограде. Екатерина Писарева рекомендовала книги крестной матери панк-рока, американской певицы-поэтессы Патти Смит.
3: Книги о музыкантах, конечно, востребованы, но все же нельзя сказать, что читатели больше, чем слушатели. Например, пользуются популярностью книги Патти Смит «Крестной матери панк-рока». Можно вспомнить ее «Хлеб ангелов», «Просто дети», такие удивительные проникновенные тексты, мемуары эпохи, книги, которые читатели воспринимают с открытым сердцем.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, спектакль «Собачье сердце» в театре на Страстном и мюзикл «Вальс Бастон» в театре эстрады. Екатерина Писарева рассказала, как театр раскрывает новые литературные имена.
3: Спектакль – это прекрасная возможность увидеть на сцене ожившую пьесу или инсценировку любимого произведения. Мне всегда очень любопытно, как режиссеры работают с текстом, вступают с ним во взаимодействие. Это всегда такой алхимический, уникальный, бесценный творческий опыт. Благодаря спектаклям, театру я иногда открываю для себя новые имена. И, например, так было с Ярославой Пулинович, так было с Ниной Садур, с Валерием Печейкиным, с Николаем Калидой. То есть сначала я смотрела спектакли, а потом уже шла и изучала драматургический материал.
2: Новый киновикенд стартует уже сегодня. В числе его главных новинок – российская комедия «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым, а также полнометражный мультфильм для взрослых «Непокой» с музыкой Сергея Курехина. Кроме того, в ряде кинотеатров начнется показ «Одиссеи» Кристофера Нолана, которая прогремела на весь мир. Екатерина Писарева рекомендовала любимые экранизации книг.
3: Это, конечно, «Пианистка Ханеке» по роману нобелевской лауреатки Эльфриды Еленек. Беспощадный, жесткий философский текст и не менее глубокое, холодное, эмоционально выворачивающее тебя наизнанку кино. Это атмосферный фильм «Любовник» режиссера Жан-Жака Анно по роману французской писательницы Маргарит Дюрас. И, конечно же, загадочная история Бенджамина Баттона, режиссера Финчера, который экранизировал маленький рассказ Фицджеральда, и он у него получился огромным эпическим таким полотном на экране.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости». Радио. Это навсегда.

0: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какой фестиваль стоит посетить на этих выходных и выясним, что связывает проект «Золото» со смешариками. 31 июля и 1 августа в городе Старица Тверской области пройдет фестиваль «Карандаш-фест». На 2 дня исторический центр города превратится в большую сцену под открытым небом, где выступят лучшие российские клоун-театры, артисты оригинального жанра и музыканты. В программе спектакли театров «Лицедеи», «Высокие братья», «Комик Трест», «Семьянюки» и другие известные коллективы. Одним из главных событий станет специальный показ спектакля «Бременские музыканты» театра Моссовета в уникальном формате под открытым небом на набережной Волги. Музыкальными хедлайнерами фестиваля станут группы «Рубеж веков», «Хронько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». В этом году «Карандаш-фест» посвящен 125-летию легендарного клоуна «Карандаша» Михаила Румянцева, творческий путь которого начинался именно в Старице. Ну а мы, утреннее шоу «Подъемники», 1 августа станем ведущими фестиваля. Увидимся! Проект «Золото» представил собственную версию песни, тоже является частью вселенной, которая вошла в саундтрек фильма «Смешарики сквозь вселенные». Композиция, известная по исполнению группы «Ронда» и «Иванушек Интернешнл», получила совершенно новое звучание. Фронтмен коллектива Владимир Золотухин превратил электронный хит в камерную акустическую балладу. Музыкант не только полностью переосмыслил аранжировку, но и написал новый текст, сделав песню философским размышлением о любви, памяти и принятии неизбежного.
1: Тоже является частью вселенной.
0: Новая версия звучит в одной из ключевых сцен фильма «Смешарики сквозь вселенные», который появится в кинопрокате уже в августе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обвинение в растрате и мошенничестве предъявлено председателю Совета директоров и основному акционеру группы компании масложировой промышленности ФК Валерию Кустову. Об этом сообщили в Мосгорсуде. Мещанский суд Москвы арестовал миллиардера по запросу следствия. Вместе с ним задержан гендиректор ФК Евгений Лишенко. Также в рамках уголовного дела накануне были арестованы топ-менеджеры компании Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Компания ФК, в частности, выпускает майонез «Слобода», растительное масло «Олейна» и другие продукты. По данным РБК, претензии силовиков связаны с проектом «Транспорт будущего» по созданию гражданских беспилотников. Он запускался в 2021 году при участии ФКО, однако затем продолжил работу самостоятельно. Арестован гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Казаренко. Среди задержанных – заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчения. Силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили над российскими регионами 59 беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны были выявлены и уничтожены над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, а также над Удмуртией, Пермским краем и Крымом. Ранее сегодня Минобороны отчиталась об ударе по хранилищу дронов в ВСУ на территории логистического центра в Харьковской области. Маркетплейсы Wildberries и Озон проводят проверку товаров, связанных с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, которого Росфинмониторинг сегодня внес в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службах компании. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Дуровым, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с витрины. Как уточнил Росфинмониторинг, ограничения в отношении Дурова не распространяются на Telegram как юридическое лицо. Накануне ФСБ заявила, что основатель мессенджера объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму. Мастер спорта Советского Союза, заслуженный работник физкультуры и спорта, тренер Кирилл Павлов утонул в реке, об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России. Погибшему было 55 лет, он преподавал вольную и греко-римскую борьбу. Федерация от лица тренеров и спортсменов выразили соболезнования родным и близким тренера. Европейская футбольная ассоциация и все 55 национальных федераций, которые в нее входят, заявили о бойкоте соревнований под эгидой Международной федерации футбола до отказа от плана ее главы Джани Инфантино по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Как стало известно на днях, потенциальный покупатель доли в чемпионате мира – группа инвесторов во главе с Джошуа Куштером, братом зятя Дональда Трампа. Sky News сообщил, что Инфантино разослал письмо ассоциациям членам FIFA, где дал им срок до 19 сентября для поддержки его плана. В качестве стимула он предложил по 40 миллионов долларов за его принятие. В УЕФА заявили, что глава ФИФА переходит в запретную черту и не может продолжать использовать футбол для обогащения себя и своих друзей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Вот девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: У нас все спокойно.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров автодорог. Обустроены площадки для отдельного сбора ТКО. Благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения и стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений и семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов рублей. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направлено 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиал Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты и адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано правительство, соцкоординаторы, фонд защитники Отечества, КСВО и ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширение сети поддержки участников СВО и их семей. Еще из новостей дня. В Воронеже перед судом предстанут участники организованной группы, которые несколько месяцев сбывали синтетические наркотики на территории города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые действовали по указанию неустановленных кураторов, которых выделили в отдельное производство. За это время они продавали запрещенные вещества в Воронеже и выручили более 400 тысяч рублей. Полицейские пресекли деятельность группы и изъяли крупную партию наркотиков из оборота. Последнее. Круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию пройдет через Воронеж. Компания РЖД начала продажу билетов. Поезд повышенного комфорта «Рильца» по имени знаменитого озера в Абхазии. В его составе вагоны купе, СВ и люкс. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться вагоном-баром, вагоном-рестораном, а также вагоном-спа, в котором будет сауна. Поезд сделает всего один эксклюзивный рейс. Он отправится 10 октября из Москвы, сделает короткую остановку в Воронеже. Пассажиры пробудут в пути 7 дней и 7 ночей. К билету можно приобрести экскурсионную программу по отдельным городам или комплекс. Тур. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-343-47-00 255-45-55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров автодорог. Обустроены площадки для отдельного сбора ТКО. Благоустроены дворы. Построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения и стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений и семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов рублей. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направлено 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиал Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширение сети поддержки участников СВО и их семей. Еще из новостей дня. В Воронеже перед судом предстанут участники организованной группы, которые несколько месяцев сбывали синтетические наркотики на территории города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые действовали по указанию неустановленных кураторов, которых выделили в отдельное производство. За это время они продавали запрещенные вещества в Воронеже и выручили более 400 тысяч рублей. Полицейские пресекли деятельность группы и изъяли крупную партию наркотиков из оборота. Последний круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию пройдет через Воронеж. Компания РЖД начала продажу билетов. Поезд повышенного комфорта «Рильца» по имени знаменитого озера в Абхазии. В его составе вагоны купе, СВ и люкс. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться вагоном-баром, вагоном-рестораном, а также вагоном-спа, в котором будет сауна. Поезд сделает всего один эксклюзивный рейс. Он отправится 10 октября из Москвы, сделает короткую остановку в Воронеже. Пассажиры пробудут в пути 7 дней и 7 ночей. К билету можно приобрести экскурсионную программу по отдельным городам или комплексу. Тур. Это были новости региона.

кирпичных стен. Пишу на новгородской бересте, так пишут на обрывках, на клочках, слепясь, что без очков и что в очках. Пишу тебе, что я лечу домой, что скоро расставание долой. Пишу, погода красный, светофор,

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

откроем все окна и хвою сгребаем с травы. Глядь, через забор поднимается медленно в гору усатая

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка-Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров автодорог. Обустроены площадки для отдельного сбора ТКО. Благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения и стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений и семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов рублей. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направлено 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом сети поддержки участников СВО и их семей. Еще из новостей дня. В Воронеже перед судом предстанут участники организованной группы, которые несколько месяцев сбывали синтетические наркотики на территории города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые действовали по указанию неустановленных кураторов, которых выделили в отдельное производство. За это время они продавали запрещенные вещества в Воронеже и выручили более 400 тысяч рублей. Полицейские пресекли деятельность группы и изъяли крупную партию наркотиков из оборота. Последнее. Круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию пройдет через Воронеж. Компания РЖД начала продажу билетов. Поезд повышенного комфорта «Рильца» по имени знаменитого озера в Абхазии. В его составе вагоны купе, СВ и люкс. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться вагоном-баром, вагоном-рестораном, а также вагоном-спа, в котором будет сауна. Поезд сделает всего один эксклюзивный рейс. Он отправится 10 октября из Москвы, сделает короткую остановку в Воронеже. Пассажиры пробудут в пути 7 дней и 7 ночей. К билету можно приобрести экскурсионную программу по отдельным городам или комплексу. Тур. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло?
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка-Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров автодорог. Обустроены площадки для отдельного сбора ТКО. Благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения и стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений и семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов рублей. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направлено 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиал Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширение сети поддержки участников СВО и их семей. Еще из новостей дня. В Воронеже перед судом предстанут участники организованной группы, которые несколько месяцев сбывали синтетические наркотики на территории города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые действовали по указанию неустановленных кураторов, которых выделили в отдельное производство. За это время они продавали запрещенные вещества в Воронеже и выручили более 400 тысяч рублей. Полицейские пресекли деятельность группы и изъяли крупную партию наркотиков из оборота. Последний круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию пройдет через Воронеж. Компания РЖД начала продажу билетов. Поезд повышенного комфорта «Рильца» по имени знаменитого озера в Абхазии. В его составе вагоны купе, СВ и люкс. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться вагоном-баром, вагоном-рестораном, а также вагоном-спа, в котором будет сауна. Поезд сделает всего один эксклюзивный рейс. Он отправится 10 октября из Москвы, сделает короткую остановку в Воронеже. Пассажиры пробудут в пути 7 дней и 7 ночей. К билету можно приобрести экскурсионную программу по отдельным городам или комплекс. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.